самом центре Нижнего Новгорода, на Большой Печерской, находится четырехэтажный дом с весьма затейливой архитектурой, построенный в 1930 году под руководством именитого нижегородского архитектора Константина Блохина. Сюда селили тех, кто пережил царскую ссылку. Дом, кстати, так и называется – дом политкоторжан. Однако в период с 1937 по 1938 год подавляющее большинство жителей было репрессировано, поскольку они были людьми разных политических взглядов, а само общество политкоторжан и вовсе возглавлял бывший правый эсер. Сегодня этот дом – объект культурного наследия регионального значения и носит статус жилого дома. Жилой дом политкоторжан был построен по инициативе Сергея Акимова. Его имя носит улица на Мещере. Строительство заняло 2 года – с 1928 по 1930 годы. Константин Блохин некоторое время был главным архитектором Нижнего Новгорода. Помимо дома политкоторжан, он построил жилой квартал домов трестов между улицами Ванеева и Ашарской, контору с клубом «Нижжиркомбината», общество «Красного Креста» на улице Большой Покровской. В 1938-39 годах в доме политкоторжан был надстроен 4-й этаж, уже по проекту архитектора Леонида Нифонтова. Трехэтажный секционный жилой дом – это характерный образец архитектуры конструктивизма, даже стиля, имитирующего конструктивизм. Дом стоит на углу Большой Печерской и Провианской и очень корректно скругляет этот стык. Ленты общих балконов также подчеркивают скругление. По первоначальному замыслу автора здания, парадный вход в зону общего пользования жильцов дома как раз осуществлялся со стороны балконной части. В доме были запроектированы 1-, 2- и 3-комнатные квартиры со всеми удобствами. Его возводили для общества бывших политкоторжан и ссыльнопереселенцев, переживших царскую ссылку, и на их же деньги. Большинство жильцов дома было репрессировано. Не так давно по инициативе самих жильцов, потомков репрессированных, появился мемориальный знак, который напоминает об этом. По соседству, образуя единую композицию, находится дом общества старых большевиков. Построен он на 5 лет позже в стиле постконструктивизма. Но линии на фасаде, двери и украшения сочетаются с домом политкоторжан. В 2010 году был установлен мемориальный знак в память об историке и краеведе Игоре Александровиче Кирьянове. Он жил в этом доме с 1974 года до самой смерти. Именно по его инициативе в 1962 году перезахоронили останки Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского Кремля.

0: тридцатый год.
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия. За рубежом. Третий месяц забастовки английских горняков. Рабочие непоколебимы в своих требованиях. Никаких компромиссов, никаких уступок. Лондон. Идет третий месяц угольной забастовки в Англии. Несмотря на то, что горные рабочие за время забастовки потеряли свыше 22 миллионов фунтов стерлингов зарплаты, они непоколебимы в своих требованиях. А общий убыток народного хозяйства Англии за истекшие 2 месяца, по самым скромным подсчетам, выражается в сумме свыше 100 миллионов фунтов стерлингов. Сведения со всех концов Англии свидетельствуют о твердой решимости горнорабочих, несмотря на самые тяжелые затруднения, до конца противостоять покушению на их зарплату и продолжительность рабочего дня. Исполкомом Федерации горнорабочих получены сотни сообщений о митингах, демонстрациях и конференциях рабочих, проходящих под единодушным лозунгом «Никаких компромиссов и никаких уступок». Сокращение потребления угля. Лондон. Забастовка горнорабочих вызвала резкое сокращение потребления угля в Англии. Нормальная цифра еженедельного потребления угля составляла около 4 миллионов тонн. В настоящее же время, по данным английского министерства внутренних дел, потребление угля сократилось до 800 тонн в неделю. Узаконение проекта о 8-часовом рабочем дне для горнорабочих. Лондон. В Палате общин принят в третьем чтении законопроект о 8-часовом рабочем дне в шахтах. За 332 голоса, против 147. Успех советской нефти. Советские нефтепродукты на турецком рынке. Константинополь. Уполномоченным нефтесиндиката Островским подписан договор на поставку Турции 40 тысяч тонн керосина и 6 тысяч тонн бензина. Вместе с весенней поставкой количество ввезенной в Турцию в этом году советской нефти составит 50 тысяч тонн керосина, 9 тысяч тонн бензина. То есть полуторагодичное турецкое потребление нефтепродуктов. Печать в благоприятном тоне комментирует успех советской нефти и подчеркивает, что нефтесиндикат освободил Турцию от дорогостоящей монополии «Стандарт-Ойля» и доставляет турецкому потребителю лучший и более дешевый керосин. Губернская хроника. Последствия шторма. Пронесшимся над городом и уездами сильным ураганом с градом причинено много повреждений. В городе во многих домах выбиты стекла и снесены железные крыши. В Пушкинском саду вырвало с корнем несколько берез. Особенно сильно свирепствовал шторм на Волге и Оке. Здесь серьезно досталось заканчивающемуся постройкой плашкоутному мосту. Большинство плашкоутов сорвало с якорей и вынесло из линии. Снесены тротуары и перила, вырваны кнехты, оборваны кормовые якорные цепи. На реке Оке ураганом сорвана с якорей и унесена кверху, против течения, баржа с подъемным краном. На заводе имени Ульянова сорваны крыши с чугунно-литейного цеха и материального склада. Не обошлось и без человеческих жертв. Ураган принес бедствия и в уездах. Так, в Кантауровской волости Семеновского уезда ветром сорваны крыши с многих крестьянских построек и в лесу вырвало с корнем много деревьев. Сильно досталось посевам хлебов граждан деревни Изосимова Печорской волости Нижегородского уезда. Здесь градом целиком выбито около 65 десятин ржаного поля и серьезно пострадало до 70 десятин яровых хлебов. Град здесь достигал величины крупного лесного ореха. Это пока первые сведения из уездов. По всей вероятности, дело не ограничилось этим, так как ураган захватил довольно широкую площадь. Ураган продолжался не более 15-20 минут. Подготовка к Нижегородской ярмарке. Ход ремонтно-строительных работ. Ремонтно-строительные работы на ярмарочной территории протекают успешно. К работам привлечено до 300 рабочих, которые заканчивают наружную окраску главного дома, восстановление разрушенного наводнением Бубновского пассажа и замощение размытых мостовых. На набережной реки Оки, вблизи Бубновского пассажа, производится капитальный ремонт двух корпусов под ярмарочную гостиницу на 100 номеров. В Бразильском пассаже устанавливаются новые ларьки, так как несколько ларьков побило во время наводнения. Ремонтно-строительные работы производятся также в районе сельхозпоказательного поля, где от напора воды пострадали образцовая крестьянская изба и деревянные заборы. Около 100 рабочих и работниц заняты уборкой ярмарочной территории, насаждением зелени, убранством садиков и скверов. В общем, на ярмарке в настоящее время работает на различных работах свыше 400 рабочих. По заявлению технического отдела ярмаркома, все ремонтно-строительные работы на ярмарке будут закончены не позднее 20 июля, и ярмарка будет открыта в срок 1 августа. Плашкоутный мост сведен. Вчера закончилась сводка плашкоутного моста. Идут работы по оборудованию и устройству воздушной электрической сети и трамвайных рельсов.
4: Культура.
3: Кино «Безобразие». В афишах Губполитпросвета было указано, что в кино «Фонарик» пройдет картина «Женщина с миллиардами». Будет 3 сеанса, которые начнутся в 6 часов, в 8,5 и в 10,5 часов. Однако на словах было одно, а на деле другое. Третий сеанс фактически начался в 12 ночи и окончился в 2:40 утра. Купившие билеты на этот сеанс были вынуждены ожидать ровно 1.5 часа. Часть публики не выдержала и ушла. Всего хуже, что это делается накануне трудового дня. Первая Нижегородская музыкальная школа открыла прием заявлений для желающих обучаться игре в специальных классах – фортепиано, скрипки, виолончели и духовых инструментов, а также сольного пения. Прием заявлений и выдача справок в канцелярии музшколы от 3 до 5 часов дня ежедневно.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: эфире «Радио Образ».
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. Сегодня речь у нас пойдет о социальных изменениях, об изменениях в инфраструктуре города Павлова в 20-30-х годах прошлого столетия. Надо сказать, что, несмотря на бурное развитие в конце 19-го, начале 20 века, Павлова все-таки унаследовала от дореволюционного прошлого ряд инфраструктурных проблем. Ну, в частности, неоднократно сталкивались еще до революции с тем, что село слабо обеспечено электрической энергией. Работали, конечно, какие-то местные временные подстанции. Тот же создатель одного из первых в Павлове электротеатров Михаил Васильевич Еремин предлагал сельскому обществу своими силами электрифицировать село. Но все это было недостаточно, а от ереминского предложения сельский сход и вовсе отказался, понадеявшись на то, что заключит более выгодный контракт с американской знаменитой в то время фирмой «Вестингаус». Ни меньше, ни больше. Ничего из этой затеи в итоге не вышло. И проблемы с электроэнергией в Павлове сохранялись до 1928 года, когда, с одной стороны, была построена постоянная электроподстанция в самом Павлове, а с другой стороны заработала Нижегородская, а впоследствии Горьковская государственная районная электростанция «ГАГРЭС», находящаяся на территории Балахны. И в Павлову уже пришел на постоянной основе электрический ток. Другая проблема – транспортная. Зачастую дореволюционный Павлов, особенно период половодья, в результате плохих дорог, оказывался на несколько недель отрезанным от рынков, от мест сбыта, от мест поступления всего сырья. И еще до революции это четко понимали. Был план о создании железной дороги. Активным борцом за железную дорогу выступал Андрей Евграфович Фаворский, как земский гласный, как местный предприниматель. Поддерживал его в этом начинании активно Петр Васильевич Щеткин, вот тот самый Дмитрий Душкин из павловских очерков Короленко. Мысль была следующая – построить железную дорогу от города Шуя Владимирской губернии до города Алатырь Симбирской губернии, чтобы она прошла через Павлово, а впоследствии имела выход уже на губернский Симбирск. Ну и в идеале предполагалось, что в итоге эта дорога, она дойдет до Средней Азии, тоже до традиционного, в общем-то, рынка сбыта павловских товаров. Тема эта обсуждалась, разумеется, не только на павловском уровне, она вышла на губернский и на общероссийский уровень. Битва шла, что называется, не на жизнь, а на смерть. Нижний Новгород резко выступал против этой затеи, пытаясь доказать, что дорога будет нерентабельной. С своей стороны, Фаворский доказывал, что как раз нерентабельна будет еще одна железная дорога, проложенная через Нижний Новгород, упирая на то, что Нижегородская ярмарка постепенно превращается просто в выставку товара, что прежнего значения она уже объективно играть не может, и зачем еще одна и железнодорожная ветка. В общем, все эти споры закончились с наступлением Первой мировой войны. Тут уже стало не до споров. В итоге железную дорогу на Павлово стали строить только в 20-х годах, в годы НЭПа. И строили уже ее не в прежнем роскошном варианте, а строили ее как ветку, по сути дела, тупиковую. Хотя была идея, что вот можно будет довести в итоге ветку до Мурома. Оказалось, в конце концов, что вести железную дорогу по территории Вачского и Северновашинского районов современных нерентабельно. Грузить там особо нечего. Объем местной промышленности не настолько велик, а условия для прокладки дороги плохи. Да и даже то, что построили от станции Кудьма, да, современной станции Окская, до Павлова, это до сих пор называется станция «Металлист», строилось с большим трудом. Средств не было. Приходилось обкладывать поборами и частных предпринимателей, благо это был НЭП, и местные государственные заводы, выбивая из них деньги на строительство дороги. Приходилось использовать рельсы, уже устаревшие так называемого легкого типа, которые на значительных железнодорожных трассах уже не применялись. То есть, в общем-то, организаторы и строители дороги бегали по запасным путям в Нижнем Новгороде, в Москве и в других местах и искали вот эти легкого типа рельсы. Доходило до того, что, в общем-то, рельсы клали просто-напросто на траву. Денег, в общем-то, не хватало даже на то, чтобы нормально подготовить железнодорожные пути. Но как бы то ни было, в 1927 году, разумеется, к 7 ноября, к десятилетию Октябрьской революции, вечером этого дня первый поезд в Павлово на новенькую станцию «Металлист» пришел. Другое важное событие в жизни Павлова того времени – это строительство первой линии водопровода. Тоже чисто павловская такая проблема, довольно характерная и для Павлова, впрочем, и для многих других населенных пунктов Нижегородщины, это то, что в дореволюционном Павлове отсутствовали колодцы. Отсутствовали они по самой простой причине. Воды грунтовые очень жесткие, даже для технических целей не годятся. Поэтому воду брали исключительно из реки Оки. Понятно, что все это развозилось на лошадях с помощью водовозов. Понятно, что вода в результате стоила для потребителей дорого. И вот в 1925 году одна из тех проблем, которые советская власть все-таки активно стала решать, в городе заработала первая линия водопровода. Советская власть, как известно, это во многом явление, связанное с урбанизацией, когда значительная часть сельского населения стала перемещаться из потихоньку разоряемой деревни в города. И в Павлове стал вопрос на рубеже 20-30-х годов о строительстве первых многоквартирных домов. До сих пор три дома, построенные в те годы в таком упрощенном, можно сказать, местечковом стиле конструктивизма, они до сих пор в Павлове стоят, до сих пор используются, хотя как бы жильцы этих первенцев местного многоквартирного строительства поминают их не всегда добрым словом. Конструктивизм. Здоровенные ленточные окна. Продувает, как говорится, зимой. Что греха таить. Так что то, что хорошо смотрится на плане архитектора, не всегда хорошо выглядит для человека, которому приходится жить в этих условиях. Но как бы то ни было, дома эти существуют до сей поры. Развивалась и сеть образовательных учреждений. Ну, разумеется, после революции гимназии и всевозможные церковно-приходские училища, они были упразднены. Было создано, собственно говоря, две общеобразовательных школы первой и второй ступени, две стадии. Гимназии стали, соответственно, школами второй ступени. В Павлове к концу 20-х годов было три средних школы. Соответственно, они назывались именами Ленина, Карла Маркса, ну и Анатолия Васильевича Луначарского. Причем Анатолий Луначарский в Павлове побывал лично. И с его подачи в Павлове после его визита стали строить уже специальное здание, предназначенное именно для обучения детей. В начале 30-х годов школа была построена, получила она имя как раз Ленина, на нее перенесли, и получила она номер 1. Сейчас она по-прежнему, это здание, тоже в таком духе конструктивизма, оно до сих пор существует, оно работает. Правда, сейчас это уже школа номер 6. Хотя на ней гордо по-прежнему красуется прежняя надпись «Школа номер 1 имени Ленина». Ну, там не собьешь, крепко было сделано. Поскольку город рос, появились новые кварталы в районе нынешнего ПАЗа, тогда завода автотракторного инструмента, то пришлось строить школу еще и там. Тоже среднюю, получившую номер 3. До сих пор тоже она вполне себе успешно функционирует. Ну, если говорить о каких-то известных людях, связанных с павловским образованием тех лет, то в памяти сразу встает Николай Иванович Кочин, пожалуй, самый известный нижегородский прозаик советских времен, лауреат государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Вот он у нас жил и работал.

0: Чувства племя...
1: Горская крепость. Она была построена в 1330 году для защиты западных пределов Псковской земли. С момента постройки до 15 века выдержала 8 осад. Там же можно зайти в храм святителя Николая Чудотворца 14 века, в храм Рождества Пресвятой Богородицы, побывать на святых источниках 12 апостолов. Следующая точка паломнической поездки – погост Камно. Там находится Георгиевский храм 15 века и место упокоения протоиерея Валентина Мардасова. В трудные советские годы этот священнослужитель принял руководство над храмом святого великомученика Георгия Победоносца при погосте Камно. Отец Валентин достиг широкой известности. С разных концов к нему стремилось множество верующих. Кто за утешением, кто за ответом на трудный вопрос, кто за благословением, кто за советом. Батюшка старался проявлять к ним внимание и сочувствие, насколько хватало сил. Там же находится святой источник, где можно окунуться, набрать святой воды. Берите с собой подобающую одежду для купания, бутылку для святой воды. Ну а затем паломники возвращаются обратно в город Псков, а оттуда в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
2: По святым местам.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Длина материнской любви. Один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее всего».

0: много, а мать роднее всего. Птицы радуются весне, а мать — детям. Так гласит народная мудрость. В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: «В материнском сердце про всех детей ласки хватит». В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я. Ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно».
1: Все образуется.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу поговорить с вами о пряных душистых травах. Мне очень часто удивительно, что на своем участке люди заваривают чай из пакетика, когда можно и нужно пить чай травяной. И, дорогие друзья, это очень приятно. У меня вот есть один очень хороший друг, который приходит ко мне и говорит: «Наташ, ну-ка быстрее мне чайку твоего завари». Образ лета такой замечательный создается, когда можно пить такой ароматный душистый чай. Все эти травы вы совершенно точно знаете, но вот либо из-за своей, может быть, лени, может быть, из-за того, что как-то уже привыкли к этому, да, что можно заварить. Вот все знают, что можно заваривать, и далеко не все это делают. Но для меня остается загадкой, почему так? Так вот, какие травы можно выращивать на своем участке для таких приятных чаепитий? Может быть, я сейчас назову те, которых вы не знали. Ну, начнем с самых обычных. Это мяты. Кстати, мяты существует огромное количество. Видовых только названий, достаточно распространенных, которые у нас в средней полосе могут расти, 8 или 9 штук. И у них очень разный запах. Это вот не та мята, к которой мы с вами привыкли. Например, мята перечная, она реально имеет такой перечный запах. И вот если вы завариваете чай, то его немножко-немножко туда нужно. Вот у нее такие мелкие листочки, буквально пару листочков этой мяты. Попробуйте собрать коллекцию этой мяты. Есть мята с пестролистными листочками. Она, кроме всего прочего, еще очень красиво может украсить вашу клумбу. И у нее тоже очень своеобразный и нежный запах. Мятой иногда называют душицу, как разновидность мяты ее считают. Хотя это совершенно другое растение, и запах у душицы другой, и цветет она по-другому. И опять же, это может быть прекрасным украшением в вашем цветнике, потому что у душицы замечательные пушистые и душистые сиреневые соцветия. Очень их любят пчелы. Если вы посадите такое растение, еще двойную пользу получите. Они прилетят опылять вашу душицу и собирать с нее нектар. И будьте уверены, они не пропустят ни одного цветка в вашем саду. Опылят ваши кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны с перцами. То есть урожай у вас будет выше еще из-за этого. Следующее растение – это мелисса. Часто путают мелиссу и котовник. У них есть разница. У котовника колоски такие более плотные. Листочки тоже по краешку имеют зазубринки, как и у мелиссы. И вот по листочкам их часто путают. А вот соцветия-то разные. А у мелиссы он настоящий. Цветочки пазушные. То есть они расположены ярусами именно в пазухах листа. Не вот такой колосик, как у котовника, а у мелиссы именно мелкие пазушные цветочки. И опять же, запах немножко отличается. Он похож, но отличается. Еще одно растение – это монарда. Называют ее часто американской мятой. Тоже не очень характерный запах. И это может быть прекрасным декоративным растением, очень ярким растением, потому что монарда есть сорта, которые обладают насыщенно алым таким цветом. Крупные достаточно у нее цветы. Также есть монарда с сиреневыми цветками и пурпурными, более фиолетовыми. То есть вот это еще и как растение цветковое можно использовать. То, что можно использовать в чае, не всегда это травки. Пожалуйста, смородина. Пожалуйста, листья земляники. Вот для этого я бы советовал несколько кустиков земляники принести из леса. Это очень легко сделать. Вы отправляетесь в лес с пакетиком, с каким-то совочком, и берете самые крупные замечательные кустики, выкапываете там сразу в пакетик их, кладете, чтобы они не пересохли, и сажаете где-нибудь под яблоней. Все, больше от вас ничего не требуется. А дальше вот эти листочки вы завариваете. Мне кажется, они более ароматно пахнут, чем садовая земляника. Про смородину вы все знаете. Пользуйтесь, пожалуйста, той возможностью, что вам дарит выращивание растений в собственном саду.
0: Thank you. народ без хлопот.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня
3: «От печали до радости».
2: Автор.
3: Стихи Борис Дубровин, музыка Юрий Антонов.
4: Песня Юрия Антонова «От печали до радости» была написана быстро, после того, как поэт Борис Дубровин предоставил ему стихотворение для музыки, но не позвонил в ответ на обещание связаться, тем самым дав Антонову возможность самостоятельно написать песню на уже найденное стихотворение. Антонов вспоминает, что нашел стихотворение в пожелтевшей тетради, и это стало основой для создания композиции. Борис Савович Дубровин, настоящая фамилия Гал, кстати, отчество в некоторых источниках Савич, советский поэт-песенник и писатель, участник Великой Отечественной войны. Лауреат всесоюзных и всероссийских литературных, музыкальных и телевизионных конкурсов, а также международных конкурсов, награды получены за стихи к песням. Песня «От печали до радости» стала значимым произведением для самого Юрия Антонова.
3: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: он был в жизни.
1: Отец наших Божий, благословенный си, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей, находа Деву, тем же

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующее Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая соступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария!

тем же соупованием глаголю и вопию: «Радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою». О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам Бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Матфея.
1: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, Иссе Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века».
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы завершаем наш подцикл, в котором мы рассказывали о русских иконографических школах. И для завершения этого подцикла я выбрал тему, которая для нас сегодня актуальна, интересна. И мы, оказываясь в храме, всегда с интересом наблюдаем и смотрим на изображения, которые кажутся нам старообрядческими. Мы говорим, что это старообрядческая иконопись, но что это такое старообрядческая иконопись? Мы не всегда до конца понимаем. Так вот, о старообрядческой школе иконописи мы с вами сегодня поговорим. Итак, старообрядческая иконопись ведет свое начало от церковных реформ патриарха Никона, проведенных им в середине 17 века. Самое главное, что мы должны отметить, что события второй половины 17 века отразились не только на жизни, бытии и богослужении старообрядцев и никониан, как тогда они назывались, разделившись между собой, но и на иконографии. И вот определить границы распространения старообрядческой иконографии в связи с отсутствием четких границ между старообрядцами и местным русским населением, а иногда и инославным, и православным иноземным населением, очень сложно. Среди сложившихся иконописных центров выделяются три наиболее крупных. Один из них находится на русском севере. Это Выго-Лекснинская обитель. Другой центр – это Гуслице, располагающиеся на территориях части современного Орехово-Зуевского и Егорьевского района Московской области. И последний центр – это город Невьянск на Урале. Самым крупным центром беспоповского староверия во второй половине 17 века становится Выговская пустынь, основанная на реке Выге Даниилом Викуловым в 1695 году. Там же был основан Даниловский монастырь, поэтому иконы пустыни называют еще Даниловской школой. Скоро сюда стали приходить староверы и просто крестьяне, недовольные реформами Никона, а затем недовольные реформами и изменениями в России и императора Петра Великого. Для икон Даниловской иконы характерно обращение к традиционной иконографии, где преобладали образы Богородицы, а также эсхатологического содержания, то есть содержания, связанного с темами конца света. В иконах второй четверти XVIII века преобладают белые лики, к концу XVIII века – красно-коричневые. Позем или земля, или уровень земли изображаются с низкими елками, похожими на тундру и покрытую мхом. В XIX веке отмечается украшение одежды золотом и узорочьем. Ну а узорочье, как мы сами знаем, это яркие внешние орнаменты, изображаемые на том или ином предмете. Удлинение пропорций и охристый цвет ликов, ну то есть бежевые тона, светло-коричневые тона. Наряду с живописной иконой широко были распространены литые металлические иконы, которых не было в православной церкви до этого. Следующим центром старообрядческой иконописи были гуслицы, располагающиеся на одноименной реке, которая являлась притоком Москва-реки. Староверы-поповцы начали селиться здесь в конце 17-го, в начале 18 веков. В 19 веке гуслицы становятся крупным духовным центром, и к этому времени относится расцвет иконописи в этом месте, который тесно связан с рукописной книгой и лубком. А лубок, я вам напомню, это такие картинки, написанные в достаточно примитивной форме, но очень четко и ярко иллюстрирующие те или иные жития или события жизни страны или святых. Эти образы отличались небольшим набором живописных приемов, в темном колорите которых преобладали коричневые, оливковые и охристые оттенки в сочетании с малиновым, темно-синим и изумрудно-зеленым. Из-за того, что староверы большое внимание уделяли книжному делу, переписывали книги, иллюстрировали книги. В иконах часто встречают изображения свитков и книг. То есть так получается, что иконы появляются в самих книгах, а в иконах появляются свитки и книги. Вот такая связь между двумя удивительными направлениями русского церковного искусства. Многие гуслицкие мастера работали далеко от родных мест. Например, в 40-х годах 19 века встречаются упоминания о более чем 20 иконописных гусляках в разных местах страны. Уральско-Невьянская иконописная школа – это третий центр старообрядческой иконописи, охватывает период от второй половины XVIII века до начала XX. Стоит отметить, что Невьянскую икону изредка называют белоликой. В целом колорит икон декоративен. Оттенки красного, зеленого, синего объединяются в единое целое. Старообрядческие иконы для нас – это особые образы. Мы всегда с интересом смотрим на них и не всегда понимаем, чем они отличаются от наших. И что это за образы такие удивительные, интересные, неожиданные. И вот сегодня мы с вами увидели, что старообрядческая икона – это особый стиль, особая школа. Но самое главное, что икона, она остается иконой. Где бы она ни была нарисована, когда бы она ни была нарисована и кем бы она ни была нарисована. Икона служит нам для главной, единственной цели – молиться и обращаться к Вышнему, к Богу, с молитвой, с просьбами и с упованием на помощь Господу нашего Иисуса Христа.
0: Русские иконы.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о почитании святых. Мы с вами говорили о том, что вначале было почитание святых в каждой отдельной церкви. Но люди общались между собой, общались епископы, общались прихожане. Они делились своим опытом церковной жизни. А ведь священное предание церкви есть не что иное, как опыт жизни церкви в Духе Святом. И, конечно, они делились своим опытом почитания святых и благодатной помощью. Но время шло, церкви укреплялись, они стали соответствовать общегражданским разделениям древней Византийской империи, диацезам, возникали митрополии, возникали патриархаты. И во всех церквах, которые входили в состав этих митрополий, в состав патриархатов, были святые, которые их почитали. Но время шло, церковь изгонимой превратилась сначала в церковь религия лигита, церковь разрешенную, а потом при императоре Феодосии церковь стала уже государственной, церковь стала уже господствующей. Церковь охватывала многие широкие массы людей. И неизбежно возникали вопросы, связанные с тем, что, может быть, возможны какие-то ошибки. Может быть, у того или иного человека, которого мы хотим прославить для общецерковного почитания, недостаточно для этого оснований. И здесь церковь должна была принять на себя функции того, чтобы отделять зерна от плевел. По словам Спасителя, епископы и пресвитеры, которые сподоблялись от епископа этой благодати, должны были принимать решение. Еще раз повторюсь, решение не о том, чтобы тот или иной угодник Божий стал святым или не стал святым, а решение о том, стоит ли почитать его церковь. Постепенно эта процедура принимала канонический, принимала упорядоченный характер, и в таком упорядоченном характере процедура прославления в лике святости дошла до наших дней. Понятие прославления в лике святости еще очень часто определяют как канонизация. Канонизация от слова «канон», древнего слова, которое означает «правило», которое означает «некий образец». Так вот, канонизация в строгом понимании этого слова означает именно принятие за образец. Но хотелось бы сказать о том, что само слово, сам термин «канонизация» все-таки в большей степени принадлежит Западной Церкви. В Православной Церкви, в Русской Православной Церкви более правильно употреблять понятие «причисление к лику святых» или, как говорили раньше, «вчинение в лик святых». Как же это происходит? Во-первых, должны существовать некие временные критерии для причисления, для вчинения в лик святости. Должно пройти определенное количество лет. Хотя это соблюдается не строго. Иногда эти сроки не выдерживаются. Примером тому почитание преподобного богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского. Но, братья и сестры, с Сергием игуменом Радонежским было все слишком ясно. Там было все слишком очевидно. Ни у кого никогда даже не возникало сомнений о том, что преподобный Сергий свят, о том, что преподобный Сергий угодник Божий. Поэтому, если я не ошибаюсь, спустя около 30 лет преподобный Сергий уже был прославлен. Но, понимаете, определенных критериев нет. Ориентируются на 50 лет с момента блаженной кончины. Возможно, больше. Возможно, меньше. Но наиболее вот таким общим критерием является 50 лет с момента блаженной кончины. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, а также чтит преподобного Серапиона Кожеязерского, преподобного Севира Пресвитера, преподобного Георгия Иверского Афонского, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Амвросий Оптинский, в миру Александр Гринков, родился в 1812 году в Тамбовской губернии. Монашество он принял по обету, который дал Богу в юности во время болезни. К преподобному Амвросию в Оптину пустынь приезжали люди со всех концов России. Старец вразумлял метким словом, нередко пословицами. Он мог говорить шутливо, но за веселой формой скрывалось глубокое содержание. Например, на вопрос «Как жить?» святой Амвросий отвечал: «Надо жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». В келье преподобного Амвросия побывали великий князь Константин Романов, писатели Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Алексей Толстой, Лев Толстой, Федор Достоевский. Последний изобразил черты преподобного Амвросия в образе старца Зосимы в своем романе «Братья Карамазовы». Все убранство кельи старца составляли несколько икон, кровать с холщовым тюфяком, набитым соломой, и такая же подушка. В Оптиной пустыне и сейчас хранится икона Божией Матери «Спарительница хлебов», принадлежавшая преподобному Амвросию, и его вещи – скуфья, палочка-посох, наградной крест. Скончался старец в 1891 году. Его похоронили рядом с могилой преподобного старца Макария. Мощи святого Амвросия были обретены в 1998 году. В настоящее время они почивают в Веденском соборе обители.
1: Старцы – светильники веры. Преподобный Лев Оптинский.
2: Живи проще, и Бог тебя не оставит, и явит милость свою. Наставление преподобного Льва Оптинского.
3: В Оптину за опытом говорили в народе о паломничествах в эту обитель Калужской губернии. Советы, исходящие из благодатного опыта духовной, да и практической жизни оптинских старцев, получали люди разных званий, в том числе и великие русские писатели, общественные деятели. Основателем и вдохновителем оптинского старчества, той духовной школы, откуда вышла вся последующая плеяда православных старцев, является преподобный Лев Оптинский. Он принес в обитель эту древнюю традицию, возобновленную великим подвижником Паисием Величковским и распространившуюся в России через его учеников. Будущий преподобный, урожденный Лев Данилович Наголкин, родился в 1768 году в семье мещан в городе Карачеве Орловской губернии. Семья была небогатой, потому, одаренный умом и высокими нравственными качествами, Лев Данилович не имел возможности открыть свое дело и трудился работником у одного купца за плату. На этом поприще ему приходилось общаться с разными людьми, что формировало определенный жизненный опыт, который в годы старчества весьма пригодился. В 28 лет он отправился в Оптину пустынь, где подвязался послушником. В то время в обители было 12 насельников, и умелые руки крепкого богатыря Льва оказались настоящей находкой. Он так ревностно трудился на всех послушаниях, что через 2 года его богатырское здоровье сильно пошатнулось. В поисках авторитетного наставника на новом этапе духовной жизни и стремясь укрыться от мирской суеты, он переходил из одной обители в другую. Наконец, в 1801 году будущий святой оказался в обители Белобережская пустынь, где принял монашеский постриг с именем Леонид. Вскоре рукоположенный в иеромонахи, он оказался в Челнском монастыре. Там состоялась судьбоносная встреча. Он познакомился со своим будущим духовным наставником, старцем Феодором, учеником великого старца Паисия Величковского. На 20 лет их судьбы оказались сплетены. По возвращении в Белобережскую пустынь в 1804 году будущего святого подвижника Льва избрали ее настоятелем. Столь высоким авторитетом в делах аскезы обладал молодой иеромонах. Причем случилось это тогда, когда он варил квас для братьев, поскольку не пожелал участвовать в выборах. Последовали 4 года настоятельства и испытания властью, которые будущий преподобный стойко вынес. В 1808 году отец Леонид по собственному прошению был уволен с должности настоятеля и поселился вместе со старцами. Здесь он келейно принял постриг в схиму с именем Лев. Ему было всего около 40 лет. То, что к пустынножителям стекались толпы народа и братья монастыря шла за духовным советом, сильно не нравилось новому настоятелю Белобережской пустыни. Он вынудил уехать сначала старца Феодора, а потом и Льва. Спустя 4 года они вновь встретились уже в Валаамском скиту. Поражавшие своей духовной высотой и мудростью Лев и Феодор вновь не угодили настоятелю, который считал, что они оспаривают его право на духовное водительство братьев. Большинство монашествующих не понимало смысла

0: обители в обитель.
1: Сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенные от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилися нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалися обычно и в нечаянии лежащие ны воздвиглыся. Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в Тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си Ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому.

0: наипаче же проработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего, и ащи, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу восслаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 55-е зачало Евангелия от Матфея, 13 глава, с 44 по 54 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человеку таил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господин. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так, что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Рассказывая притчу, Спаситель изображает Царство Божие в образе клада, который человек вроде бы случайно, не прилагая никаких усилий, находит на чужом поле. Многие могут возразить: как же так? В другом месте Священного Писания Христос говорит о том, что Царство Божие нудится, то есть добывается трудом. Но возникшее противоречие мнимое. Эта и другая притча, изложенная в следующем стихе, больше раскрывают природу учения о Царстве, чем указывают на процесс его становления. Благая весть настолько глубоко и всеобъемлюще завоевывает людские сердца, что человек отдает все, что имеет, дабы приобщиться к божественной вечности. Также и купец, отправляясь на поиски жемчуга и найдя его, видит среди прочих жемчужину во много крат драгоценнее остальных. Чтобы приобрести ее, купец жертвует всем, что имеет. Некоторые комментаторы Священного Писания видят в образе прочих жемчужин духовный закон Израиля и ветхозаветных пророков, а в драгоценной жемчужине усматривают образ Христа. Тайна его крестных страданий и воскресения из мертвых во всей полноте открывается тем, кто всей душой и сердцем ищет Царство Божие, жертвуя всеми дурными привычками, с годами плотно укоренившимися в жизни. Притча о рыбаках, о которой упоминает только евангелист Матфей, по мысли и форме похожа на притчу о плевелах. Рыбаки, вытаскивающие сеть и отделяющие хороших рыб от плохих, подобны ангелам, отделяющим злых из среды праведных. В притче о плевелах ангелы также отделяют ядовитый сорняк от пшеницы и бросают его в печь огненную, где будет плач и скрежет зубов. Как бы резюмируя сказанное, Христос говорит о человеке, который из приобретенного духовного опыта выносит новое и старое. Новое – это новозаветные истины, принесенные в мир Сыном Божиим, ясно и доступно изложенные им в притчах. А старое – это духовный закон Израиля, данный ему Богом через пророков. Мудрый человек, наученный истинным Царство Божие, может и должен передавать эту духовную пищу нуждающимся. Это заповедь Спасителя всем нам: стяжав дух мирен, помогать спасаться другим людям. Окончив говорить, Спаситель отправляется на свою маленькую родину, в Назарет, где учил в синагоге их. Земляки, знавшие Иисуса с детства, искренне изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Ответить на этот вопрос мы постараемся в одной из наших следующих программ. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке в Москве 6 ноября 2023 года.
2: Так уж мы устроены, когда все хорошо, то, ну и что же, так и должно быть. Но как только что-то происходит, особенно происходит то, с чем мы справиться не можем, какие-то страшные диагнозы, какая-то разруха в семейных отношениях, вот все это тогда, раня наши сердца, заставляет подумать о том, что вот ведь своей силой невозможно выкарабкаться из этой ситуации. Невозможно соединить почти что разрушенное, невозможно исцелить настолько больное, которое, кажется, и не подвергается никакому исцелению. И тогда мы обращаемся к Богу. Хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, плохо, потому что к Богу мы должны обращаться всегда, и в радостях, и в скорбях. Но с другой стороны, современный человек, захваченный вот всем тем, что окружает его, сориентированный своим сознанием и своей волею совсем не на те ценности, которые являются ценностями Евангелия, божественными ценностями, живет, конечно, своей вот этой жизнью. И если хотя бы через скорбь и через болезнь человек приходит к Богу, и то это очень хорошо. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А ведь иногда пришедший в храм Божий человек со скорбью, особенно той, которую он никак своими силами разрешить не может, получает исцеление от скорби, то чаще всего это очень сильно запечатлевается в сознании, в памяти и, более того, в убеждениях такого человека. И что греха таить? Ведь многие здесь стоящие и вообще верующие люди опираются в своих религиозных убеждениях именно на свой опыт. Потому что если бы не было опыта получения ответа от Бога, от святых икон, от Пречистой Богоматери и от всех святых, то не было бы, наверное, никакой религиозности, потому что ведь само слово «религия» обозначает связь. А как же может быть связь, если человек связи не чувствует? Сколько угодно можно говорить «я верующий, верующий, верующий», то есть у меня есть связь с Богом, я религиозный человек, а на самом деле жить совершенно не так, реально не имея с Богом никакой связи. Вот эта псевдорелигиозность, или, если хотите, какая-то такая бытовая, обрядовая религиозность, она ведь не несет нам спасения, она даже утешения нам не дает. А для того, чтобы Господь нам давал свое утешение, свою благодать, свою милость, связь-то эта должна быть реальной. Наша вера должна нас соединять с Господом. Мы должны стараться жить по Его закону. Не всегда это получается, и каждый это знает. Где-то по слабости, по различного рода обстоятельствам, до каких только не бывает причин, когда мы не способны, не умеем, не можем или даже не хотим жить по Божьему закону. Но от этого ведь божественный закон не исчезает. Ведь призыв Господа жить в общении с Ним не испаряется от нашего неведения или, как я часто говорю, от окамененного нечувствия. Поэтому для того, чтобы связь с Господом сохранялась, чтобы наша вера была живой, чтобы слово «религия» по отношению к нам наполнялось реальным смыслом, что означает «связь с Богом», мы должны эту связь поддерживать. А что для этого нужно? Для этого нужно обязательно иметь опыт ежедневной молитвы. И неформальный, когда читаем молитвословие, часто не понимая даже слов, лишь бы исполнить некие предписания. Молитва должна наполняться реальным духовным содержанием. Мы должны действительно к Богу обращаться с дерзновением, с радостью, с надеждой. Вот тогда мы будем и чувствовать, божественный ответ. А ничто не соединяет человека с Богом так, как реальный ответ от Бога полученный.
0: Первосвятительское слово.

0: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, а также чтит преподобного Серапиона Кожеязерского, преподобного Севира Пресвитера, преподобного Георгия Иверского, Афонского, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Святая Иоанна Мироносица была в числе женщин, следовавших за Христом. Они помогали Спасителю и Его апостолам, занимались бытовыми вопросами. Но прежде всего они видели в Христе Учителя, хотели быть рядом с Ним, внимать Ему и служить по мере сил. Эти женщины принадлежали к разным сословиям. Были среди них родственницы апостолов. Были и грешницы, которых отвергло иудейское общество, но Спаситель подарил им надежду, что покаяние может искупить их грех. Иоанна не выделялась среди всех. Мало кто знал, что в недавнем прошлом она была знатной придворной дамой. Мужем Иоанны был Хуза, управляющий дворца царя Ирода. Среди исследователей Нового Завета есть версия, что Христос исцелил сына Иоанны. Она уверовала и последовала за Спасителем. А еще раньше она совершила опасное по тем временам, но благочестивое дело. Во дворце Ирода был казнен Иоанн Креститель. Иоанна спрятала голову пророка и погребла ее на горе Елеонской. Там через 300 лет произошло первое обретение честной главы Предтечи Божия. Точно так же Иоанна пошла к гробу Господню, чтобы отдать последние почести своему учителю. Вместе с другими женами-мироносицами она стала свидетельницей явления ангелов, возвестивших о воскресении Христа.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Утро в храме.
3: Доброе утро, Елена Олеговна.
4: Доброе утро, Михаил Дмитриевич.
3: Интересно, а тема церковного благочестия в наших беседах себя еще не исчерпала?
4: Ой, ты знаешь, чем больше в нее погружаешься, тем больше кажется, что она бесконечно глубока. Вот сегодня, например, мне бы хотелось тебе кое-что напомнить.
3: Напоминайте. С радостью послушаю и, надеюсь, пойму, о чем мы сегодня поговорим.
4: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: О, я знаю, что это! Это отрывок из Евангелия от Марка. Я все понял. Мы сегодня будем говорить о пожертвованиях.
4: Совершенно верно, Миша. Для начала давай заглянем в нашу с тобой помощницу книгу о церкви. Вот что тут об этом сказано. Жертвовать принято в основном деньги, но можно пожертвовать и все то, что употребляется в церковном обиходе и быту. Это могут быть чаши и напрестольное Евангелие, свечи и вино, ткань и масло для лампад. Можно пожертвовать продукты на трапезу священнослужителям.
3: Разве Господу нужны наши деньги?
4: Этот вопрос, наверное, один из самых распространенных. И не сосчитать, сколько людей задавались им в течение своей жизни. А чтобы ответить на него, нам нужно кое-что вспомнить. Еще в Ветхом Завете мы знакомимся с таким понятием, как «жертва Богу».
3: Ну да, можно даже еще Каина и Авеля вспомнить, наверное.
4: Даже не можно, а нужно. Ведь это была первая жертва, принесенная Богу. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще.
3: Ну да, я об этом и говорю. Что Авель, собрав все самое лучшее, принес Богу, а Каин особо не старался. Принес, что первое под руку попалось.
4: Я сейчас даже не об этом, я о вере. Верою Авель принес Богу жертву лучшую. Разве тут написано, что Бог заставлял Авеля, ему очень нужна была эта жертва?
3: Нет, конечно. А, я понял. Авель сам захотел самое лучшее Богу отдать. От веры своей и от любви к нему. Правильно?
4: Я прочитаю тебе толкование на этот отрывок Николая Петровича Розанова, известнейшего российского советского ученого-богослова. Вот послушай. Авель еще не видел никаких чудес, которые бы свидетельствовали о том, что Бог, почитающим его, дарует какие-нибудь блага. А между тем он своею жертвою почтил Бога от всего сердца. За это Бог презрел на его жертву и засвидетельствовал таким образом ему свое благоволение. Даже и после смерти он не забывал Авеля за его веру.
3: Ну, конечно, без веры в Бога и без любви к нему разве захочешь что-то жертвовать?
4: Вот это, мне думается, и есть самое главное в понятии «пожертвование». Ведь и вдовица положила в сокровищницу 2 свои последние лепты, которые у нее были, с огромной верой и великой любовью ко Господу.
3: Значит, и нам нужно стараться именно так приносить свои пожертвования в храм Божий.
4: Вот отрывок из письма преподобного Иосифа Оптинского к одной женщине. «Спрашиваешь, как поступить с брошкой? Господу не брошку надо и не деньги, а усердие, с каким то или другое приносится. Если ты повесишь брошку на святую икону, а завтра ее снимут, то ты от этого нисколько не потеряешь, ибо Господь и Царица Небесная примут усердие твое. Поэтому и выбирай, как тебе удобнее. Можно и продать, а деньги отдать, и это хорошо. Господь да поможет тебе исполнить это намерение.
3: Ну, понятно теперь все. Эти пожертвования в первую очередь нам самим нужны. Ведь всегда любимым самое лучшее хочется отдать и подарить. А если это лучшее в храм Божий приносится, значит, как раз Бога-то мы и любим больше всего.
4: Знаешь, вот этот твой вывод мне очень нравится. Спасибо тебе за него. А закончить я хочу снова, обратившись к книге о церкви. Давай дочитаем, что тут о пожертвованиях сказано. Вот. Пожертвования могут быть для храма и для священнослужителей. В последнем случае они передаются лично. Любые пожертвования принимаются Господом как душевная жертва верующего. Пожертвования могут приниматься и в качестве оплаты за помин родственников.
3: Ой, а вот это вообще просто замечательно! У меня только что все сложилось. Ведь когда мы подаем записки и оплачиваем их, то мы жертвуем любимому Богу за любимых родственников.
4: Вот на этой прекрасной ноте мы сегодня и закончим наш разговор. Я желаю нашим радиослушателям доброго дня и прекрасного настроения.
3: А я присоединяюсь к этим пожеланиям и добавлю всем всего самого светлого и радостного. Слава Богу за все!

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Сампсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, а также чтит преподобного Серапиона Кожеязерского, преподобного Севира Пресвитера, преподобного Георгия Иверского, Афонского, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Севир жил в VI веке в Италии. Он был священником сельской церкви Пресвятой Богородицы. Севира все знали как человека добросердечного, честного и благочестивого. По преданию, однажды Севир обрезал в саду грозди винограда. В это время его позвали причастить умирающего. Севир оглянулся на свою работу, осталось сделать совсем немного. Он пообещал плачущим родным, что догонит их, а сам поспешил к винограднику. Когда он все-таки пришел к больному, оказалось, тот уже умер. Севир почувствовал свою вину в том, что человек скончался без покаяния. В слезах он упал перед бездыханным телом, называл себя убийцей. Внезапно умерший ожил. Он рассказал всем, что демоны хотели было завладеть его душой, но ангелы сказали: «Возвратите его, потому что о нем плачет священник Севир, и ради его слез Господь даровал ему этого человека». Севир возблагодарил Отца Небесного, исповедал и причастил воскресшего.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
1: Вопрос от Вадима. Как относиться к пророчествам святых людей православным? С одной стороны, это святые говорили. С другой, вокруг них много толков и спекуляций в наше время. Имею в виду пророчества о судьбе России, антихристе, у преподобного Серафима Саровского, святого Кукши Одесского и других.
2: Вопрос пророчеств, особенно вот этой темы пророчеств, которые Вадим в конце затронул, о судьбе России, об антихристе, пророчества, которые приписывают Серафиму Саровскому, Кукше Одесскому, другим почитаемым народным угодникам и прославленным, либо непрославленным святым, на самом деле вопрос не праздный. Если немножечко попытаться с научной точки посмотреть на эту проблему, здесь всегда есть проблема авторства, истинности, аутентичности того текста, с которым мы имеем дело.
1: Батюшка, прошу прощения, что перебила. А в чем проблема авторства?
2: В том, что если бы мы лично были

0: касаемо времен
1: почитающим пришествие светлого и явленного дни единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави. Отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, стави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющими, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни.

0: живота моего, ящи, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сед всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте! С вами епископ Городищенский Феоктист. Сегодня Православная Церковь за божественной литургией в своих храмах прочитывает отрывок Евангелия от Матфея, который состоит из стихов 44 по 54 13 главы. Давайте послушаем эти евангельские строки.
5: Паки, подобно есть Царствие Небесное сокровище сокровенно на селе.
6: Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужину, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы?»
5: «Яко дивитесь им и глаголоти, откуда сему премудрость сия и силы?»
4: Любой, даже самый сильный и самоотверженный человек нуждается в моральной поддержке. У нас нет оснований сомневаться во внутренней силе апостолов. Они пошли за Христом по первому зову. Они не были какими-то асоциальными личностями. Пусть они имели совсем немногое, но им было что оставлять. Они не просили у Христа никаких доказательств, никаких свидетельств, они просто пошли за Ним. Да, позже они будут задавать вопросы, их будут одолевать сомнения, но эти сомнения не смогут изменить их решимости. Притчи, которые мы только что услышали, как раз для них. Христос Спаситель прекрасно понимал, что Его апостолы нуждаются в поддержке, и Он их поддерживает Своим Словом. Он сказал о ценности самого Царства Небесного и о том, на какие жертвы человек может пойти, чтобы его приобрести. Царство Небесное здесь представлено как то, что скрыто от взора людей, что зарыто на глубине и что обнаруживается не сразу и нелегко. Оно может стать внезапной находкой, которая не должна быть незамедлительно обнародована. Обретение Царства Небесного сопровождается радостью, но этой радостью не следует делиться с кем попало, чтобы не потерять то, что обретено столь негаданно и стоит так дорого. Христос Спаситель подчеркивает, что Царство Небесное драгоценнее любого земного имущества, драгоценнее любых привязанностей. Только оно является абсолютной ценностью, тогда как любые земные ценности относительны, даже ценность самой жизни относительна. Ради Царства Небесного человек может продать все, что имеет, или отказаться от всего, чем обладает. Любопытно, что сокровище на поле – нежданная находка, а драгоценная жемчужина – результат кропотливого поиска. Это различие говорит о том, что люди обретают Царство Небесное разными путями. Одни ищут его и находят, что буквально соответствует словам Христа из Нагорной проповеди. «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Других Царство Небесное как бы настигает само, когда они его не ищут или когда ищут что-то другое. Но вне зависимости от путей его приобретения, радость – первый очевидный признак приближения к Царству Небесному. Обретение Царства не сводится к тому, что человек утвердился в каких-то убеждениях или взглядах. Царство не является просто мировоззрением или интеллектуальной установкой. На появление в своей жизни Царства Небесного человек реагирует всем естеством, включая сердце.
3: Евангелие день за днем.

Сегодня, 10 июля, Церковь вспоминает преподобного Самсона Странноприимца, праведную Иоанну Мироносицу, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, а также чтит преподобного Серапиона Кожеезерского, преподобного Севира Пресвитера, преподобного Георгия Иверского Афонского, священномучеников Александра Сидорова и Владимира Сергеева. Преподобный Серапион Кожеезерский жил в XVI веке. В 1551 году он в числе других татарских пленников попал в Москву. Тогда его звали Туртас. И был он казанским мурзой, то есть князем. Вскоре Туртас принял крещение с именем Сергий. 4 года он прожил у боярина Захарии Плещеева, знакомился с православной верой и русскими обычаями. Там Сергий решил посвятить всю свою жизнь Богу. Через 10 лет странствий по монастырям он встретил в Архангельском крае на озере Кожи монаха-отшельника Нифонта и остался жить у старца. Сергий долго упрашивал своего учителя, и тот согласился постричь его в монашество с именем Серапион. Вскоре к ним стали приходить и другие иноки. После кончины Нифонта Серапион испросил в Москве разрешение на строительство монастыря. Братья расчистили лес и соорудили 2 храма. Так было положено начало Богоявленскому Кожеозерскому монастырю. Преподобный Серапион скончался в 1611 году. Кожеозерская обитель пережила и времена расцвета, и годы запустения. В наши дни этот монастырь считается одним из самых удаленных и труднодоступных в России. Несмотря на это, обитель преподобного Серапиона возрождается.

0: Доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Начинать должно с благодарения за все. Начало радости – быть довольным своим положением. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай!
6: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели! Доброе утро, наша дорогая Оля!
5: Вы начинаете...
6: Доброе утро!
5: Да, доброе утро! Начинается с радости.
6: Слава богу, оно начинается.
5: Доброе утро начинается. Точно. Я хочу сегодня поговорить о святых, которых мы вспоминаем всей церковью. Во-первых, сегодня день обретения мощей преподобного Амбросия Оптинского и других оптинских старцев.
6: Старцев, да-да-да-да-да.
5: Обретение это произошло в 1998 году, собственно, мощей Амбросия Оптинского, а также преподобных старцев. И давайте сегодня поговорим об этих людях, потому что это ведь очень интересно. Очень интересно, и вообще, откуда взялись старцы на Руси, как пошло вот это вот учение, умение, научение старчества. И старчество это с каких-то именно границ возрастных тоже начинается, а до этого что-то есть? Что это вообще за явление, которое присуще, кстати, было только ведь русской православной церкви?
6: Но с этим я бы не согласился.
5: Или нет?
6: Я с этим бы не согласился. Старчество имело место быть в разных православных поместных церквях. Вы знаете, я бы хотел, наверное, отталкиваясь от темы сегодняшнего эфира, начинать... говорить о том, что вообще память святых сегодняшней, которую мы отмечаем, с моей точки зрения, это очень важный день. Почему? Потому что эти святые почти наши современники. Вот если мы, например, берем историю церкви, допустим, да, там вспоминаем каких-то святых, святителей, там Василия Великого, каких-то других святых, Яна Лествичника, допустим, всем известного, Марии Египетскую и так далее. Они жили очень давно от нас, жили с совершенно иными установками по жизни, совершенно с другим менталом, да, родились они совершенно в других каких-то условиях, скажем так, а вот святые оптинские старцы, мне кажется, мы, наверное, в какой-то мере даже слово не люблю говорить, но я его скажу, должны бы узнавать о них побольше по той самой простой причине, что это наши прям вот совсем близкие сродники. Сродники и по русскости, это русские старцы. Сродники и по времени пребывания на этой земле замечательной русской. Это и сродники наши по, возможно, корням, по нашей крови и так далее. То есть вот я считаю, что близость наша к этим людям, или лучше сказать, близость этих людей к нам, она должна в какой-то степени определять наш интерес к данной ситуации. Мне кажется, так.
5: А что значит, не могу не обратить внимания, сродники по русскости?
6: Ну, понимаете, одно дело, когда мы берем, опять-таки, вот я вспомню Марию Египетскую, да, она не была русским человеком. И,
5: ментал другой?
6: И все другое.
5: Ментальности, менталитет.
6: Все другое вообще. И не только время, я имею в виду, и пребывание в других странах. Вообще это просто другие люди. Взять святителей, взять апостолов. Это вот они близкие, но очень далекие. Или лучше сказать, далекие, но очень близкие. А вот эти и близкие, и очень близкие.
5: И вот сегодня как раз поговорим мы про, в частности, Амбросия, святого Амбросия Оптинского, а в миру Александр Гринков его звали. Он родился в 1812 году в семье Пономаря из села Большая Липовица, там Повской губернии. И во время учебы в духовной семинарии он тяжело заболел и дал обет Богу, что уйдет в монастырь, если выздоровеет. Однако после выздоровления он еще 4 года не решался уйти из мира, а осенью 1839 года после встречи с одним из старцев он пришел в Оптину-Пустынь, где был принят в число братьев. В 1842 году он принял постриг с именем Амвросий. Спустя несколько лет он снова тяжело заболел, в связи с чем его вывели из штата обители. Болезни не оставляли преподобного Амвросия до конца жизни, но он считал их необходимыми для своего спасения и принимал со смирением. После кончины своего духовного наставника, старца Макария, Кесария, святой Амвросий стал его преемником. К преподобному приходили верующие со всей России. За советом, за утешением он стал известен своими мудрыми поучениями и наставлениями. В начале 1870-х старец Амвросий основал женскую Шамардинскую казанскую обитель для малоимущих, куда сам переехал в 1890-м и оставался в ней до своей кончины в 1891 году. Он был канонизирован в 1988, а его мощи обрели спустя 10 лет, в 1998. В один день с обретением мощей святого Амвросия были обретены и мощи преподобных оптинских старцев Льва, Макария, Илариона, Антония Старшего, Варсонофия и Анатолия Младшего. Празднование в честь обретения их мощей было внесено в церковный календарь по благословению святейшего патриарха Кирилла от 12 ноября 2022 года. Преподобные оптинские старцы – это целый сон русских подвижников 19-20 веков. Подвязались они в Оптиной пустыне, одном из центров церковной жизни России, расположенном недалеко от города Козельск Калужской области. А наследие оптинских старцев является одним из духовных кладезей русского православия. Одной из тем, которой уделяли внимание в своих поучениях преподобные отцы, стала молитва. Важность молитвы для человека и, в частности, для его спасения. Условия, при которых она совершается наиболее благоприятно, а также духовные уровни молитвенного пути. Все эти темы так или иначе оказались отражены в их наследии. Отец Николай, и сегодня как раз мы говорим об обретении мощей этих святых, и как раз мы говорим о них, учитывая парадигму того, что люди эти закончили свой земной путь, но пребывают в вечности, и жизни вечной рядом с нами.
6: Мы говорим не просто об этих вещах, с моей точки зрения, мы говорим о том, что это наши очень близкие нам люди.
5: Сродники, как мы уже сказали.
6: Сродники, да, по многим параметрам, наверное, которые оставили нам огромную, такую, знаете, огромную площадку для нашего внутреннего роста, огромную поддержку, потому что вот если мы посмотрим, наверное, на количество паломников, прибывающих в Оптину пустынь сейчас, мне самому, слава богу, неоднократно приходилось там бывать, достаточно много людей приезжает туда за утешением, достаточно много людей приезжает туда за помощью, именно обращаясь к этим людям, которых мы с вами сегодня вспоминаем в эфире.
5: Каким образом оказывается та самая поддержка, за которой едут в Оптину пустынь к старцам?
6: Наверное, сказать очень такими пространными тезисами это невозможно. Почему? Потому что вот мне кажется, я могу быть, конечно, глубоко неправ в этом, но я думаю, что старчество, которое при своей земной жизни преподобные оптинские оставили, основали и, так сказать, употребляли для помощи людям, оно с их кончиной земной не прекратилось. Почему? Потому что они продолжают участвовать в нашей жизни, они продолжают в своих записках, в своих воспоминаниях современников и так далее нас чему-то поучать, они нас вдохновляют при общении личном, когда мы к их мощам, к их образам припадаем, в той или иной степени вдохновлять на то, чтобы совершать дело стяжания своего спасения. Это очень важные вещи, потому что сегодня вы понимаете, какая вещь? Вообще, наверное, для того, чтобы разговаривать об этих святых, наверное, нам с вами надо было для начала определиться с понятием старчества. Почему? Потому что вот мы же их называем старцами.
5: Да.
6: Вот, и от этого как раз происходит понятие самого старчества. И если мы с вами вспомним вообще историю того времени, просто историю нашей дорогой Руси, будет более понятно, почему именно тогда, почему именно так, и в какой степени сейчас это продолжается. Это все взаимосвязанные между собой вещи, на самом деле.
5: Что было в то время? Это ведь конец 19-го, начало 20 века.
6: Да, это как раз вторая половина 19 века, начало другой совершенно эпохи нашего бытия, точнее сказать, нашего государства в ином бытии. Если вот немножечко отвлечься, обращающиеся люди к старцам, многие слышали очень странные вещи. в тот момент времени, что приходит время явления Антихриста. Тогда еще никто об этом, естественно, не подозревал, никто не знал. В 1917-м, вот этом таком трагическом крушении империи, развитии воинствующего атеизма и так далее, народ, вот когда мы говорим про революцию, очень много вопросов возникает. Очень много вопросов возникает. Почему? Как? Зачем? Для чего? Как это вообще было возможно? Вообще, знаете, едешь по пространству советского времени, ну вот если, допустим, приходилось по советским городам проезжать кому-то из наших слушателей, очень много таких, знаете, замечательных надписей. Например, «Слава КПСС». Ведь удивительно, вчера люди говорили «Слава Богу», через несколько очень маленького времени стали кричать «Слава КПСС». Я, к примеру, говорю, раньше ходили крестным ходом, допустим, на Пасху, ну, или там каким-то другим на престольный праздник.
5: А потом вышли стали, на демонстрации.
6: Да, стали ходить на демонстрации. Принимали присягу перед иконами, крестом и Евангелием, стали принимать присягу перед какими-то совершенно другими
5: вещами. Ну, перед портретами вождей.
6: Да, перед портретами, да. А раньше в углу у человека в избе висела икона, стал портрет Ильича, допустим, висеть, да? Горела лампадка ночью, бабушка молится, дети воспоминают, уже будучи там, так сказать, фронтовиками и прочее. Мы сейчас видим другую лампаду, вечный огонь зажженный, допустим, да? То есть такая глубинная трансформация понятий, каких-то вещей. И вот, когда мы говорим про революцию, а нужно понимать, что тема старчества связана с состоянием общества, которое в конечном итоге в какой-то мере повлияло на исход вот этого революционного всего, так сказать, движения российского и так далее. Все это взаимосвязанные вещи. И возникает, я еще раз повторюсь, масса вопросов. Почему так быстро? Вот вы знаете, вот иногда задумываешься, но это ужасно. Вчера они приходили крестить ребенка, допустим, да? Угу. Вчера они приезжали венчаться. Проходит очень маленькое время, и эти же самые люди, которые приходили креститься, венчаться, там еще что-то совершать, они священника ведут на расстрел, они его прибивают штыками к царским вратам и так далее. И вот здесь как раз возникает вопрос...
5: Почему так быстро переобули?
6: О ситуации, да. Почему это вообще стало возможным? Как вообще такую империю за такой, ну, очень короткий исторический период сломали, разрушили моментально практически, да? И вот здесь как раз мы с вами так или иначе возвращаемся к понятию старчества. Почему, казалось бы, да? Какое отношение к старчеству имеет революция? Имеет вот это вот...
5: Имеет подмена понятий, смена ориентира и вообще вектор развития.
6: Почему именно перед революционным временем они появились? Ну, относительно близко к нему.
5: Но мы говорим именно про оптинских.
6: Про оптинских, конечно, да-да-да-да-да. Нет, именно в таком масштабе и в таком количестве. А дело все в том, что многие люди, ну, теологи, богословы, люди, мыслящие в парадигме, так сказать, православия, рассуждая вот об этих вот вопросах, которые я только что сейчас как бы позволил себе вкратце обозначить, да, они говорили о том, что очень часто в людях присутствовало двуличие, да, то есть внешне совершалось как бы одно действие, ну, в том числе вот эти же крещения.
5: До революции.
6: Да-да-да, конечно. Эти же венчания, эти же крестные ходы и так далее. А на самом-то деле, внутри давно уже в человеке что-то стало, ну, давайте такое слово скажу, подгнивать. То есть искренность стала теряться, духоносность стала пропадать, вера стала искореняться и так далее. То есть вера, поставленная на научный поток, понимаете, да, огромное количество учебных заведений. А, кстати говоря, нужно понимать, что в период дореволюционный, напомнюсь, образование было, в общем-то, и обучение при церкви в большей степени, потому что это был такой двигатель образовательный.
5: Но потом началась вот эта эпоха фразеологизма «три класса церковно-приходской».
6: Это не в том дело, что эпоха. Просто царская Россия подразумевала под образованием процесс обучения и воспитания. А кто лучше будет воспитывать, как не церковь, да? Ну вот смотрите, что получилось в результате. Получилось в результате, что некая составляющая позволила части людей сохранить веру и стать новомучениками, допустим, или сохранить веру и уйти, передавать эту веру тем людям, которые впоследствии ее стали возрождать на нашей земле. А часть, наверное, большая часть населения страны, оно предало ситуацию. Вы знаете, мне пришлось видеть страшные, с моей точки зрения, вещи. Мне пришлось видеть кинокадры, снятые уже камерой, год 24-й, наверное, примерно прошлого столетия, когда люди, знаете, вот толпами несут иконы, такие большие иконы, храмовые иконы, иконы поменьше разные, и бросают их со стервенением в костер. И рядом с этим стоят разные личности, швондеры, давайте их так обозначим, которые, вы помните, да, «Собачье сердце»?
5: Да.
6: Вот, это не просто, я не фамилию назвал, а героя.
5: Статус.
6: Да, вот, которые подначивают сжигать эти иконы, топчутся на них ногами и так далее, пинают и говорят, что Бога нет, зачем вы придумали себе сказку и все прочее. То есть вот, ну, вот эти страшные кадры, они у меня вот сейчас в глазах стоят. Это же свидетельство о многих вещах, вы понимаете? Свидетельство о том, что насколько потеряли благоговение вот эти люди несчастные. И вот как раз, возвращаясь к теме нашего эфира, нужно пояснить, наверное, сначала нам, нашим слушателям, то, что есть старчество на Руси, потому что, наверное...
5: Традиционно сложившееся старчество.
6: То, что у нас, вот наше особенное старчество, да?
5: Да.
6: Вообще, если мы возьмем понятие старчества, которое есть просто в церкви, да?
5: Да.
6: Древнее старчество, это исключительно иноческо-монашеский путь. Старчество – это когда один глубокий старец, дедушка по-русски, да? Передает свой опыт человеку, который пришел к нему в послушание, монах. Вы знаете, да, вот монашество, когда человека подстригают, он дает три обета. Один из обетов, помимо безбрачия и нестяжательства, это послушание. И вот как раз этого новоиспеченного монаха, значит, отдавали на поруки такому уже опытному человеку, старцу, который мог бы передавать свой уже личный наработанный реальный опыт этому молодому монаху. В этом опыте послушания. То есть это монах-монах.
5: Угу.
6: Опыт.
5: Да.
6: Если мы с вами возьмем удивительную вещь, структуру церкви.
5: Угу.
6: Есть такая должность в церкви, именуемая пресвитером. Пресвитер – священнослужитель. У нас он называется иерей, протоиерей там и так далее. А по церковно-канонической, так сказать, установке он именуется пресвитером. Когда, во всяком случае, рукополагают человека, его возглашают пресвитером церкви. Так вот, если взять понятие пресвитерства подразумевает в дословном переводе на сегодняшний наш разговорный язык именно старчество, то есть священник, в этом смысле выделяется из клира священнослужитель для того, чтобы к нему обращались в некой степени как к учителю, который может транслировать некие знания. Не только полученные, естественно, опытным путем, потому что мы понимаем, что рукополагают не только в 150 лет, а еще и помоложе бывают ребята, а именно получив достойное, так сказать, образование, получив опыт общения с другими подобными людьми, к этому бы человеку община обращалась как к преподавателю добрых наук.
5: Угу.
6: То есть вот такое интересное понятие старчества.
5: Это, напомним, пресвитер.
6: Пресвитер.
5: Да.
6: это любой священник в иерархии церкви, угу. по сути дела. То есть священник, почему он и говорит проповедь, почему к нему обращаются люди с какими-то вопросами, например, на исповеди или просто в частных каких-то беседах, потому что у него хотят получить некое видение церкви относительно тех вопросов, которые у человека возникают. То есть священник угу. должен как-то аккумулировать знания с тем, чтобы пояснять, своей пастве, своей общине, может быть, то, что их беспокоит. Это не исключает издательской деятельности священнослужителя, это не исключает работы, например, сегодня в сфере блогерства и так далее. Это тоже в некой степени вот эта вот функция учительства, старчества, если хотите, в этом смысле. Угу. А вот то старчество, о котором мы сегодня говорим в связи с...
5: Темой
6: именно обретения мощей. Угу. Вот здесь вообще удивительная вещь. Почему? Потому что в общем понимании того, что я уже озвучил, конечно же, старцы оптинские были и пресвитерами, были и духовниками, но тут был один какой очень удивительный момент. Если мы с вами говорим, например, о старчестве ветхом, таком, ну, допустим, которому 1500 лет, напомнюсь, это монах-монах, передача данных и опыт послушания монаха молодого монаху пожилому.
5: Угу.
6: Да?
5: Да.
6: Это непрестанное ведение одним монахом, как тренером другого да. человека. То есть постоянное вот это вот наблюдение, да? Если мы берем сферу пресвитерство, как вот грань пресвитерства, являемую в старчестве, в этом смысле, в учительстве, да, мы видим, что это просто передача накопленной информации батюшкой своей пастве касательно тех вопросов, которые паству беспокоят.
5: То есть это, по сути, профессиональный старец.
6: Грубо, если да. Ну, хотя я бы очень хотел избежать этих таких эпитетов. Да. Но будем так называть. Вы меня уже как-то раз обозвали где-то как-то несколько раз, что вы профессиональный священник. Я помню, да? Ну, вы же протоиерей, вы профессиональный священник. Ну, в том смысле, что делаете это дело уже на каком-то таком уровне. Не помните? Ну, неважно. И слава Богу. Я не об этом хотел сказать. А вот если мы берем старцев, которые в Оптиной пустыне просияли нашей святой отчизне, здесь получается удивительная вещь. С одной стороны, люди, которые к ним приходили, зачастую это были миряне. То есть первый опыт, который монах-монах, он был в таких процентном соотношении намного меньших масштабах, вообще в меньших масштабах.
5: Угу. Чем старчество, как у просветителей
6: выражалось? Да, нет, да? Нет, старчество, как в древности, старчество, вот то древничество. Угу. Если мы берем старчество, которое пресвитерское, то здесь оно вообще не раскрывалось в той степени. Почему? Потому что перед революцией, я напомнюсь, люди, во-первых, были очень аморфными в этой степени, в духовности, в этой степени. А во-вторых, по запискам многих современников, у людей было состояние, знаете, такое, ну, назову слово загнанности, духовной загнанности, то есть какое-то безрадостное состояние, какое-то безвыходное состояние, какое-то эмоционально серое состояние. Да-да-да-да-да. То есть вот...
5: А в связи с чем?
6: А вот в связи с тем, что игра-то продолжалась, шоу продолжалось, а наполненности, той наполненности, которая... То есть дух и форма друг другу в какой-то мере, давайте так скажу, противоречили. Вот этот надлом очень чутко чувствовали простые люди. Да и не только простые. Ну, я имею в виду люди, которые не имели монашеского звания, не имели статуса священников и так далее. И очень многих людей беспокоило, как вообще просто быть. Вы понимаете? Вот удивительная вещь. В какой-то мере сегодняшнее состояние общества в чем-то напоминает то же состояние, которое было перед революцией.

0: Что-то потерялось внутри у человека. Ну, у человека что там собирательное. Что-то потерялось?
1: Угу.
0: Потерялся какой-то огонек. Потерялся огонек, зажигающий на действие, огонек, зажигающий на правильные мысли, огонек, зажигающий на противодействие злу. Потому что вот, понимаете, какая интересная вещь? Отчасти этому способствует культура потребления. Чем выше культура потребления, чем больше человеку подается как бы угождающих каких-то форматов, тем меньше у человека духовного вот этого, духовной стойкости, что ли, духовного созерцания. Он привык, когда ему все дают. И, естественно, нужно понимать, что духовная вещь, ее просто так взять нельзя. Это вещь, которая достигается подвигом.
1: Трудом.
0: Подвигом, личным подвигом человека. И вот отчасти я боюсь, что, наверное, много про подвиг говорилось, много про подвиг было написано, много говорилось и проповеди разные и прочее. А вот самого подвига было, наверное, несколько меньше, чем предмета разговора. И вот я боюсь, что на самом деле вот на этом надломе люди как раз и теряли вот этот огонек.
1: За тем, чтобы он зажегся вновь, они и шли в Оптину пустынь?
0: Многие шли просто, знаете, как писано, за утешением, потому что людям было просто плохо. Просто плохо. Понимаете, вот такое удивительное состояние некой такой духовной безжизненности.
1: Да?
0: То есть человеку
1: понимаю.
0: Просто плохо. Вроде бы все, ну, относительно есть.
1: Так это может быть ощущение оставленности как раз?
0: Конечно, это ощущение оставленности. Я и говорю, огонька-то нет в душе. Я про это как раз и речь веду.
1: Но вот. Огонек в душе по-разному же может ощущаться, выражаться.
0: Он может и не ощущаться.
1: Проявляться, а может и не ощущаться. Да. Тут дело другое. Но мы продолжим эту прекрасную беседу в следующем получасе. Это утро на Радио Образ. Напомню нашим радиослушателям, что вы можете присылать нам свои вопросы, предложения и пожелания, касающиеся тем утренних эфиров. Пишите нам в социальной сети ВКонтакте. У нас есть одноименная группа «Радио Образ». И сообщение сообществу написать легко. Мы читаем эти сообщения и потом берем темы и вопросы в разработке наших утренних эфиров. Поэтому не оставайтесь в стороне. Мы с удовольствием обсудим животрепещущие темы и не оставим ваши вопросы без внимания.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Образ.
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Приветствуем, это мы, Ольга Максимова и протоиерей Николай Алясов. Машет вам сейчас рукой отец Николай прямо вот перед микрофоном утренним нашим.
2: Да-да-да. Было дело, каюсь.
1: И мы продолжаем разговор про старчество на Руси и старчество в России.
2: Про старчество. Мы про старчество, да.
1: Почему люди шли в Оптину пустынь? Зачем они туда хотели устремиться и как она помогала им? Об этом мы говорили в конце предыдущего получаса и как раз закончили на том, что по разным причинам, но многие из тех, кто направлялся в Оптину пустынь к старцам, как раз ощущали то ли угасание, то ли вообще не ощущали в себе вот этот божественный огонек, которым наделен каждый из нас. И чувствовали, что что-то не так плохо, и хотели, чтобы стало хотя бы нормально, а то и хорошо.
2: Вы знаете, мы с вами еще, слава богу, имеем время и не затронули тему, которую надобно бы к этой теме очень хорошо привязать. Эта тема, она тоже, к сожалению, нам очень близка, многим, наверное, тема человеческого равнодушия.
1: А как раз оно тоже процветало?
2: Я хочу как раз сказать, что если мы так поглубже коснемся житий вот этих оптинских старцев, мы увидим слова, они звучат практически по отношению к каждому святому. Вот в Акасте, например, преподобному Серафиму есть такие слова: «Никто же от тебе тощ и не утешен отыди». То есть вот у старцев, у всех, отмечали современники, писали об этом очень много, было какое-то, знаете, им было не все равно, у них не было равнодушия. То есть они каждого человека, несмотря на то, что они были все очень больные люди, вот так интересно, удивительно практически
1: именно
2: все...
1: Именно недуги физические их одолевали?
2: Да, конечно, да. Угу. Вот удивительная вещь. Оптинские старцы имели по такому серьезному практически все букету заболеваний разных. Очень многие даже жили недолгую жизнь, кстати. Ну, относительно, угу. Я имею в виду по возрасту, да. Они были очень больными. Но несмотря на это... Несмотря на это, даже, может быть, я скажу, дерзну, вопреки этому, старцы принимали каждого человека, выслушивали, и, стараясь вникнуть в душу каждому человеку, давали какие-то такие реально выполнимые практические советы. То есть, вы понимаете, какая вещь? Вот я думаю, что тема старчества еще очень сильно... Вот в нашем сегодняшнем эфире должна быть, так сказать, отображена с точки зрения вот с этой грани неравнодушия, потому что пред революцией, как вы помните, элиты занимались одним, вы помните Первую мировую войну, вы помните потери нашей империи, вы помните количество раненых. Не будем все это поднимать, но я просто хочу сказать, огромное количество социальных институтов, огромное количество должностей, огромное количество бюрократии, а человек не видит рядом с собой человека, который мог бы его услышать. То есть машина есть, система работает, все бумаги идут, все подписывается, вроде все нормально, но человек, просто человек, никому не интересен. И вот когда мы берем тему старчества именно на нашей Святой Земле в последние годы передреволюционные, да, вот эти вот последние полвека, наверное, или там плюс-минус около этого времени, мы говорим о том, что вот измученные своим вот этим духовным истощением, измученные равнодушием снаружи, и невозможностью победить свои немощи, свои страсти, люди еще ехали к старцам по той причине. Одной из причин была как раз вот эта способность услышать человека и побыть рядом с ним неким таким, знаете, поплавочком, неким таким спасательным жилетиком. Ведь даже если мы прочитаем записки некоторых людей.
1: Записки, которые
2: записки,
1: они оставляли,
2: которые они оставляли после посещения, допустим, старцев. Взять, например, Толстого, там, допустим, или еще
1: что-то. Льва Николаевича?
2: Он же описал, я, говорит, испытал при общении с отцом божественную благодать. Насколько, говорит, он святой человек. То есть он испытал чувство вот этой неземной радости, которая была рядом с праведником. Вы понимаете, какая вещь? Удивительное стечение многих событий, обстоятельств и прочее. А вообще весь мир предреволюционный, вот если взять, он ведь был в таком уже, в таком назревшем состоянии, может быть, даже назревшем к какому-то плоду, да? И многие люди вот были в смятении от этого состояния. И приезжая к старцам, приезжая в Оптину, они, побыв там буквально там сутки или какое-то время там небольшое, получали именно такое облегчение.
1: И умиротворение.
2: Умиротворение, которое нигде не могли найти ни при помощи каких других способов. Вот это нужно понимать.
1: Но это как раз божественное явление.
2: Это как раз явление, да, посредством каких-то материальных событий, материальных общений, общения с материальным, в конце концов, но которое шло путем теозиса, обожения, напомню, с греческого языка, да, а посредством вот общения с этими, с обстоятельствами люди, так сказать, проникались вот этим божественным началом.
1: И поэтому получается, что те, кто чувствовал, что что-то не так, они там получали утешение. Те, кто страдал от равнодушия мира и неинтересности просто к человекам,
2: получали участие.
1: Получали там участие. Те, кто рыдал, успокаивались, а те, кто искал какого-то спокойствия, тоже находили отдушину.
2: Тут еще ведь момент какой. На тот момент времени было огромное количество храмов, было огромное количество духовенства. Есть некие свидетельства, которые говорят о том, что благочестие у большинства из этих людей оскудевало перед революцией. И просто-напросто кому-то рассказать исповедь люди не хотели. Хотели поисповедаться так, чтобы получить не просто отпущение грехов, а какой-то дельный совет. И вот именно в Оптиной пустыне люди получали именно вот не просто участие, не просто утешение, не просто благодатную вот эту формацию. Они получали еще те советы, которые впоследствии помогали многим из них пережить и гонения, которые, вы помните, были очень страшными на веру, пережить и лагеря, пережить и войну, которая была в ближайшем обозримом будущем.
1: Ну и первым оптинским старцем стал преподобный Лев. Пройдя монашескую школу в Челнском монастыре у старца Феодора, ученика Паисия Величковского, возродившегося древний аскетический опыт по рукописям, найденным на Афоне, он в 1829 году с 6 учениками приехал в Оптину пустынь и вскоре стал духовником обители. Старчество отца Льва продолжалось 12 лет и принесло великую пользу. Его ученики прославили Оптину и заставили многих в России открыть для себя совсем иное православие, которого они, крещенные от рождения, оказывается, не знали.
2: Оля, это вот как раз и есть образ передачи информации человек-человек.
1: Монах-монах.
2: Монах-монах, да. То есть это именно как раз зарождение, по сути дела, духовности.
1: Но оно зарождалось, и в итоге получается, то есть оно открылось для многих, да?
2: Да.
1: Вот как тут и рассказываем, мы открыли многие для себя совсем иное православие. А какое православие? Настоящее?
2: Настоящее
1: неудобное,
2: православие.
1: Сложное, догматическое, которое не всегда про как раз комфорт.
2: Да не в этом, наверное, дело. Эти все эпитеты, их можно в той или иной степени и, так сказать, употребить к какому-то моменту. В каких-то моментах их можно вообще удалить. Они столкнулись, люди, современники старцев, не просто с неудобным, там, скажем, православием или с догматическим. Они столкнулись не с книжным православием, а с православием, реализованным в реальной жизни.
1: А
2: это
1: как
2: разные вещи.
1: Да, православие, мы же говорили, что вера православная держится на двух крыльях, если уж так красивыми словами. Это делать и теория, и практика.
2: деланье. Я слышал у Ивана Златоуста другие слова по этому поводу.
1: А какие?
2: Он сказал, что душа человеческая имеет два крыла, которыми может возлететь на небо. Это пост и молитва.
1: Пост и молитва, да, но мы про религию именно.
2: Я понял, да.
1: Да, да. Так вот, там они именно делали.
2: Конечно. Они не сколько говорили, сколько делали. И в этом-то весь, наверное, фокус.
1: Дело в том, что мы говорили о том, что так сложилось такое мнение, что вот в Оптиной пустыне пребывали старцы, к ним приходили люди как-то, ну, условно, на прием.
2: Да-да-да, вот они... на прием, это не на условно,
1: это реально
2: на прием.
1: И вот они аналогично терапевтам с ними беседовали и выявляли проблемы, и что-то дальше там давали назначение.
2: Вот не соглашусь.
1: А как все происходило
2: вот
1: на самом деле?
2: Вот не соглашусь. Не аналогично терапевтам они принимали людей, они просто были людьми рядом с другими людьми. Они просто
1: так
2: были.
1: Они вместе все картошку копали условно.
2: Они все вместе просто были. Вот понимаете, какая вещь? В большинстве случаев старцы, я еще раз напомню, они были болезненными физически людьми. Вот, они очень физически слабо могли, так сказать, картошку, как вы говорите, копать с человеком. Но они могли в церкви, например, или в келье принимать человека. Это аудиенция называется в нашем языке сегодня. Принимать человека не в том, чтобы ораторствовать, не в том, чтобы какие-то умные фразы или цитаты ему говорить, а просто побыть как человек с человеком. Вы понимаете, какая удивительная вещь? Человека с человеком. Это дорогого стоит. Потому что вы помните, мы говорим, человек – это образ Божий. На каждом эфире я напоминаюсь об этом. И один, который уже в себе этот образ Божий развивает, видит другого, в котором этот образ еще нужно приоткрыть. И вот тот, у которого образ нужно приоткрывать, видит открытый образ Божий в другом человеке, и благодаря этому зажигается вновь огонь в его сердце.
1: Ну, если первым оптинским старцем стал преподобный Лев, то еще и преподобный Макарий также прошел монашескую школу у ученика Паисия Величковского, старца Афанасия, в Плащанской пустыне, перейдя в 1834 году в Оптину, стал духовным учеником старца Льва. Его трудами вокруг монастыря создалась целая плеяда издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждались православная Россия, и укрепилась связь между оптинским старчеством и русской интеллигенцией. Как раз, видимо, этими путями укрепившимися Лев Николаевич-то и попал в Оптину пустынь.
2: Ну, на самом деле, в Оптиной пустыне бывали огромное количество людей, разных совершенно людей, и простых, и интеллигентов. Все искали ответы на свои вопросы, потому что вопросов было много, а ответчиков не хватало.
1: А сегодня как-то Оптина пустынь тоже оказывает вот эту, даже, я не знаю, неоценимую поддержку и помощь, участие человеком, человеками?
2: Вы знаете, вот по моим наблюдениям, когда я был в Оптиной пустыне несколько раз, и в Шамардино, и в самой Оптиной, мне показалось, что там сейчас только и происходит зарождение монашеской жизни.
1: Возрождение или зарождение?
2: Понимаете как, у нас вот эти два понятия в данном контексте, они тождественные, потому что Оптина была разорена, старцы истреблены. И сейчас вот это возрождение, оно, по сути дела, равносильно некому зарождению. И нужно понимать, что, вот, например, сегодня в большей степени такие лавры, как, например, лавра преподобного Сергия в Загорске, в Троице-Сергиевом посаде, да, или Псково-Печерские, или, допустим, Киево-Печерские. Вот эти монастыри, которые в советский период времени не закрывались практически, были как раз передатчиками духовной жизни, вот там, наверное, понятие возрождения, оно уместно только к материальным каким-то, к стенам, к зданиям, к храмам там, и так далее, к храмовым постройкам. А вот по поводу возрождения, там, наверное, в этом смысле духовности нет. То есть зарождение духовности, она там передавалась в той или иной степени. А вот если мы возьмем Оптину пустынь, то здесь, наверное, вот такого скажем, статуса старчества, которое было тогда, его, конечно, в той мере нет. Но есть удивительное событие, Пасха 93-го года, в которой три насельника монастыря были замучены сатанистами, да. Вот я думаю, что в какой-то степени это новое... Вы помните, да, древнюю фразу «Кровь мучеников – семена христианства»? Так вот, эти три святых человека, которым сегодня к их могилам притекает огромное количество людей, на месте их погребения, с записочками, с молитвами со своими, с просьбами и так далее, в какой-то степени нужно сказать, что это и есть как раз семена христианства вновь возрождающейся обители.
1: Слушайте, я вот, у меня такой вопрос, может быть, он дурацкий, но я не могу задать. Неужели, чтобы возрождаться начало христианства, должны, кто-то должен быть замучен?
2: Нет, просто так получается. Не обязательно. Нет, не обязательно. Просто так получается.
1: Исторически так сложилось.
2: Ну, будем считать, что исторически отчасти, потому что христианство мы не мыслим без Христа, Христос не мыслится без распятия. Так уж странно.
1: Распятие без страданий.
2: Ну, конечно, да. Поэтому, да, наверное, историческая перспектива такова.
1: Но раз уж мы сегодня еще и вспоминаем как раз обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, конечно же, стоит еще раз проговорить, что преподобный Амвросий, ученик старцев Льва и Макария, о которых мы рассказывали чуть раньше, помощник последнего в издательском деле был. И благодаря своему уникальному духовному дарованию во времена своего старчества он сделал Оптину пустынь духовным центром всей России. К нему за советом и молитвой шли и петербургский сенатор, и Достоевский, и старая крестьянка. И философ Василий Розанов писал о нем: «Все поднимаются духом, только взирая на него. Самые принципиальные люди посещали его, и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело». Более 30 лет совершал Амвросий подвиг старчества, а перед смертью опекал еще и женскую обитель в Шамардине в 12 верстах от Оптиной. И эта личность, на самом деле, так вот это здесь довольно емко описано, но она легендарная. Преподобный Амвросий Оптинский.
2: Амвросий Оптинский – это, как вам сказать, это один из святых, которого можно поставить в один ряд с преподобным Серафимом, с преподобным Сергием и прочими. То есть это уникальный человек с уникальными дарованиями, уникальной историей бытия. Хотя, в принципе, каких-то глобальных вот таких исторических свершений он не совершал. Вот таких вот глобальных, да, он не построил Петербург, например, да, он не открыл какую-то Санкт-Петербургскую академию и так далее. То есть вот удивительно, с одной стороны, внешне человек был болезненным, страдал водянкой страшно и мучился. Он даже не был епископом, он был иеромонахом. А по статусу его духовной жизни, по образу его духовного мышления, по многим вещам, которые наполняли его христианскую жизнь, именно христианскую жизнь, можно сказать, что это был великий светильник нашей земли.
1: Ну и, наверное, каждый из старцев, которые пребывали в Оптиной пустыне, были также светильниками.
2: Конечно, я еще раз говорю, с учетом тем более того исторического контекста, о котором мы с вами говорим, той исторической перспективы, потому что перспективы, я еще раз напомнюсь, это кровавая революция, это гонения на верующих, которые во многом были подобны гонением первых веков христианства, а потом еще гражданская война, плюс ко всему прочему, а потом еще и страшнейшая Вторая мировая война. То есть вот именно в исторической перспективе их личности были сугубо великими.
1: И когда после революции Оптина пустынь была закрыта, монахи создали сельскохозяйственную артель. Служба в храмах продолжалась, но начались гонения. Первый раз Никона, а Никон-исповедник, преподобный Никон-исповедник, он поступил в Оптину в 1907 году и вскоре стал письмоводителем и учеником старца в Арсенофе, который, провидя его высокое предназначение, готовил его в свои преемники, передавая ему свой как раз духовный и жизненный опыт. Опять мы видим вот эту связь от монаха к монаху. И как раз преподобного Никона арестовали 17 сентября 1919 года, но вскоре отпустили. Летом 23 года монастырь был окончательно закрыт. Братью, кроме 20 рабочих при музее, выгнали на улицу. Буквально. Настоятель старец Исаакий, отслужив последнюю литургию в Казанском храме, передал ключи от него Никону и благословил служить и принимать богомольцев на исповедь. Так Никон стал последним оптинским старцем. Изгнанный из обители в июле 24 года, он поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ, выполняя свой пастырский долг. Его арестовали в июне 27-го, и 3 года он провел в лагере Кемперпункт. Потом последовала ссылка в Архангельскую область, и к тому времени отец Никон был болен туберкулезом и в 31-м году умер в селе Волдокурье. На его погребение собралось 12 ссыльных священников, которые отпели и погребли его по монашескому чину. И это, наверное, как раз история того, как Оптина пустынь в какой-то момент начала...
2: Пресеклась
1: все-таки? Конечно. Я вот искала какое-то деликатное слово, но это...
2: Нет, ну надо называть вещи своими именами. Она именно на тот момент времени была поставлена исторически на нашей земле на паузу. Именно на паузу. Потому что сегодня, я еще раз говорю, туда начинается вновь стечение народа. И я думаю, что у этой обители, если Господь будет еще долготерпелив к нашим грехам, большое будущее.
1: Но все-таки даже упраздненная и оскверненная Оптина пустынь молитвами своих старцев весь 20 век оставалась для всех православных верующих святыней под спудом. И чтобы потом вновь стать центром возрождения в России древней традиции старчества.
2: Об этом, мне кажется, нужно каждому из нас в той или иной степени участвовать, молиться, потому что просто так ничего не случается. Просто так ничего не случается. Наше участие в возрождении обители не обязательно в том, чтобы туда денежку прислать или там что-то совершить, будучи паломником. А именно молитва о том, чтобы Господь обитель сохранил, приумножил количество иночествующих, дал этим иночествующим послушание соответствующее. Вот об этом, я думаю, каждый из нас по своей христианской мере, по своей христианской совести может поучаствовать.
1: А мы готовы к тому, чтобы старчество возрождалось в России 21 века?
2: Вы знаете, очень сложный и очень сложный вопрос. Я думаю, он сейчас даже не до конца раскрыт, может быть, нами. Есть огромное количество людей, которые сейчас занимаются поиском старцев. Есть часть, ряд, скажем так, людей, которые себя этими старцами
1: называют.
2: Тенденция непростая. Почему? Потому что старцам нужно не называться, старцам нужно являться.
1: Быть, а не казаться.
2: Быть, а не казаться, совершенно верно. Вот. А что касается вот, предмета «быть», вот здесь вот вопросы, еще раз вопросы.
1: И что касается готовности еще.
2: Вот, да, ну, естественно, дело в том, что старцем человек не просто «я вот пойду старцем стану», да, или там как-то вот из этой серии. Старцем человека должно определить общество, причем определить общество духовное. Его должны благословить на подвиг, его должны в этом подвиге научить и поддержать. И только после того, как человек личный свой путь пройдет, опытный, только после этого может идти речь о том, чтобы этот личный опыт человек мог транслировать другому человеку или другим людям. Поэтому говорить о старчестве вот в том контексте, о котором мы говорили сегодня, и в плане древности, и в плане пресвитерства, и в плане оптинских старцев последних наших вот этих предреволюционных лет, вот здесь уже все сложно. Почему? Потому что сейчас ситуация, мне кажется, несколько иная. И общество наше христианское, оно еще тоже только-только начинает развиваться в плане христианизации своей, потому что вы понимаете, что бесследно те 80 лет
1: безбожие.
2: Ну, вы понимаете, какая вещь? Безбожие, безбожие рознь. Одно дело, когда безбожие равнодушно, например, а другое дело, когда безбожие являет такую активную жизненную позицию, как было у нас в нашей стране, ведь огромное количество верующих было истреблено, практически вся церковь была умучена в той или иной степени. Это и касается и храмов, это касается и монастырей, и монахов, и духовенства, и церковного причта. Даже какие-то вот люди, не занимавшие серьезные позиции в церкви, у них же были очень большие проблемы, и у их детей были большие проблемы. И, конечно, нужно понимать, что после этого бесследно это все пройти не может. После этого нужно определенное время. Еще раз я говорю, великое милосердие Божие. Милосердие Божие, проявляющееся и в возрождении обителей, и в возрождении в какой-то мере старчества, и в возрождении каких-то вещей других. Без этого всего наша всеобщая христианизация, она невозможна.
1: Но будем надеяться, что все получится.
2: Мы будем уповать на Бога и говорить чаще, да будет воля Твоя.
1: А это было «Утро» на радио «Образ», эфир которого продолжается, а мы с протоиереем Николаем Алясовым с вами прощаемся.
2: И говорим всем нам: храни Господь.
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. В Кстовском Благочине будет пребывать икона Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого и Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». С 12 по 19 июля в Кстовское Благочине Нижегородской епархии по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия будет принесена икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Святыня будет пребывать в Центральном храме округа в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Торжественная встреча иконы состоится 12 июля в 9 часов утра. С 12 по 18 июля поклониться иконе можно будет с 7 до 18 часов, а 19 июля до 8:30 утра, после чего состоятся проводы святыни. Во время пребывания святыни ежедневно после божественной литургии в 14 часов и по окончании всеночного бдения будут совершаться молебны с акафистом Святой Блаженной Матроны Московской. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. К другим новостям. Нижегородская область заняла 3-е место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиационных систем. Рейтинг регионов формируется Министерством промышленности и торговли России совместно с экспертами Федерального центра БАС по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Итоги были объявлены на международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая проходит в Екатеринбурге. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, высокая оценка Минпромторга России – это результат системной работы, которая ведется в регионе по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В частности, реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в целом ряде сфер, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Также работает научно-производственный центр БАС – полноценная инфраструктура для разработки, испытаний и производства беспилотников. Развитие отрасли невозможно без квалифицированных специалистов и современных условий для их работы. В прошлом году обучение по программе повышения квалификации в сфере БАС прошли более 1000 нижегородцев, а в этом году Княгининский государственный инженерно-экономический университет получил статус межрегионального центра подготовки кадров. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Жертвенник Авраама. День за днем дневник православного священника. 10 июля. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Книга Бытия, глава 13, стих 18. Особенное значение имеет этот жертвенник, воздвигнутый Авраамом. Он уже прошел по всей святой земле, и когда, достигнув Хеврона, мог отдохнуть под тенью пальмовых деревьев, в нем, быть может, проснулось как бы предчувствие вечного покоя. И в порыве благодарности он вознес хвалебную песнь к небесам. Не случалось ли и нам испытывать нечто подобное? Когда после отчаянной борьбы против наших злых наклонностей мы, наконец, достигаем возможности покориться и исполнить волю Божию, не чувствуем ли мы себя ближе к Богу? И не приближается ли Он к нам? Не видится ли нам тогда, пусть слабое, отражение вечного блаженства? Быть может, мы хотели бы жить во времена пророков и испытать на себе, как они, видимое прикосновение Божества. Мы бы желали с Савлом пройти по пути в Дамаск. Мы бы хотели видеть своими глазами те чудеса, свидетелями которых были апостолы. Мы жаждем достигнуть в нашей жизни того величия, той славы, которая окружала ветхозаветных патриархов. А между тем Господь призывает нас быть верными в малом. В тех бесконечных мелочах ежедневной жизни, которые проходят незаметно в глазах людей, вот в чем наше призвание. Жизнь учит нас отречению от собственной воли, разбивает нашу гордость, смиряет наше самомнение. Господь призывает нас к великому подвигу терпения, к сочувствию ближним, к самозабвению в заботе о других. И все это кажется нам часто как бы недостойным старания. Но мы ничем не можем оправдать пренебрежение этой святой обязанностью. Когда мы поймем, наконец, что воля Божия должна быть для нас свята во всем, и что ничто не может быть ниже нашего достоинства, самое простое и незаметное, то, что кажется нам ничтожным, все это мы должны с одинаковым усердием исполнять во славу Божию. Евангельская истина так ясна в своей простоте, и мы должны так же просто, как малый ребенок, принять ее. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел, и, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от святителя Луки Воина Есинецкого. Источники света бывают разные. Яркие, как солнце, луна и звезды. Слабые, как коптящая свеча или лампа. Малые искры, светящиеся слабым светом. Но все же это свет. Все же это благословение от Бога. Всякий малый свет угоден Богу. И таким малым светом может светить каждый из вас в окружающей тьме, своей добротой, своей лаской и приветливостью, своим милосердием, святой любовью своей и благочестием вы можете светить в этом мире. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Исправление.
3: Исправление, исполнение, правильное осуществление, поправка, подвиг, достижение. Пример из Псалтыри.
2: Облак и мрак окрест Его, правда и судьба, исправление престола Его. Облако и мрак, окрест Его, правда и суд, основание престола Его.
3: Итак, исправление означает исполнение, правильное осуществление, поправка, подвиг, достижение.
0: Земные ангелы Руси.
4: Как указывал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, Владимир Мономах был идеологом нового феодального порядка на Руси. На Любечском съезде 1097 года князья утвердили новый принцип «каждый додержит отчину свою». Но это решение было только частью общей формулы «отсели имемся воедино сердце и соблюдем русскую землю». Владимир Мономах не только воплощал свою концепцию в политической практике, но и выступал с ее идеологическим обоснованием и пропагандой в своих литературных сочинениях. И весьма любопытным представляется тот факт, что комплекс сочинений Владимира Мономаха, объединяемый обычно под одним названием «Поучение», был включен в состав Лаврентьевской летописи, которая была написана по заказу нижегородского князя Дмитрия Константиновича и по благословению нижегородско-суздальского епископа Дионисия в 1377 году. Причем исследователи полагают, что сам Дионисий непосредственно принимал участие в написании некоторых разделов Лаврентьевской летописи. И это не случайно. Дионисий, до того, как стать суздальским епископом, долгие годы возглавлял один из первых общежительных монастырей в северо-восточной Руси – наш Нижегородский Печерский Вознесенский монастырь. По образу мыслей своих, Дионисий был единомудрен с преподобным Сергием Радонежским. Троицкий игумен давал свое личное поручительство за епископа Дионисия Дмитрию Донскому. И думается, что появление поучений Владимира Мономаха, прокламирующего определенную политико-этическую концепцию в тексте Лаврентьевской летописи, было делом рук именно Дионисия Суздальского. Этот единомышленник преподобного Сергия Радонежского нашел в ветшанных книгах сочинение, созвучные идеям старцев русских киновий XIV столетия, и предал его гласности, чтобы подкрепить собственные этические и политические взгляды авторитетом одного из популярнейших князей Древней Руси. И характерно, что именно в период создания Лаврентьевской летописи, в конце 70-х годов, отношения между московскими и нижегородскими князьями совершенно соответствовали идеалам братского княжеского братолюбия, тем самым идеалам, которые пропагандировал в 12-м столетии Владимир Мономах. Напомним, что киновией по-гречески называется такой образ монашеского устроения, когда все иноки, живущие в обители, имеют общее имущество, общую трапезу и подчиняются общей строгой дисциплине под контролем игумена и монастырских старцев. Наша задача с вами – попытаться понять, как эти высокие духовные идеалы сказались на развитии русского общества и государства в переломную эпоху XIV-XV веков, в ту эпоху, когда Русь из конгломерата раздробленных княжеств постепенно оформлялась в единое централизованное государство. Как подчеркивал в этой связи игумен Андроник Трубачев, преподобный Сергий собирал христиан Руси воедино не для того, чтобы подчинить их великому князю, но для того, чтобы восстановить между ними мир и евангельскую любовь и убедить, что брат от брата укрепляем, будет непобедим силою христианской любви. Этический идеал христианской любви, отмечал игумен Андроник, воплощался в политической практике XIV столетия и не столько через установление самовластия великого князя, а через поддержание братского одиночества русских князей. А в качестве механизма для поддержания такого одиночества игумен Андроник указывает на практику княжеских съездов. 1 ноября 1380 года благоверный князь Дмитрий Донской собрал в Москве общерусский княжеский съезд, на котором была установлена, по словам летописца, «велия любовь» – главная цель собирания Руси преподобным Сергием. Практика княжеских съездов была известна еще в домонгольские времена, однако она прекращается на рубеже XIII-XIV веков и возобновляется снова только во второй половине XIV столетия. Зимой 1340 года состоялся съезд в Москве, после которого был предпринят объединенный поход московского великого князя Симеона Гордого, его брата Ивана, князя Константина Васильевича Нижегородско-Суздальского, князя Константина Ростовского, Василия Давыдовича Ярославского и всех князей, которые были, по-видимому, участниками этого съезда. В 1352 году в Москве состоялся съезд «Пропричт церковный», на котором Симеон Гордый и Константин Васильевич Нижегородский договорились о поставлении Алексея преемнике митрополиту Феогносту. В 1356 году на съезде в Переяславле великий князь Иван Иванович Московский «Дары многие и честь велику сотвори брату своему молодшему, князю Андрею Константиновичу Нижегородско-Суздальскому». Еще через 4 года, в 1360 году, в Костроме собрались великий князь Дмитрий Константинович Нижегородский, его старший брат князь Андрей и Константин Ростовский для обсуждения мер против новгородских разбойников – ушкуйников. В конце 1374 года и в марте 1375 года в Переяславле состоялись княжеские съезды, на которых обсуждались вопросы о создании антиордынского союза русских князей, в первую очередь между Дмитрием Ивановичем Московским и Дмитрием Константиновичем Нижегородским, о непосредственной причастности к поддержанию одиночества русских князей через систему съездов со стороны игуменов русских киновий свидетельствует факт постоянного присутствия преподобного Сергия Радонежского на этих съездах и, в частности, крещение им сына Дмитрия Ивановича на съезде в 1374 году.
0: «Земные ангелы Руси»

0: слушаете радио «Образ». Гроза промчалась низко над землею. Я вышел в сад. Затихло все кругом. Вершины лип облиты мягкой мглою, обагрены живительным дождем. Иван Тургенев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 30 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 30 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 11. Знакомство с Джимми. Наступил август. Он принес в Харрингтонское поместье множество сюрпризов и перемен. Единственным человеком, который все эти новшества воспринял совершенно невозмутимо, была Нэнси. Она говорила, что с тех пор, как у них живет Поллианна, самые удивительные вещи стали казаться ей вполне нормальными. Сначала в доме появился котенок. Поллианна нашла его на дороге чуть ниже Харрингтонского поместья. Котенок жалобно мяукал. Тщательный опрос соседей не выявил владельца несчастного существа. И Поллианна притащила его домой. «Я была так рада, когда у него не оказалось хозяев», — щедро делилась она новостью с тетей Полли. «Мне ведь с самого начала очень хотелось принести его домой. Я обожаю котят. Я ведь знаю, вы тоже будете рады, если он останется у нас жить». Мисс Полли бросила испуганный взгляд на пушистый комок страданий, сидевший на руках Поллианны, и содрогнулась. Дело в том, что почтенная леди не питала нежных чувств даже к здоровым и чистым кошкам. «Фу, Поллианна!» — брезгливо воскликнула она. «Какой он грязный! Наверное, он болен, и у него полно блох!» «Я знаю, тетя Полли. Бедный малыш!» — сокрушалась Поллианна, пытаясь заглянуть в испуганные глаза котенка. «Смотрите, он весь дрожит! Он такой несчастный и всего боится. Наверное, он и нас с вами боится. Он ведь еще не знает, что мы собираемся оставить его у себя. Этого еще никто не знает». «Да нет, тетя Полли, это уже все знают», — с ликующим видом заявила Поллианна, даже не удосужившись вникнуть в смысл тетиного замечания. «Я уже всем сказала, что если не найду хозяев, мы с вами обязательно оставим его у себя. Я ведь знаю, что вы будете рады приютить у себя маленькое беспризорное существо». Мисс Полли была открыла рот, но поняла, что не в силах произнести ни слова. Странное ощущение беспомощности, которое так часто стало посещать ее с тех самых пор, как к ней приехала Поллианна, вновь сковало ее волю и лишило привычного благоразумия. «Ну, конечно же, тетя!» — награждая мисс Полли благодарными взглядами, продолжала Поллианна. «Я знала, вы просто не сможете бросить на произвол судьбы такого несчастного котенка. Меня же вы ведь не бросили!» «Именно так я объяснила мисс Форд, когда она говорила, что вы в жизни не разрешите мне оставить его. Вот я ей сказала, что вы даже меня оставили, хотя у меня все-таки была женская помощь. Как же вы сможете не оставить котенка, у которого вообще никого нет?» «Я знала, что вы именно это подумаете, когда узнаете, что у бедного котенка совсем нет хозяев». И Поллианна в припрыжку выбежала из комнаты. «Но ты не так поняла меня, Поллианна!» — попыталась возразить тетя Полли. Напрасно. Поллианна не слышала ее. Она бежала на кухню. «Нэнси! Нэнси!» — что было мочи, кричала она на ходу. «Ты только посмотри, какая прелесть! Тетя Полли будет растить его вместе со мной!» И тетя Полли не нашла ни сил, ни слов, чтобы возразить племяннице. На следующий день в доме появилась собака. Она была еще грязнее и несчастнее, чем кошка. А тетя Полли к собакам питала еще меньше нежности, чем к кошкам. И все же она опять не нашла, что возразить племяннице, и с безмолвным изумлением выслушала, как та провозглашает ее защитницей чуть ли не всех обездоленных собак на свете. Начало следующей недели прошло относительно спокойно. Затем в четверг, который выдался просто чудесным, Поллианна в очередной раз понесла стюдень миссис Сноу. С тех пор, как она рассказала больной женщине о своей игре, они стали настоящими друзьями. Мало того, миссис Сноу сама стала играть в игру. Правда, получалось у нее пока неважно. Она слишком привыкла жалеть себя, и сразу начать хоть чему-то радоваться ей было совсем нелегко. Но Поллианна так терпеливо и жизнерадостно руководила ею, что она постепенно играла все лучше и лучше. И вот в тот самый четверг, о котором идет речь, миссис Сноу, к великой гордости Поллианны, объявила, что очень рада стюдню из телячьей ножки, ибо именно это блюдо ей сегодня больше всего хотелось съесть на обед. Для Поллианны слова эти были ценны вдвойне. Дело в том, что, встретив ее у двери, Милли испуганным шепотом сообщила: «Сегодня утром жена пастора уже принесла огромную миску такого же стюдня». «Да миссис Сноу просто не узнать!» — с радостью думала Поллианна на обратном пути. И тут она увидела мальчика. Он мрачно восседал на обочине дороги и лениво обстругивал палку тупым ножом с обломанным лезвием. «Привет!» — улыбнулась Поллианна. Мальчик смерил ее взглядом и вновь угрюмо принялся за свою палку. «Себе и скажи привет!» — сердито буркнул он. Поллианна засмеялась. «Знаешь, у тебя сейчас такой вид, словно тебя даже телячьим стюднем не обрадуешь!» — сказала она, останавливаясь перед ним. Мальчик заерзал и с удивлением посмотрел на Поллианну. Потом опять занялся своей палкой. Некоторое время Поллианна стояла молча, думая, как продолжить беседу. Затем, решившись, она опустилась на землю рядом с мальчиком. Хотя Поллианна уверяла, что привыкла к женской помощи и преспокойно обходится без ровесников, все же ей очень не хватало их общества. Вот почему, встретив, наконец, сверстника, она решила не упускать своего счастья. «Меня зовут Поллианна Уитер», — вежливо начала она. «А тебя как?» Мальчик опять заелозил и хотел был подняться с земли, но потом раздумал. «Джимми Бин», — с неохотой процедил он. «Вот и хорошо. Теперь мы знакомы. Я так рада, что ты назвал себя, потому что некоторые знакомятся не по правилам. Я живу в доме мисс Полли Харрингтон. А ты где живешь?»
2: «Нигде».
1: «Как нигде?» «Так нельзя. Все где-нибудь живут», — уверенно заявила Поллианна.
2: «Может, и все, но не я. Я нигде не живу. Во всяком случае, сейчас. Я подыскиваю новое место».
1: «Ах, вот как! И где же это место?»
2: Мальчик бросил на нее презрительный взгляд. «Вот тупая! Стал бы я искать, если бы знал, где оно!» Поллианна обиженно тряхнула головой. Ей не нравилось, когда с ней так грубо разговаривают. Но все-таки это был единственный мальчик в округе, и она решила смириться даже с тем, что ее обозвали тупой. «А где ты раньше жил?» Как ни в чем не бывало, осведомилась она.
1: «Чего привязалась?» — раздраженно прошипел мальчик. «Ничего не поделаешь», — пропуская грубость мимо ушей, ответила Поллианна. «Ты сам так мало говоришь о себе, что если я не буду расспрашивать, то ничего о тебе не узнаю. Вот меня тебе не приходится спрашивать. Я все сама говорю».
2: Мальчик усмехнулся. Это вышло у него от смущения, потому что сейчас ему было совсем не весело. Однако лицо его стало куда приятнее. «Ладно уж, слушай», — снисходительно произнес мальчик. «Я Джимми Бин, и мне 10 лет. 11-й пошел. В прошлом году я попал в приют. Знаешь, тому им и детей. Мне кажется, я никому там не нужен. Вот я и ушел. Я хочу жить где-нибудь в другом месте, но я еще не нашел где. Мне нужно жить в доме, но чтобы там были родственники, а не надзиратели, как в приюте. Потому что если у тебя есть дом, значит, есть и родные. А у меня после матери остался только отец. А когда он умер, у меня вообще никого не осталось. И я решил искать. Я уже был в 4 домах, но ничего не вышло. Я говорил им, что буду работать, но они все равно не захотели меня брать. Вот. Это все».
1: «Как жалко!» — с сочувствием отозвалась Поллианна. «Выходит, ты никому не нужен? Бедный. Я ведь знаю, как это тяжело. У меня ведь тоже умер папа, и когда у меня никого не осталось, кроме женской помощи, пока тетя Полли не сказала, что возьмет...» Поллианна умолкла. Блестящая идея внезапно осенила ее. «Я знаю место, и оно придется тебе по душе!» — воскликнула она. «Тетя Полли тебя возьмет! Возьмет, возьмет, я знаю! Меня-то взяла! И Флаффи с Баффи, когда оказалось, что у них нет хозяев, им некуда деться, тоже! А ведь это только кошка и собака! Пойдем, я знаю! Тетя Полли, конечно, возьмет тебя! Ты даже представить себе не можешь, какая она хорошая и добрая!»
2: Исхудалое лицо Джимми Бина засияло от радости.
1: «Она возьмет меня?» — с надеждой переспросил он. «Честная индейская? Знаешь, ведь я очень сильный!» — добавил он и с гордостью задрал рукав, демонстрируя худую костлявую руку. «Вот, смотри, я могу работать!» «Ну, конечно же, тетя Полли возьмет тебя, ведь она самая лучшая на свете после моей милой мамы. Но мама теперь в раю. У тети Полли в доме полно комнат», — тараторила Поллианна, стремительно приближаясь к Харрингтонскому поместью и волоча за руку Джимми Бина. «Это очень большой дом, хотя...» — с некоторой тревогой продолжала она. «Может быть, тебе сначала придется спать в комнате на чердаке?
2: Мне тоже сперва пришлось. Но теперь там есть сетки от насекомых, и тебе уже не будет так жарко, как мне. И мухи уже не принесут всяких микробов на своих лапах. Ты знаешь, каких потрясающих микробов они переносят? Может быть, тетя Поля даст тебе про это прочесть, если ты будешь хорошо... То есть, если тебе... Если ты плохо себя поведешь... О, у тебя тоже есть веснушки? Пристально вглядываясь в его лицо, воскликнула она. Ну, тогда ты будешь рад, что там нет зеркала. И картина в окне лучше, чем на стене. В общем, тебе нет никакого смысла возражать, если она поселит тебя в эту комнату. На этом месте Поллианна была вынуждена прерваться и шумно втянуть в легкий воздух. Обалдеть! Восхитился Джимми Бин, который, впрочем, мало что понял из ее речи. Вот тебе-то уж точно не надо задавать вопросов. Ты вон даже на бегу сколько успеваешь сказать. Поллианна засмеялась. Ну, ты-то во всяком случае можешь этому радоваться. Потому что, когда говорю я, ты можешь спокойно себе молчать. Они вошли в дом. И Поллианна без малейшего колебания провела Джимми прямо к тете Поле, совершенно изумленной таким вторжением. «О, тетя Поле!» — торжественно провозгласила Поллианна. «Вы только посмотрите, кого я вам привела. Его будет интересно растить, даже интереснее, чем Флаффи и Баффи. Посмотрите, это настоящий живой мальчик!» Он сказал, что не возражает, если вы сначала поселите его в комнату на чердаке. И еще он говорит, что будет работать. Но я думаю, у него на это не останется времени. Ведь, конечно же, он будет много играть со мной. Тетя Поля сперва побледнела, потом покраснела. Она поняла далеко не все из слов племянницы. Но и того немногого, что она поняла, ей было вполне достаточно. «Что это значит, Поллианна? Где ты взяла этого оборванца?» Строго осведомилась она. Оборванец отступил на шаг к двери, а Поллианна весело засмеялась. «Ой, да я просто как мой незнакомец. Совсем забыла сказать, как его зовут. А вы заметили, какой он грязный, тетя Поле? Просто как Флаффи и Баффи, когда вы их взяли. Но я думаю, это мы с вами исправим. Мы просто помоем его, как помыли Флаффи и Баффи. Ой, опять забыла», снова засмеялась она. «Тетя Поле, его зовут Джимми Бин». «И что же он здесь делает?» Поллианна очень удивилась. «Как что? Да я ведь вам только что все рассказала, тетя Поле. Он пришел сюда к вам. Я привела его, чтобы он тут жил. Он хочет, чтобы у него был свой дом родные. Я ему рассказала, как вы приютили меня и Флаффи с Баффи, и какая вы хорошая и добрая. Я объяснила, что ему, конечно, будет хорошо у нас, потому что Флаффи и Баффи у нас очень хорошо, а Джимми Бин ведь гораздо лучше, чем кошка или собака». Тетя Поле откинулась на спинку стула и поднесла дрожащую руку к горлу. Знакомое ощущение беспомощности уже вновь наваливалось на нее, но на этот раз мисс Поле решила не сдаваться. После упорной внутренней борьбы она собрала все свои силы и села очень прямо. «Ну, знаешь что, хватит, Поллианна, у меня просто слов нет. Мало нам бродячих кошек и собак, так теперь ты приводишь с улицы маленьких попрошаек, и они...» Мальчик неожиданно вздрогнул. Глаза его засверкали, и он, высоко подняв голову, уверенно шагнул прямо к тете Поле. «Я не попрошайка, мэм», — задиристо произнес он. «И от вас мне ничего не надо. Я просто хотел работать, а за это получать постель и еду. Я никогда не пришел бы в ваш распрекрасный дом, да только вот эта девочка принялась твердить мне, какая вы хорошая и добрая, и как вы просто мечтаете взять меня к себе. Вот и все». Он круто развернулся и зашагал прочь с таким чувством собственного достоинства, что, несомненно, выглядел бы очень смешно, не будь у него столь жалкого вида. «Ой, тетя Поле!» — срывающимся голосом проговорила Поллианна. «А я-то думала, вы будете рады взять Джимми Бина к себе, я думала, вы будете ра...» Мисс Поле, требуя тишины, воздела вверх руку. Нервы у нее были напряжены до предела. До сих пор у нее в ушах звучал голос мальчика: «Какая вы хорошая и добрая! И как вы мечтаете взять меня к себе!» И знакомое чувство беспомощности чуть было не одолело ее. Но, собрав всю свою волю, она второй раз за сегодняшний день одержала победу. «Поллианна!» — громко крикнула она. «Оставишь ты когда-нибудь это свое вечное рада! С утра до вечера я только и слышу: рада, рада, рада! Мне кажется, я когда-нибудь сойду с ума от этого!» Поллианна совсем растерялась. «Но, — прошептала она, — мне казалось, тетя Поле, что вы были бы рады, чтобы я была ра... О!» И, крепко зажав рукой рот, она выбежала из комнаты. Она нагнала Джимми Бина, прежде чем он успел дойти до калитки. «Мальчик! Мальчик! Джимми Бин!» — кричала она, задыхаясь от бега. «Я хочу... Я хочу попросить у тебя прощения.
3: Да брось ты.
2: Ты вовсе не виновата, но я не попрошайка, — упрямо добавил он. Ну, конечно же, нет. Наверное, это я во всем виновата. Я просто неправильно тебя представила. Тетя очень хорошая и добрая, и всегда была хорошей и доброй. Просто я ей неправильно все объяснила. Но мне все равно хочется найти тебе дом.
3: Мальчик пожал плечами и отвернулся. Можешь не беспокоиться. Уж как-нибудь сам найду. Я ведь не какой-нибудь попрошайка.
2: Поллианна так глубоко задумалась, что даже лоб наморщила от напряжения. Однако мгновение спустя ее осенила еще одна великолепная идея. «Я знаю, как мы с тобой поступим. Сегодня будет собрание женской помощи. Я слышала, как тетя Поля говорила об этом по телефону. Я пойду туда и изложу им суть дела». Именно так называл это мой папа. И он всегда излагал им, когда ему что-нибудь от них было надо. Например, средства, чтобы учить язычников, или новый ковер для церкви.
3: Мальчик снова повернулся и сердито посмотрел на нее. «Но я-то не язычник и не новый ковер. И что это за женская помощь такая?»
2: «Ну и ну!» — осуждающе протянула Поллианна. «Где же тебя воспитывали, Джимми Бин? Не знать, что такое женская помощь?»
3: «Не хочешь — не говори», — равнодушно ответил мальчик. Он отвернулся и двинулся вперед, явно намереваясь удалиться.
2: «Да нет, я скажу тебе. Это когда много женщин сидят вместе, шьют, устраивают ужины, собирают деньги и разговаривают. Вот это называется женской помощью. Они вообще очень добрые, то есть большинство в женской помощи. Но там, где я жила, были добрые. Из здешней женской помощи я пока никого не знаю, но, наверное, и они неплохие». «Я сегодня пойду и расскажу им про тебя».
3: «И не вздумай», — со злостью проговорил он. «Не стану я стоять и слушать, как эта твоя помощь называет меня попрошайкой. Нет, не выйдет».
2: «Да тебя-то там не будет», — принялась уговаривать Поллианна. «И я уверена, что у кого-нибудь из них найдется для тебя дом».
1: По лицу мальчика было видно, что слова Поллианны вновь вселили в него надежду.
3: «Я готов работать. Не забудь сказать им об этом», — строго напутствовал он.
2: «Ну, конечно, скажу», — успокоил его Поллианна. И, ни минуты не сомневаясь, что, добившись согласия Джимми, преодолела все трудности, заверила. «Завтра я скажу тебе, у кого из них ты будешь жить. А где мне тебя ждать?»
3: «У дороги. Там, где ты нашелся сегодня. У дома миссис Сноу». «Ладно, я приду туда. Может, мне все-таки вернуться на сегодняшнюю ночь в приют? Понимаешь, деваться-то мне все равно некуда». А от них я ушел только сегодня утром. Я ведь никого не предупреждал, что не собираюсь возвращаться. Просто сбежал, и все. Иначе они меня не выпустили бы. А вообще-то они, конечно, все равно не заметили бы, что меня нет. Зачем я им нужен? Я же им не родной.
2: «Бедный», — с сочувствием отозвалась Поллианна. «Но ты не расстраивайся. Ведь это только до завтра. Когда мы увидимся, у меня уже будут для тебя и дом, и родные». Им-то уж не будет все равно. Ну, пока. До завтра. И она побежала обратно.
1: Мисс Полли в это время стояла у окна гостиной и угрюмо наблюдала за двумя детьми. Когда мальчик ушел, она с тоской смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за поворотом дороги. Потом отвернулась от окна, вздохнула и медленно побрела наверх. Никогда она не двигалась столь вяло. В ее ушах до сих пор звучал презрительный голос мальчика. «Какая вы хорошая и добрая! И как вы мечтаете взять меня к себе!» На душе у нее стало скверно. Она чувствовала себя так, будто что-то потеряла и никак не может найти.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Государство подобно семье. Есть притча о том, как у одного восточного правителя спросили, как ему удается сохранять в государстве мир и спокойствие. На что он ответил: «Государство подобно моей семье. Когда я гневаюсь, мои люди спокойны. Когда сердятся они, спокойствие сохраняю я. Мы успокаиваем и поддерживаем друг друга в разные периоды жизни». Семейное счастье, по словам святых отцов, держится на трех китах. Это любовь, уступчивость и жертвенность. Приведем в пример еще одну притчу о счастливой семье, которая раскрывает секрет благополучных отношений между супругами. По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни все гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина в торопях поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал: ну вот, сейчас начнется скандал. Но, к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала: «Извини, милый, я виновата. Я неаккуратно поставила вазу». На что супруг ответил: «Это ты меня извини, дорогая. Я виноват, что не заметил ее». Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия, а муж ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас правы

необходимо помнить, что семья, брак – это воплощение замысла Божия о человеке, об устроении его жизни. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Уместно привести здесь слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». Единственная цель жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье, говорил афонский старец Паисий Святогорец.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К нам в газету «Волшебная грядка» и на канал «Садовый мир» приходит очень много вопросов, и иногда вопросы бывают довольно странные. Просто люди не очень давно занимаются садом, и для них некоторые названия цветов являются, ну, таким открытием. Вот все знают цветы, которые называются пионы. Ну, пионы растут в каждом саду. И тут вот спрашивают, оказывается, есть какие-то еще травянистые пионы. Дорогие друзья, вот название «травянистый пион» – это те самые обычные пионы, которые мы с вами выращиваем. Почему травянистые? Потому что есть еще древовидные пионы. А травянистыми их назвали за то, что у них, как у травы, стебли каждый год отмирают на зиму. Вот поэтому травянистые. У древовидных пионов сохраняется вот эта одревесневшая часть, веточка, по сути дела, как у кустарника. Она зимует, и после этого весной распускаются цветки уже на концах вот этих вот побегов. Не из земли идут стебли, а цветки распускаются вот на этих одревесневших веточках. Существует еще промежуточная форма, которая создана относительно недавно. Это так называемые итопионы по имени японского оригинатора, который создал эти гибридные пионы. Он трудился ради того, чтобы получить желтую форму пиона, скрещивал древовидный желтый пион с каким-то белым травянистым пионом. И в результате вот получился травянистый пион с желтой окраской. Но, по сути дела, он не совсем травянистый, он все-таки гибридный, который имеет свойства и травянистых пионов, и древовидных. Расцветки очень красивые у них, не только желтые. От древовидных пионов они взяли окраски каким-то контрастным глазком в центре основания лепестка, бывает очень контрастно окрашены. И вот такие вот пионы можно тоже купить сейчас в магазинах. Они продаются в коробочках, и там как раз вот и написано, что это итопионы. На других коробочках написано, что это травянистые пионы, и вы должны понимать, что это те самые наши обычные, которые мы привыкли выращивать, и у них каждый год отмирают вот эти стебли на зиму, их надо просто-напросто отрезать. Ну и, наконец, тоже продаются в коробочках древовидные пионы, у которых остается на зиму вот эта одревесневшая часть, по сути дела, кустик. Теперь об особенностях ухода за этими пионами. С травянистыми все понятно. Мы просто на зиму берем и весь куст этот убираем. Давайте разберем, когда нужно срезать листья у травянистых пионов. Очень многие торопятся с этой обрезкой. Им не нравится большой разлапистый куст, который стоит и якобы мешает там другим цветам. И они обрезают чуть ли не сразу после цветения. Многим не нравится, что листья темнеют и покрываются какими-то пятнами. Но, дорогие друзья, это ошибки вашей агротехники. Либо у вас как-то очень загущенно посажены ваши пионы, либо они растут в тени, ну или просто у вас такое неблагоприятное место, где тумана бывает, тогда вам нужно опрыскивать ваши листочки у пионов, но опять же не обрезать их рано, иначе в конце концов пион ваш истощится и будет плохо цвести. Обрезаем только осенью вот эти листья. Теперь как поступать с древовидным пионом? У него остается вот эта надземная часть в виде небольшого такого кустика. В нашей местности, в средней полосе, эти древовидные пионы не бывают очень большими. В Китае, где родина этих пионов, они вырастают до 1,5 метра и выше. В Москве есть очень хорошие коллекции древовидных пионов, там они тоже довольно-таки большие. Есть уже наши собственные отечественные селекции, это самые устойчивые пионы. И вот если вы хотите, чтобы они очень хорошо зимовали и потом у вас обильно цвели, то лучше, конечно, искать вот такие наши местные адаптированные. Те, которые продают в магазинах, они очень часто у нас погибают, не могут они зимовать даже с укрытием. То есть они выращены в более теплых районах, не закаленные, и вот эти древовидные пионы вырастить довольно-таки сложно. Если они и цветут, то не так обильно, могут пропускать цветение, если, например, они подмерзли, а укрывают древовидные пионы точно так же, как розы. То есть ставят какой-то шалашик из веточек или небольшие дуги ставят и накрывают двойным спанбондом. Это нужно где-то примерно в октябре месяце делать. Что касается промежуточных пионов, гибридных, которые между травянистыми и древовидными, то с ними все очень даже хорошо. У них маленькие могут быть веточки над землей, которые приподнимаются, ну, не больше 5-7 сантиметров. И укрывать такие пионы не нужно. У них точно так же срезают всю травянистую надземную часть. Если вы видите, что выскочили вот такие вот одревесневшие веточки, вы можете их тоже оставить. Можно земли немножечко насыпать, чтобы потеплее было этому кустику. Но, в принципе, очень легко ухаживать за такими итопионами. Еще вот немножечко о том, когда нужно покупать и сажать пионы. Дорогие друзья, существует очень распространенная ошибка, что пионы сажают весной. Их нужно сажать в августе, в сентябре и покупать корневище только в эти сроки. Но об этом мы с вами поговорим отдельно. А сейчас вот знайте, пожалуйста, что существуют разные такие пионы, и все это можно приобрести в магазине. Знаете, также о разнице в уходе. Еще вот одна группа существует пионов, которые называются тонколистные. Они отличаются от обычных тем, что у них очень изрезанная пластинка у листа. Они напоминают крупный какой-то укроп такой. Вот у них настолько тонкая вот эта разрезанная листовая пластинка, что отсюда и пошло тонколистные пионы. Но они относятся к травянистым, и ухаживать за ними нужно точно так же, как за травянистыми пионами. Они, кстати, самые первые цветут уже в мае месяце. Ищите такие пионы в продаже и сажайте их в августе, в сентябре.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня
1: «Большая медведица».
0: Автор.
1: Автор музыки Вячеслав Добрынин. Слова поэта-песенника Леонида Дербенева.
0: Песня «Большая медведица» ассоциируется сейчас с голосом только одного человека, популярного актера театра и кино, народного артиста России Михаила Боярского. Однако мало кто помнит, но изначально песню исполнил Олег Кацура, а Михаил Боярский стал вторым исполнителем этой песни. При этом он стал тем человеком, который ее популяризировал. Песня была записана участниками ансамбля «Здравствуй, песня» еще в 1984 году солистом Олегом Кацура. Песня отлично принималась публикой на концертах, а в 85-м на «Большую медведицу» был снят клип, который показали в мегапопулярной советской телепередаче «Утренняя почта». Через некоторое время участники «Веа, здравствуй, песня» услышали свою запись на радио. Однако с голосом не солиста Кацуры, а в исполнении популярного артиста театра и кино Михаила Боярского. Для удачного толчка в раскрутке мегахита Вячеслав Добрынин пригласил Боярского, который спел эту песню под инструментальную фонограмму «Веа, здравствуй, песня».
1: Исполняет народный артист России Михаил Боярский.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Появление первых аэрозолей отмечено в 1790 году. Тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 году был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 году ученые провели ряд успешных экспериментов, в ходе которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. А в 1920-30-х годах в истории аэрозоля произошел значительный прорыв. Норвежский инженер-химик из города Осло Эрик Андреас Ротхейм думал, как лучше нанести на свои лыжи воск. Для этого он изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейм

0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Павлов принадлежит к древнейшему типу семейных наименований, который образован от православных имен и содержится в церковном календаре – святцах. Истоки этого семейного наименования восходят к латинскому слову «паулус», которое переводится как «малыш». Римское родовое имя «паулус» – «Павл» – пришло на Русь в X веке с христианством и на русской земле стало звучать как «Павел». Поскольку имя «Павел» встречается в святцах 21 раз, оно было чрезвычайно распространено на Руси. Ребенка, крещенного, например, 12 июля, когда в святцах поминается апостол Павел, называли Павлом. Апостол Павел – один из самых почитаемых святых на Руси. Вместе со святым апостолом Петром он является покровителем ремесленников и воинов.
1: Фамильная ценность.

0: Радио Образ. Доброго вам дня.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач об истории города Павлова. И речь у нас сегодня пойдет о развитии местной экономики павловской в послевоенные годы. Но начать надо все-таки по-прежнему с Великой Отечественной войны. Дело в том, что после войны в экономике Павлова произошло серьезное изменение. Из центра производства стали слесарного товара, из центра производства инструментов Павлов стал превращаться в центр машиностроения. И началось это как раз в годы войны в связи с процессом эвакуации оборонных предприятий. Дело в том, что перед войной в Павлове предполагалось построить новые корпуса на окраине города с завода имени Сталина, занимавшегося выпуском самой разнообразной металлической продукции. Но в связи с приближающейся войной в 1940 году было решено, что эти корпуса, строящиеся, передадут наркомату авиационной промышленности. А в 1941 году на них из Москвы эвакуировали авиационный завод «Почтовый ящик номер 467». Этот завод так и остался в Павлове. В годы войны он изготавливал авиационные винты. Но бывший нарком авиационной промышленности, кстати, бывший горьковский первый секретарь обкомпартии Алексей Иванович Шахурин, утверждал в своих мемуарах, что каждый третий пропеллер в годы Великой Отечественной войны для нашей авиации был изготовлен именно в Павлове на заводе номер 467. После войны завод продолжил работу по созданию пропеллеров. Более того, он обзавелся собственным конструкторским бюро. В 1945 году в Павлово переместили с Урала ОКБ номер 28, который туда, в свою очередь, было эвакуировано из Москвы. Сказалось то, что часть завода номер 28, она уже во время войны влилась в наш завод номер 467. И вот таким образом был сформирован еще и конструкторское бюро. Теперь уже винты не только делали, их еще и проектировали. И первое послевоенное задание, важное для завода, это была проектировка и разработка и запуск производства винтов для первого нашего самолета, который мог нести ядерное оружие на своем борту. Знаменитая история о том, как КБ Туполева на базе Б-29 создавала свою машину. И вот как раз для нее, для этого самолета марки Ту, и делали авиационные винты. За разработку этих винтов наши инженеры получили сталинскую премию. Но было понятно, что эпоха поршневой винтовой авиации уходит в прошлое. И над заводом замаячила, в общем-то, угроза, скажем так, если не закрытие, то его переориентации на мирную продукцию типа мясорубок. Он уже и начал их одно время выпускать. Мясорубки, чугунную посуду, врезные замки. И тогда директор завода Степан Иванович Кадышев, его именем завод потом несколько десятилетий назывался, а сам он кончил свою карьеру в роли заместителя министра авиационной промышленности СССР, он решил заняться производством гидроусилителей, бустеров так называемых. То есть это усилитель гидравлический, который позволяет летчику справиться с современной тяжелой боевой реактивной авиамашиной. Опыт оказался удачным. Конструкторы, которые разработали первый павловский гидроусилитель, опять же, получили еще одну сталинскую премию. В том числе и был такой известный в Павлове конструктор, он впоследствии долго возглавлял как главный конструктор ОКБ «Восход», как стал называться бывший ОКБ номер 28, Федор Федорович Куприянов. Вот он тоже был в числе разработчиков самых этих первых бустеров. Позднее добавились к бустерам еще и электрогидравлические рулевые системы. И впоследствии завод номер 467, или как он стал называться со временем, Павловский механический завод. Они, правда, в различных, скажем так, неофициальных документах себя скромно именовали «наше предприятие». Именно так, в силу секретности. Стал работать практически со всеми КБ авиационными нашей страны. Это и КБ самолетные Туполева, Ильюшина, Яковлева, Микояна и Гуревича, Сухого, Антонова. И КБ вертолетный «Камов и Миль». То есть, в общем-то, ни одна машина и мирная, и боевая, она без наших гидроусилителей и рулевых систем не обходилась. Точно так же стали использоваться павловские гидравлические устройства и в военной технике. Началось уже с самой первой крылатой ракеты советской, КС-1 «Комета». Она уже была оборудована местной гидравликой. Ну а позднее практически все крылатые ракеты ей оборудовались. Ну и, в общем-то, и нынешние, скажем так, боевые системы ПВО, тоже С-300, С-400, тут же «Искандер», «Искандер-М». они тоже, в общем-то, имеют дело с гидравликой Павловского производства. Работали половчане и с конструкторским бюро Ростислава Алексеева, делали гидравлику для судов на подводных крыльев и для экранопланов. И, разумеется, работали на космос. Ну, до сих пор с нашей гидравликой летает «Протон-М», основная пока что наша космическая ракета грузовая. И на заводе очень принято вспоминать, как яркую страницу своей истории, работу над рулевым управлением для космического корабля многоразового использования «Буран». Завод продолжает свою работу и в наши дни. По-прежнему работает преимущественно на оборону, на космос. Ну а вторая важная страница в истории ПАО, которая сделала ее центром машиностроения, это 1952 год. Это создание на базе завода автотракторного инструмента Павловского автобусного завода. Ну, об этом надо говорить отдельно. А сейчас пока хотелось бы сказать о том, что следующее важное изменение в местном хозяйстве – это 1956 год. Вот тут уже сложно сказать, хорошо это было или плохо. В 1956 году совместным постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР была ликвидирована система промысловой кооперации. Та самая, на которой, в общем-то, держался в советские годы Павловский металлообрабатывающий район. Бывшие артели и промысловые колхозы объявлялись государственными предприятиями, меняли свои названия, зачастую меняли и профиль производимой продукции. Ну, например, бывшая замочная артель «Металлист», располагавшаяся в Павлове, превратилась в опытный экспериментальный завод по выпуску садово-огородного инструмента. Впрочем, она неплохо с этим справилась, и со временем на ее базе было создано даже научно-производственное объединение «Механструмент» с главным специализированным конструкторским бюро, которое не просто производило садово-огородный инструмент, не просто его разрабатывало, но еще имело право контролировать производство садово-огородного инструмента в любой точке Советского Союза, чем они, в общем-то, более успешно и занимались все советское время. Плюс к этому, о чем было известно несколько меньше, НПО «Механструмент» занималось еще и производством пневмоинструмента уже для машиностроения, для тяжелой промышленности, пневмогайковерты, пневмошуруповерты, техника, которая больше как бы на слуху в связи уже с нашим временем и чуть ли не с западными разработками, но, тем не менее, была она и в Советском Союзе, просто, как говорится, вне промышленности практически нигде не применялась. Так что инструментальщики составили еще один довольно мощный эшелон в истории ПАО послевоенные годы. Ну и поскольку была ликвидирована промкооперация, то государству перешла и бывшая Павловская кустарная артель, которая стала Павловским заводом металлоизделия имени Кирова. И производство традиционное замков было практически к концу 60-х годов полностью свернуто. Была такая идея, что следует развернуть замочное производство на территории Донбасса, в Углегорске. Насколько мне известно, ничего из этой идеи не вышло. Но под это дело у нас производство закрыли, под эту идею. И полностью уже завод имени Кирова сосредоточился на производстве столовых приборов из нержавеющей стали, из неизельбера, мельхиора, из серебра, чем, ну, в общем-то, до сих пор и занимается. Ну, стоит отметить, что даже в начале 21 века примерно 30% всех столовых приборов Российской Федерации изготавливались именно в Павлове. Так что, ну, в общем-то, сложно найти семью, где не было хотя бы одного ножа и одной вилки, изготовленной на заводе имени Кирова. К сожалению, был в идее о государствлении промкооперации и заметный минус. Дело в том, что стали приходить в упадок мелкие населенные пункты, мелкие села, мелкие деревни, которые до этого жили как раз за счет кустарных металлообрабатывающих артелей. Их объявили цехами более крупных предприятий. Вскоре выяснилось, что крупным предприятиям удаленные цеха содержать невыгодно. Рабочих стали переселять кого в Вачу, кого в Павлово, кого в какие-то более крупные села. И в результате мелкие деревни стали просто-напросто неперспективными. Они стали прекращать свое существование, оставшись без источника к зарабатыванию средств одно за другим. То есть вот эта идея передачи промкооперации в руки государства, она, в общем-то, имела и достаточно мощный негативный момент. Даже некоторые из руководителей партии правительства впоследствии Хрущева этого решения, так скажем, простить не могли. Но, с другой стороны, и возражать они в свое время тоже не посмели. Ну, а что касается дальнейшего развития экономики Павлова и района, то надо отметить, что ряд все-таки традиционных производств, он сохранился. Прежде всего, сохранилось производство ножей. Оно оказалось наиболее живучим, прошло и огни, и воды, и существует в районе до сих пор. Широкое производство мединструмента, правда, к началу 21 века изрядно подсократилось, но тоже, в общем-то, до сих пор рабочий поселок Тумутино мединструмент продолжает выпускать. Ну и, конечно, самый широко известный ныне промышленный бренд Павлова которому тоже относятся по-разному, но без которого представить нашу область и даже всю Российскую Федерацию невозможно, это маломерные автобусы. Это продукция Павловского автобусного завода. И вот о наиболее ярких моментах из истории этого предприятия мы с вами и поговорим в следующей передаче. Всего доброго, до новых встреч.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: И из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Ордена и медали.
2: Награждение орденом в царское время было не только поощрением и признанием заслуг, но и важным и даже необходимым условием продвижения по службе и личного преуспевания. До 1826 года всероссийские ордена давали право на получение потомственного дворянства. Затем эта привилегия ограничилась лишь несколькими высшими орденами. Всего в дореволюционной России насчитывалось 8 названий орденов, но некоторые из них имели 3 или 4 степени, весьма неравнозначные. Знаками орденов служили крест, звезда и орденская лента. Ордена самой высшей, то есть первой степени, носились на широкой ленте, надеваемой через плечо. Сам же орден в виде креста укреплялся на ленте около бедра. Другой знак того же ордена, звезда, носился на груди. Таким образом, высшие ордена имели сразу 3 орденских знака. Человек со звездой, господин в лентах – это звучало очень внушительно. Носители орденов назывались кавалерами. При Кутузове состоял почетный караул молодцов-гвардейцев, большей частью кавалеры, как пишет Лев Толстой в «Войне и мире». Это значит, что в охране фельдмаршала находились особо отличившиеся воины, удостоенные наград. Орденский крест высокой степени надевался на узкой ленточке на шею, там, где сейчас располагается узел галстука. Крест низшей степени – на груди. Нагрудные знаки на мундире крепились на пуговичных петлицах, позднее прикалывались, но в обиходе по-прежнему чаще говорилось «крест в петлице». Нагрудные кресты носили на ленточке. Если орден был дан за военные подвиги, то это обстоятельство отмечалось особой складкой на ленточке – бантом. Погоня за орденами, как и за чинами, была характерной чертой многих дворян и чиновников. Грибоедовский Фамусов придает орденам огромное значение. Лиза говорит о нем Софье.
0: «Как все московские, ваш батюшка таков. Желал бы зять он с звездами да с чинами, а при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому б и деньги.

0: и чтоб пожить, чтоб мог давать он баллы.
1: А вот слова самого Фамусова.
0: Как станешь представлять, к крестишку ли, к местечку, ну как не породеть родному человечку?
1: Известны убийственные строки Державина.
0: Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где должно действовать умом, он только хлопает ушами.
1: Пушкин в стихотворении Чаадаеву писал:
0: что нужды было мне в торжественном суде холопа знатного невежды при звезде.
1: В рассказе Чехова «Толстый и тонкий» у давно не видевшихся друзей детства оказывается разное положение. Тонкий имеет Станислава, очевидно, третьей низшей степени, а Толстый дослужился до генеральского чина, две звезды, то есть, вероятно, Станислава и Анны первых степеней. И между приятелями как бы разверзается бездна. Особенность старых орденов. Ими награждали в строгой последовательности от низшего ордена к высшему и никогда не давали дважды орден одного названия той же степени. Носить можно было только высшую степень ордена. Врученные ранее низшие степени его хранились, но не надевались. Высшая степень ордена как бы указывала на то, что предыдущие степени уже получены. Только ордена с мечами, то есть выданные за военные заслуги, и орден Святого Георгия со второй половины XIX века разрешалось носить всех степеней.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
0: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Темой нашего сегодняшнего разговора станет произведение, которое одна из современных и очень ярких отечественных исследовательниц литературного процесса 20-30-х годов, 20 века, Мариэтта Чудакова, назвала так: «Это советская капитанская дочка». О каком же произведении пойдет речь? Как это ни странно, но это повесть Аркадия Петровича Гайдара «Тимура и его команда», которая вышла в свет в 1940 году. И вот по мнению Мариэтты Чудаковой, как мне представляется очень точному, центральный герой вот этой повести как раз и продолжал галерею положительных героев русской литературы. А Мариэтта Чудакова выстраивает такой ряд от Петра Гринёва до князя Мышкина. Она приводит свою аргументацию, она объясняет, какие мышкинские черты есть в Тимуре и его команде. А нам же интересно другое, то, что вот эта история оказалась вписана не просто в советскую действительность, а в большой литературный контекст, очень отчетливый литературный контекст, который составляют герои, которые несут людям добро, желают делать добро и делают это добро. Люди деятельного добра. Причем сама же Мариэтта Чудакова говорит о том, что вряд ли сам Гайдар осознавал вот эту связь и с Пушкиным, и с Достоевским, потому что он целиком был в этой советской действительности. Вот если это и происходило, то на каком-то, наверное, неосознанном уровне. А как же сама действительность сформировала этот сюжет? Из чего вообще выросла вот эта история Тимура и его команды? Мысленно писать это произведение Гайдару подсказали сами дети. Как сам Гайдар считал, он только подметил это, подхватил и облёк художественную форму. Причем подобную игру с детьми, когда дети организуются для того, чтобы совершить какой-то добрый поступок, он неоднократно сам формировал, направлял детей для того, чтобы вот это добро в форме игры каким-то образом осуществлялось. Знакомые мальчишки и девчонки становились его командой, а командиром у них был сам Аркадий Петрович Гайдар. Об этом сохранилось несколько воспоминаний. Я приведу два из них. Одно из них принадлежит Константину Георгиевичу Паустовскому, который буквально на своем личном жизненном опыте испытал, что это такое сплоченная команда Аркадия Петровича Гайдара. Вот этот рассказ. «Года за два до того, как вышел Тимур и его команда, Гайдар зашел как-то ко мне. У меня был трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного редкого лекарства. Его нигде не было. Гайдар подошел к телефону и позвонил к себе домой. «Пришлите сейчас же ко мне, — сказал он, — всех мальчиков из нашего двора. Я жду». Он повесил трубку. Через 10 минут раздался отчаянный звонок у двери. Гайдар вышел в переднюю. На площадке за дверью стояло человек 10 мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся. «Вот что, — сказал им Гайдар, — тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же во все аптеки. На юг, восток, на северо-запад. Из аптек звонить мне сюда. Все понятно?» «Понятно, Аркадий Петрович», — закричали мальчики и понеслись вниз по лестнице. Вскоре начались звонки. «Аркадий Петрович!» — кричал в трубку взволнованный детский голос. «В аптеке на Моросейке нету. Поезжай дальше, на Разгуляй». Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. Через 40 минут восторженный детский голос прокричал в трубку. «Аркадий Петрович, есть! Я достал!» «Где?» «В Мариной роще. Вези сюда немедленно». Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче. «Ну что?» – спросил меня Гайдар, собираясь уходить. «Хорошо работает моя команда». Благодарить его было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. Никого же не благодарят за то, что он с вами поздоровался. Вот эта история включена в такой очень интересный сборник жизни творчества Гайдара. Там на самом деле вот такое множество добрых дел, которые совершает Гайдар. Вот посмотрите, тот посыл, о котором пишет Паустовский. Он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. И вот это как раз и становится главной такой жизнестроительной стратегией, которая позволяет организоваться детям вокруг Тимура. Важно то, что Гайдар вот чувствует это стремление детей к свободе внутренней, в то же время чувство коллективизма, которое неизменно вот в детях есть, ведет к тому, что они собираются либо в команду Тимура, либо в шайку Квакина. Да, то есть вот в какую сторону будет направлено вот это их стремление объединиться и что-то совершать? К созиданию или разрушению? Вот как мы видим, Гайдар, вот по первому рассказу Паустовского, очень точно нашел, как детей можно организовать. А мне вот почему-то еще всегда воспоминания Паустовского напоминает очень отчетливо то, как Шерлок Холмс использует вот этих лондонских мальчишек для того, чтобы они находили ему необходимую и нужную ему информацию. Да, там, конечно, такой английский вариант, когда каждому дается по какой-то монетке, и дети бегут и готовы найти все, что угодно. Но это же вот стремление что-то сделать, куда-то проникнуть, раскрыть какую-то тайну. Мы вспоминаем, сколько много детской литературы сделано и написано вот именно на этом. Стремление открыть тайну, объединившись, когда это действие происходит в коллективе. Я еще раз напоминаю, Гайдар, как он сам считает, он ничего не придумывает. Он подсматривает это у детей и просто облекает это в какую-то соответствующую форму. И вот работать над этой повестью Тимур и его команда Гайдар начинает в декабре 1939 года. Мы находим запись в дневнике Гайдара. «Прошлый год в это время, после поездки в Рязань, я взялся за работу над Тимуром». Начинает ведь он ее писать первоначально не как повесть, а как сценарий. А дело в том, что в это время Гайдар активно сотрудничает с различными киностудиями. В частности, он пишет киносценарий по его очень уже в то время известной повести, популярной повести «Военная тайна». И второй сценарий по судьбе барабанщика. Кроме того, ему дают сценарии других авторов, он их редактирует, выправляет. То есть вот такое очень серьезное, полноценное сотрудничество идет с киностудиями, которые делают фильмы для детей. Повторяю еще раз, Тимурова команда тоже первоначально рождается как сценарий. Он даже так и будет напечатан сначала в журнале «Пионер» в 40-м году, в 7-8 номерах, именно как сценарий фильма. Летом 40-го года фильм будут снимать на «Волге». В конце года фильм выйдет на экран, и Тимур станет очень популярным и любимым героем советских детей. Начнут появляться огромное количество статей, в котором вот об этом новом фильме говорится. И вот только тогда, когда Гайдар закончит разработку режиссерского сценария, вот только тогда он уже запишет это как повесть. Вот, может, именно поэтому в самой повести очень серьезно сказываются приемы кинематографические. И вот еще один очень интересный факт. Дело в том, что в Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранился черновой отрывок первого варианта повести. И там герой носит имя не Тимур, а Дункан. Причем Дункан – это фамилия, имя его Вовка, Владимир. И вот принципиальный момент, то, что герой появляется не под именем, а под фамилией. Но что же происходит? Как же меняется вот это имя? Что вот за этим именем стоит? Вот для Гайдара принципиально важно было, что это имя чужое, не русское. Почему? А потому что он пытается вывести как бы литературу в такую. С одной стороны, он создает советскую литературу, да, советскую литературу для советских детей, но с другой стороны, ему принципиально важно вывести ее в какой-то контекст и выявить в герое что-то такое универсально всечеловеческое, то, что есть в человеке любой нации. Вот не случайно, например, у его героя Альки в «Военной тайне» нездешние глаза. И мы знаем, что мать Альки – это румынская революционерка. Затем вот этот же самый мотив повторится в судьбе барабанщика. Вот эти светлые, серые, какие-то нездешние глаза, они будут фиксироваться. И вот понятно, что герой вот этой повести, да, он тоже первоначально, вот, с одной стороны, как бы плоть и кровь своей страны, советской, социалистической, но с другой стороны, вот некий такой нездешний герой, имя это подчеркивало. Какими коннотациями это обрастало, или какими смыслами, какие ассоциации это порождало? Дункан. Это было имя очень многих шотландских королей. Такой вечный, свободолюбивый народ, который борется за свою независимость. Читатель той эпохи это считывал. С другой стороны, именно так назывался тот корабль, на котором отправлялись герои Жюля Верна, дети капитана Гранта, в свои странствия. Да, и здесь тоже очень такие благородные смыслы появлялись вокруг, потому что это люди, которые сплотились для того, чтобы найти потерпевшую крушение шхуну ее капитана, как бы ориентированы на то, чтобы сделать это добро, спасти, помочь. И, безусловно, вот эта традиция, она тоже накладывалась. Но весной 1940 года, когда вот еще сценарий не совсем был дописан, его в комитете по кинематографии обсуждали, и вот там как раз выразили недоумение. Хороший советский мальчик, пионер, придумал такую полезную игру. И вдруг Дункан. Мы посоветовались тут с товарищами, имя вам нужно поменять. Вот это воспоминание Камова, обыкновенная биография Аркадия Гайдар. Он говорит о том, что Гайдар очень тяжело переживал расставание с именем этого героя и никак не мог найти равноценную замену. Для него принципиально важным, чтобы вот это имя было не совсем таким обычным. И опять же, как вспоминает Камов, его вдруг осенило Тимур, имя его сына. получилось так, что поиски вот как бы с западного мира перекинулись на совсем такую ближнюю историю, на свой обжитой мир. Помимо этой инаковости, вместе с тем появлялась и еще одна такая вещь – элитарность, царственность. В то время Тимур, да, вот этот восточный правитель, он как-то был очень хорошо известен. Но самое интересное, что это, наверное, совпало и с самим Тимуром, сыном. Командирские качества, которые, вот эти лидерские качества, в котором сам Аркадий Петрович Гайдар видел. И даже его называл что-то типа «мой командир». Вот так. То есть вот что сложилось, вот что произошло. Повесть эта пишется, когда существует такое серьезное предчувствие войны. И этой тревогой пронизано и вот процесс работы Гайдара над этой повестью. И в то же время, помним, на периферии там постоянно. Девочка, ее отец погиб на границе. Отец Женьки тоже уже 3 месяца на этих учениях находится. А вот что в дневниках. «Сегодня начал Дункан повесть. Война гремит на земле. Нет больше Норвегии, Голландии, Дании, Люксембурга, Бельгии. Германцы наступают на Париж, Италия на днях вступила в войну». То есть, видим, работа над повестью сопровождается вот этими размышлениями о том, что мир исчезает. И чуть позже он запишет: «Давно уже Франция разбита. Пишу Тимуру и его команду, работа идет неровно, рывками». То есть вот это постоянно фиксируется, и вот что же получается? Вот этому распадающемуся миру Гайдар противопоставляет, наоборот, командный дух и сплочение. И вот это, наверное, важно, потому что все чувствуют, что что-то происходит. Достаточно почитать периодику той поры, да, чтобы понять, что говорят о мире, но вот это ощущение, человек живет в ожидании этой войны. Тимуром его командой Гайдар, по сути, показывал, как этому противостоять. Сплотиться, чтобы делать добро. И вот что важное он нашел. Какую систему ценностей он внушал этой повестью детям? Ценность коллективизма, в хорошем смысле этого слова. Когда коллектив не подавляет, а позволяет раскрыться. Вот этот командный дух. А стремление делать добро, избавлять мир от несправедливости и делать этот мир лучше. Он показывает, что труд – это радость, потому что он совместный, и он несет радость другим людям, помогает другим. Гайдар создавал мир социально ответственных детей, у которых есть общая жизненная цель. Но вместе с тем это был мир веселья и детства, который всегда самим ребенком потом будет вспоминаться как счастливое. Все проблемы взрослого мира, да, решают дети, и это тоже очень важно. То есть они оказываются участниками этой большой жизни и творцами этой большой жизни. Ну и вот, что очень важно, один из главных вопросов, который решается в Тимуре и его команде, это пути восстановления правды. Как установить эту правду? Как бороться ради этой правды? И вот этот образ положительного, прекрасного героя Тимура, да, который идет в осуществлении своей цели даже тогда, когда получает препятствия, даже когда он оклеветан, когда он воспринимается не таким, какой он есть, вот в стремлении восстановить эту правду, вот это становится главным таким побудительным мотивом. И дети эту правду ищут, и дети эту правду находят. На самом деле, вот такое удивительное произведение, наверное, именно поэтому каждое поколение что-то в нем считывало. Поколение детей. Идеологию в нем видели только взрослые. Я думаю, что, наверное, этот текст все-таки, это произведение вернется к детям, и они его будут читать. Вот эти позитивные, положительные смыслы в нем считываем.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Разрешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас.
2: Итак, друзья, 11 июля. Первый Нижегородский театр клоунады «На краю света» представляет спектакль-клоунада под названием «Домовой». Это спектакль о той встрече, что меняет все. Знаете, бывают такие встречи, которые вселяют веру в себя, которые появляются именно тогда, когда ты совсем потерялся. И вот, познакомьтесь, девочка Ася, застенчивая скрипачка, которая так боится звучать вслух. И вдруг она находит поддержку там, где совсем не ждала, в своем собственном доме. От того, кто живет за углом, в тишине и видит тебя по-настоящему. Приходите увидеть, какими сильными могут быть дружба и взаимопонимание, когда они рождаются от сердца. Когда не нужны слова, чтобы сказать «ты не один, я здесь». Спектакль играют в уютном дворике под открытым небом. Принимайте во внимание погодные условия.

0: Активное занятие.
1: Он дыхании вдруг понял, что ему ужасно не хочется отдавать их назад месье Жильяру. Забыв о Нагорном, Алексей вдруг представил всех этих детей в разных концах России, которые помнят о нем, и большую его страну, и само слово «наследник», словно оживили эти незнакомые люди, будто все они пришли к нему на день рождения, и заочный разговор с ними делал его наследником, несмотря ни на что, оставлял его важной частью Родины. Он аккуратно сложил письма в стопочку. «Алексей Николаевич, пожалуйте ложиться в постель», — показал на разобранную кровать матрос. «Наследник?» — непонятно почему, — сказал Алексей, пряча под подушку письма. «Да, ваше высочество», — кивнул дядька, подавая ему ночную сорочку. «Они все называют меня наследником». Уже переодевшись и устраиваясь в кровати, цесаревич повторил привычное слово медленно, словно незнакомое. «Сейчас все так плохо. Нужно было бы им всем помочь. Вот если бы получилось это сделать. Дай мне иконку, которую мама подарила», — попросил он матроса. Иконку он поцеловал и положил на тумбочку рядом с кроватью. После ухода дядьки Алексей долго не мог уснуть, но когда он уже совсем собрался перечитать неожиданные письма, пришла мама. Она не только не отчитала его за то, что он еще не спит, а наоборот, даже обрадовалась. Может быть, сегодня ей самой больше нужна была их совместная молитва, чем ему. «Господи!» — прошептала она, целуя лоб сына. 13 лет завтра. Ты уже одного роста с отцом, совсем юноша. Хорошо, что хотя бы ты не переживаешь о нашем отъезде. Так и неизвестно, куда мы едем. Сегодня комендант сказал папе, что нас отправляют в Тобольск. Но это секрет. Это большой город? Нет, не очень. Оля с Таней узнавали. Там 25 тысяч жителей. А ехать туда долго? Говорят, около 4 дней. Но почему они не отпустили нас в Ливадию? Мам, не расстраивайся ты так. Мальчик мой, вдруг не скрывая горя, заплакала императрица. Я, наконец, получила письмо от Ани. Господи, бедная моя, сколько она перенесла. Ее держали в одиночной камере, издевались. У нее рана на лбу гноится, не заживает. Сейчас живет у едва знакомых людей. А теперь еще нас так далеко от нее увозят. Ведь она из-за нас страдает, потому что моя подруга, а я ей ничем не могу помочь. Как мне ее защитить? Давай помолимся о ней». Только Господь теперь может ей помочь. Только в молитве мы теперь с ней вместе. Бедная Аня, только и смог сказать цесаревич, и, перекрестившись, начал читать вечерние молитвы.
2: Кто бы мог подумать, что день рождения цесаревича, 30 июля, который раньше отмечался как национальный праздник, в этом году будет таким горьким, кануном ссылки из царского села. Печаль, казалось, проникла во все уголки дворца вместе с разбросанным по комнатам и залам багажом, опустевшими полками, стеллажами, шкафами и стенами, но главное – в растерянности бродящих без дела слуг, многие из которых сегодня были уволены. Кто-то, получив расчет, уходил сразу. Другие оставались, чтобы завтра проводить людей, которым не один год верой и правдой служили. Мало кто верил, что царская семья действительно сможет через 3 месяца, как обещало Временное правительство, вернуться назад в свой дом. Нагорный разбудил Алексея поздравлением с его праздником и сразу предупредил, что в 11 часов будет отслужен особый молебен у святого чудотворного образа Божьей Матери Знамение, который принесут по просьбе императрицы из Знаменской церкви. Цесаревич сразу понял, что это и будет настоящее прощание с родным домом. Хотя он с удовольствием думал о будущем путешествии, ему стало грустно. В основном из-за того, что несколько человек из ближайшей свиты родителей не могли с ними поехать. Да и часть слуг оставалась, те же садовники, с которыми он подружился, когда устраивали огород, и часть нянек, которых, несмотря на то, что царские дети выросли, никто не увольнял.

0: Вся семья была к ним искренне привязана. Особенно обидно было всем и Алексею тоже, что здоровье не позволяло ехать в такую даль строгому и надежному графу Бенкендорфу и милейшему старику графу Фредериксу. Без чудачеств, строгих следований всем традициям, искренней доброты которых, двор, понятно, уже никогда не остался бы прежним. Цесаревич волновался и о том, что Колю Деревенко, последнего его друга, могут оставить в царском селе. И уж, скорее всего, Сигу, его славному Сидную Иванычу, новые власти точно не разрешат поехать в Сибирь. Если они не разрешили англичанину даже просто вернуться во дворец, вряд ли ему удастся преодолеть такое далекое расстояние. Оказалось, что расставание с хорошими людьми и было самым печальным в предстоящем отъезде. Чудотворную икону на специальных носилках солдаты внесли через полукруглую залу. Святыню сопровождали священник из церкви и диакон. Процессия прошла по парадным залам и оказалась в придворной церкви, где святыню, не снимая с носилок, поставили в центре храма. Отец Афанасий положил на венчик Спасителя букетик гвоздик. Эти цветы ему утром прислала императрица, которая хотела после службы взять их с собой в дорогу. Церковь наполнилась людьми. На молебен пришли слуги, уже немногочисленная теперь свита, и солдаты караула, кто-то для охраны арестованных, кто-то из любопытства, другие из сочувствия к ссылаемой на север царской семье. Как только отец Афанасий начал служить молебен, император с императрицей сразу опустились на колени, а вслед за ними и их дети. Каждое слово в молебне, каждая нота, старательно выведенная певчими, сегодня воспринималась особенно щемяще. Это было прощание. Алексей боковым зрением увидел, что мама плачет. Но не так надрывно, почти в истерике, как это было последние дни, а обреченно и очистительно, отдавая свои слезы пречистому образу, последней надежде в сегодняшнем своем горе, прощании с домом. Беспредельный покой пречистой девы на чудотворном образе, принявшей судьбу, уготованную ей Богом, цесаревичу сейчас напомнил выражение лица мамы во время вечерних молитв. Почему-то ему показалось, что они даже внешне похожи. Было понятно, почему мама попросила принести эту икону именно сегодня. Она собиралась с духом, просила у Богородицы сил для предстоящей дальней дороги. Служба шла целый час, но цесаревич больше не чувствовал времени. Оно растворилось во всеобщей молитве. В конце он подумал, как эта мама смогла так долго простоять на коленях с ее больными ногами, но тут же отбросил эту глупую мысль. Понятно было, что и она забыла о времени и о боли. Хмурый отец настолько ушел в себя, словно отсутствовал сейчас здесь. Душой улетел куда-то далеко, молясь о чем-то важном. Сестры стояли чуть сзади. Алексей не мог видеть их лиц, он только несколько раз слышал всхлипывание кого-то из них. В конце молебна растерянный священник, потрясенный всем происходящим, подойдя к Алексею, стал поздравлять его с днем рождения. Но от нахлынувших чувств не мог подобрать нужные слова и признался, что его сердце переполнено пожеланиями и любовью к цесаревичу, которые невозможно выразить. Таким трогательным и искренним в этот момент был добрый отец Афанасий, что его потрясение передалось всем присутствующим. Император даже сжал кулаки, скрывая свое волнение. Батюшка аккуратно снял букетик гвоздик с иконы, отдавая их императрице, поцеловал ей руку. Первым приложился к святому образу Богородицы император, за ним семья, потом все присутствующие в храме. Богородица смотрела с иконы на проходящее прощание со всепонимающей печалью, и Алексею казалось, сама готова была расплакаться. После службы члены царской семьи и те, кто с ними должны были разделить ссылку, по очереди подошли к священнику за благословением в дальнюю дорогу. Он каждого осенил крестным знамением. Все скорбно, сдержанно принимали это безмолвное прощание. Только император с ласковой улыбкой сказал священнику: «Благодарю вас». Икону на носилках через парк медленно унесли стрелки третьего полка. За ними, опустив головы, не оглядываясь, ушли священник с диаконом. Полдень выдался несносно жарким. Солдаты раскраснелись от жары, а батюшка неловко обмахивался длинным рукавом своего облачения. Царская семья стояла на балконе, провожая чудотворный образ. Императрица прижимала к груди красные гвоздики, освященные венцом Спасителя. И они на фоне ее белого платья алели, словно были окрашены сердцем. Палящее солнце до боли жгло повернутые к нему лица, но никто не обращал на это внимания. Алексею нестерпимо захотелось прижаться к маме, но он не решился так прилюдно проявить свою нежность и первым покинул балкон. Когда процессия с иконой исчезла из виду, императрица едва не упала от подступившей слабости и боли в ногах. С балкона ее пришлось увозить на кресле с колесами. К радости Алексея уроки в день его рождения в связи с предстоящим отъездом отменили, а вечерняя прогулка была длинной. Наверное, даже солдаты хотя бы немного, но сочувствовали уезжающим. Праздничный обед вышел на славу вкусным и обильным. Повара без сомнения открыли свои тайники с лучшими деликатесами. Да и для кого было их теперь оставлять? На столе появились любимые семьей и свитой вина. Даже обожаемые дамами крымский нектар «Шато де Кем» из заповедного подвала графа Бенкендорфа был представлен несколькими бутылками. Когда перед сном к Алексею для вечерней совместной молитвы пришел отец, цесаревич ничуть не удивился. Понятно, мама, измученная сборами последних дней, неизвестностью ссылки, письмом Ани Вырубовой о ее мытарствах в Петропавловской крепости, совсем обессилела, и по настойчивому требованию доктора Боткина рано легла в постель. У сестер к концу дня не осталось никакого желания общаться между собой и с братом. Все обсуждения скорого отъезда заканчивались слезами. Каждая предпочитала переживать свое горе в одиночестве, и только император оставался спокойным. А его самообладание, как волны о берег, разбивались эмоции всех домашних, свиты и слуг. Днем, даже издерганный оформлением всех формальностей и стыковкой деталей, Керенский сам не заметил, как начал жаловаться императору на неожиданные сложности и препятствия последних дней, рассказывая, как непросто ему снарядить в дорогу императорскую семью и в конце, выпив чаю, уехал повеселевший. Алексея всегда восхищало это умение отца незаметно для других людей становиться для них опорой, словно он и правда был не только ему, но и всем окружающим отцом. Целый день весь дворец бегал к императору со всеми вопросами, возникающими во время сборов. Тот спокойно, с достоинством, ни разу не потеряв терпения, не отмахнувшись от мелочей, решал чужие проблемы. И сейчас уже вечером сумасшедшего дня он без тени усталости заботливо спросил сына: «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — поерзал в кровати Алексей, — «быстрее бы уже уехать». «Ты действительно не расстроился, что мы едем в Тобольск?» «Подумаешь, если в Ливадию нельзя, тогда какая разница, куда ехать? Здесь жутко скучно. А путешествовать здорово. Ты был когда-нибудь в Тобольске?» «Только проездом. Город не успел посмотреть». «Пап, ты, мне кажется, тоже не очень расстроен, что мы уезжаем», — прищурился цесаревич. «Как сказать? Это сложный вопрос», — пожал плечами император. «Не объясняй, я понимаю», — кивнул Алексей. «Давно хотел тебя спросить, когда я был наследником, ты думал, каким я стану царем? Ну, каким мог бы стать?» Цесаревич покраснел от неловкости и неуместности своего вопроса. «Да», — стал совершенно серьезным император. «Мы часто с мамой говорили об этом». «И что?» «У тебя все было бы хорошо. Давно у России не было такого царя, каким смог бы стать ты». «Правда?» — расцвел Алексей. «А почему?» «Если бы страна приняла тебя в такое, как сейчас, время, между тобой и народом никто не смог бы разрушить доверие, словно люди тебя бы признали сами. Так было с первым из Романовых, поэтому ты никогда бы не сомневался в своем предназначении. Такого служения хватило бы на всю твою жизнь». «До самой смерти», — как эхо прошептал Алексей. «Хватит об этом», — решительно завершил разговор император. «Читай молитвы». День отъезда выдался удивительно пригожим. На небе с утра не было ни одной тучки. Император с князем Долгоруковым на прогулке сразу принялись рубить очередное дерево. Сегодня только императрица осталась в своих покоях, продолжая упаковывать вещи. Алексей с сестрами и месье Жильяр вместе долго бродили по парку, прощаясь с ним. Цесаревич затеял с садовниками серьезный разговор об огороде, показывая им богатый урожай на грядках. «Проследите, пожалуйста», — попросил он самого пожилого садовника, — «чтобы эти овощи не пропали. Соберите их и разделите между слугами». «Все исполним, как прикажете, ваше высочество», — кивал старик, не обращая внимания на недовольство солдат таким его обращением к цесаревичу. Месье Жильяр с княжнами в это время ждали Алексея на дорожке, ведущей к пруду. Нужно было попрощаться с детским островом, самым дорогим для каждого из них уголком парка. Это был центр их игр. Дворец принадлежал взрослым, а в маленьком домике с детской мебелью проходила совсем другая жизнь. Здесь обитали зачарованные принцы и принцессы. Куклы и мягкие игрушки начинали говорить, пусть даже голосами их юных хозяев. Родители, няньки, учителя, слуги в этом месте теряли свою власть. Теперь с этим островом детства приходилось расставаться. На остров вежливый месье Жильяр не стал высаживаться, оставив в этот момент своих учеников одних. В домике Алексей вдруг заметил, что сестры, обходя комнаты, вели себя словно слепые. Они трогали каждую вещь руками, может быть, чтобы запомнить на ощупь игрушки, наполнявшие их детство. Он сам сначала погладил бархат низенького кресла, а потом недолго в нем посидел, почему-то с болью подумав, какое оно маленькое, узкое, неудобное. Коленки не согнуть, пришлось вытянуть ноги. То, что он вырос из этого кресла или даже из всего домика, стало вмиг таким важным. Пришлось сделать усилие, чтобы его тоску не заметили сестры. «Жаль, все игрушки придется здесь бросить», — осмотрелась Анастасия. «Ты же давно не играешь всеми этими куклами и зайцами», — почему-то разозлился Алексей. «Зачем они тебе?»
1: «Мне не хочется их тут бросать», — взяла на руки большую красивую фарфоровую куклу Мария. «Мне кажется, без нас их обидят». Она поправила помятое, выгоревшее бежевое с кружевами ее платье.
0: «Маша, перестань, пожалуйста, не нужно больше плакать, с ума можно сойти». Сама чуть не зарыдала Ольга, хотя Мария и не плакала вовсе. «Давайте не будем мучить друг друга».
2: «Вот и я об этом», — поддержал старшую сестру Алексей.
1: «А эту куклу все равно возьму с собой», — насупилась Мария, поглядывая на других кукол, никому больше не нужных.
0: «Бери, конечно, бери», — погладила куклу по голове Татьяна. «Остальных нужно было кому-нибудь подарить, все равно пропадут», — с досадой покачала она головой. «Я тоже что-нибудь на память себе отсюда возьму». Анастасия начала перебирать сидящие на полках в шкафу мягкие игрушки, нескольких из них уронив на пол, и, наконец, выбрала небольшого бурого медведя. «Он поедет со мной».
3: Продолжение следует.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Новый документальный фильм о Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре будет представлен зрителям в этом году. Подробнее об этих событиях. 14 июля в 9:30 утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий со служения архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек – наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил в свет книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Руководителем проекта выступил настоятель Вознесенской Печерской обители архимандрит Тихон Затекин. Автор данного издания – насельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря монахиня Макария Агудина. Основная цель издания – визуально ознакомить читателей с историей создания Благовещенского собора и с его мозаичными произведениями. Автор книги поэтапно показывает, как в Дивеевском монастыре воплощалась заповедь преподобного Серафима Саровского о строительстве собора, который должен стоять в конце Святой Канавки на одной линии с колокольней и Троицким собором. В книге богато представлены иллюстрации мозаик, которые украсили собор и сделали его уникальным архитектурным сооружением современности. Новый документальный фильм о Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре будет снят и представлен зрителям в этом году. Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре ведутся съемки фильма к 200-летию образования мельничной общины, которая будет отмечаться 22 декабря этого года. Серафимо-Дивеевский монастырь называют четвертым уделом Пресвятой Богородицы. Его история тесно связана с жизнью и трудами преподобного Серафима Саровского. Можно сказать, что монастырь стал духовным детищем святого. 200 лет назад, в 1826 году, состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицы Небесной. Новая община стала называться Мельничной. В 1842 году Мельничная община была объединена с Казанской в одну единую Серафимо-Дивеевскую общину. А еще через 19 лет объединенная община была преобразована в Серафимо-Дивеевский Троицкий женский монастырь. Фильм к юбилейной дате, 200-летию образования Мельничной общины, снимает телекомпания «Образ». Съемки проходят по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива». Над фильмом работают автор сценария Оксана Москвина, режиссер телекомпании «Образ» Инна Гайдай, операторы Владимир Гайдай и Игорь Макаров. О целях создания фильма рассказывает Инна Гайдай.
2: Что мы хотим рассказать этим фильмом? Мы хотим создать документальный фильм, где в доступной, увлекательной форме мы раскроем историю обители от самого ее основания до нынешних дней, через запустение года в советское время, через рассвет. На самом деле это уникальное место, куда хочется возвращаться по разным причинам. Не зря многие люди даже в отпуск себе ставят такую задачу – поехать именно в Дивеевскую обитель. Наша цель, наверное, в том, чтобы люди, посмотрев наш фильм, захотели узнать больше об этом месте и поехать туда.
1: Документальный фильм телекомпании «Образ» погрузит в историю обители – от ее основания до современности. Одним из спикеров выступила игуменья Сергия, которая возглавляет монастырь с 1991 года, почти с момента его возрождения.
3: Здесь правящей все-таки является верховная игуменья этого монастыря, как Царица Небесная, как четвертый удел Божьей Матери. Вот именно она и приход мощей батюшки Серафима сюда преобразил эту обитель. Потому что в нужный момент нужные люди посылаются и решаются вопросы, которые казались тебе совершенно невозможны решаемые.
1: На протяжении столетий все, кто приезжает в Дивеево, отмечают его особую благодатную атмосферу. Здесь приходит умиротворение и душевное спокойствие. Этими чувствами прониклась и сценарист фильма Оксана Москвина.
4: Дивеево прекрасно всегда. Вне зависимости от времени года, от погоды, которая там. Дивеево прекрасно даже в дождь, в снег. И нам хотелось вот этой своей работой передать красоту этого места. Красоту и благостность. Потому что туда приезжаешь и там испытываешь совершенно какие-то особые чувства. Чувства, которые ты не испытываешь больше нигде. Идешь ли ты по канавке? Или просто даже гуляешь по территории монастыря или рядом с ним. Это всегда состояние молитвенное.
1: Фильм «До небес высока» выйдет в декабре этого года. Его можно будет увидеть на телеканалах «Союз», «ННТВ», в социальных сетях и на сайте Нижегородской епархии. Ольга Ковалева, служба информации, Радио Образ.
0: Мы благодарим Ольгу Ковалеву за подготовленный материал. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 30 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
4: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
5: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
5: Мысли на каждый день года. Человеческие страдания и вера в Бога. Тема человеческого страдания – является для очень многих камнем преткновения на пути к Богу. А почему так происходит? А потому что часто на пути к Богу мы отыскиваем интеллектуальные ответы на наши вопросы. Почему этих вопросов нет у глубоко верующего человека? Ведь он тоже из плоти и крови, у него тоже нервная система, ведь он тоже наблюдает страдания, в том числе страдания собственных детей и своих ближних. Почему у глубоко верующего человека нет кризиса веры при соприкосновении со страданием? Потому что у него есть реальный опыт общения с Богом. Этот реальный опыт общения является доказательством Божьего присутствия в жизни. Этот опыт общения с Богом в первую очередь через молитву, а мы получаем ответ на наши молитвы, укрепляет нас. Человеку, который не молится и просто говорит «я не могу понять, почему этот ребенок страдает, а значит Бога нет», очень часто невозможно ничего объяснить. Но нередко такие люди, проходя через собственные страдания, соприкасаются с Божьим присутствием и становятся глубоко верующими. Из ответов на вопросы участников 5-го общецерковного съезда по социальному служению 5 сентября 2015 года.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Епископ Зиновий Красовский. Преосвященный Зиновий родился в 1884 году на Нижегородской земле в семье священника Владимира Красовского и в святом крещении был наречен Владимиром. В 1909 году окончил Нижегородскую духовную семинарию по первому разряду. Еще во время обучения в семинарии юный Владимир остался сиротой, скончался его отец. 10 сентября 1909 года по благословению епископа Нижегородского и Арзамасского Назария Владимир был назначен законоучителем церковно-приходской школы деревни Бугровой Нижегородского уезда. В тот же год он женился. 29 сентября 1909 года был определен на священническое место в Троицкую церковь села Ичалки Княгининского уезда. 18 октября Преосвященный Назарий рукоположил Владимира в сан Иерея и назначил его настоятелем указанной церкви. С 29 октября 1909 года Иерей Владимир Красовский определен законоучителем двухклассного мужского училища. В 1911 году в семье священника родилась дочь Елена. Сразу после родов скончалась его супруга, и все последующие годы Владимир жил целибатом. Свой нелегкий путь Иерей Владимир проходил с честью. В 1943 году он принял монашество с именем Зиновий, и в том же году, 9 декабря, был хиротонисан во епископа Лысковского, викария Горьковской епархии. В связи со смертью епархиального архиерея, архиепископа Горьковского и Арзамасского Сергия Гришина. С 1944 года викарию Зиновию пришлось временно управлять всей Горьковской епархией. В 1946 году святейший патриарх Алексий I утвердил его правящим архиереем с титулом епископа Горьковского и Арзамасского. Ввиду болезни Преосвященного Зиновия святейший патриарх назначил ему помощника, викария Лысковского Преосвященного Максима. Епископу Зиновию довелось управлять Горьковской епархией в последний год Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Это было время, с одной стороны, всеобщей военной разрухи, голода, массовых тягот и лишений, трагических событий в каждой семье, но с другой стороны, время возрождения церковной жизни, Русской Православной Церкви в целом, время перелома в отношениях церкви и богоборческого государства. Постановлением правительства СССР от 11 августа 1945 года Русской Церкви были возвращены права юридического лица, право иметь собственность и даже производить. Стали открываться храмы. В 1930-е годы и накануне войны в Горьковской епархии они закрывались по нескольку сотен в год. В Горьковской области уже в марте 1944 года в облисполком поступило 111 заявлений с просьбой об открытии церквей. Открыто же было только 6 храмов, фактически уже действовавших. Для сравнения, до трагических лет наступления советской власти на церковь в Нижегородской епархии действовало 1126 церквей. В самом городе Горьком за годы войны было открыто лишь 3 храма, и все на окраинах. Церковь отнюдь не обрела полную свободу в своей деятельности. Понятно, что власти на местах, как активные участники политики уничтожения храмов в недалеком прошлом, находились в некотором шоке от изменения правительственного курса в отношении церкви. В лучшем случае они не препятствовали робким попыткам жизнедеятельности церковных общин. Но о том, чтобы делать встречные шаги, не могло быть и речи. Поэтому многие из первооткрытых в послевоенное время храмов пережили стадию полулегального существования. Даже ранее открытая в городе Горьком Карповская церковь около года бездействовала из-за саботажа горсовета. В 1944 году, когда владыка Зиновий вступил во временное управление обширной Горьковской епархией, здесь было всего 38 священнослужителей. 26 из них побывали в тюремном заключении. Осуждены были в основном по статье «Антисоветская агитация». В 1947-м, за год до ухода на покой владыки Зиновия, в епархии стало 55 священников и 19 диаконов. Для сравнения, еще в 1937 году, до начала последней волны репрессий, обком партии насчитал в Горьковской области 1750 священников. Жизнь сельских священников в это сложное время открытия храмов была тяжелой. Реально на содержание духовенства средств у верующих не хватало, хотя под ходатайством об открытии церкви подписывались сотни человек. Благополучнее жили священнослужители церквей на окраинах города. Например, Высоковская церковь, куда стекались тысячи православных. Она могла содержать штат в 15 человек и клир из двух священников и диакона. При этом же храме жил и получал содержание из его доходов архиерей. С 1944 года преосвященный епископ Зиновий. В 1947 году журнал Московской патриархии опубликовал вести из Горьковской епархии, где советским правительством были награждены 7 священнослужителей медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Первым в этом списке значился преосвященный Зиновий. Итак, служение владыки Зиновия в Горьковской епархии совпало с поворотным моментом в жизни всей Русской Православной Церкви и ее верных чад. Можно утверждать, что Горьковская епархия в эти годы восстала из пепла. Церковь получила возможность существования и та же заняла свое место в структуре советской власти. Однако недолго преосвященному епископу Зиновию было дано Богом нести архипастырские труды. В связи с тяжелой болезнью, которая не оставляла его в течение многих лет, он вынужден был 18 ноября 1948 года подать прошение об увольнении от дел епархии. На покое владыка Зиновий прожил не более 6 лет, невыносимо страдая от болезни. 4 июля 1954 года он принял мирную кончину. Отпевание почившего архиерея совершил его преемник, архиепископ Горьковский и Арзамасский Корнилий, в сослужении всего городского духовенства. Множество верующих пришло отдать последнее целование архипастырю-страдальцу из-за болезни, пролежавшему 6 лет без движения. Тело святителя погребено возле алтаря Троицкого Высоковского храма Нижнего Новгорода.
0: Святители земли Нижегородской.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из баклажанов. Все православные очень их любят. В народе эти необычные ягоды, а ведь с точки зрения ботаники баклажан – это ягода. Так вот, в народе их называют синенькими, а научное их наименование – послен темноплодный, который, к слову, начали выращивать еще в Древней Индии. Сегодня баклажан – одно из самых популярных растений, народных даже, можно сказать. Синенькие плотно вошли в рацион православных россиян. Их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных рулетиков, в супах. Баклажаны богаты витаминами группы В. В них много бета-каротина, есть витамины А, Е и С. Они – настоящее хранилище полезного для сердца калия, а также кальция, магния и фосфора. Есть в них натрий, железо, немного цинка. Но больше всего в этих ярких овощах или ягодах – кремния. Они полезны для здоровья.

0: Мои дорогие, мы с вами будем готовить рулет из баклажанов и запеченного перца. Овощной рулет из баклажанов и болгарского перца можно приготовить буквально за 35-40 минут. Подавать же такой рулет можно не только в обычный будний день, но и на праздничный постный стол. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Баклажаны – 3 штуки. Перец болгарский – 5 штук. Соус соевый – 3 столовые ложки. Масло растительное – 2 столовые ложки. Соль – 1 четвертая чайной ложки. Перец черный молотый – 1 четвертая чайной ложки. Чеснок по вкусу, петрушка по вкусу и укроп по вкусу. Итак, мы начинаем. Подготовим необходимые ингредиенты для овощного рулета. В миску нальем соевый соус. К нему добавим растительное масло и хорошо размешаем. Баклажаны нарежем пластинами и выложим их на противень. Промажем их соусом. На противень также выложим перец. У меня весь перец не поместился, поэтому в духовку я отправила 2 противня. Запечем баклажаны в разогретой до 190 градусов духовке 15-20 минут, а перец 35 минут. Через 20 минут извлечем из духовки противень и достанем баклажаны, а перец отправим еще на 15 минут в духовку. Выложим баклажаны на пищевую пленку. Добавим соль и перец. На доске нарежем зелень и чеснок. Выложим зелень, а затем и чеснок сверху на баклажаны. Затем сверху выложим запеченный и очищенный от семян перец. Свернем аккуратно баклажаны с перцем в рулет. Замотаем его хорошо пленкой и отправим на сутки в холодильник. Через сутки снимем пищевую пленку. Нарежем овощной рулет из баклажанов и болгарского перца, подадим его к столу, украсив свежей зеленью. Отличное блюдо, которое можно подать самостоятельно. Получается сытно и очень вкусно. Поститесь на здоровье! Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике!
1: Вкусно и постно! Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: сказать «Победа».
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» образовался в 1975 году после того, как после латиноамериканских гастролей большинство музыкантов ушло из ансамбля «Самоцветы». Руководителем появившегося таким образом коллектива стал первый ударник «Самоцветов» Николай Михайлов. Название «Пламя», которое отражает как бы идеологическую принадлежность к эпохе, придумал Сергей Березин. На первых порах в обретении официального статуса коллективу очень серьезно помог Иосиф Кобзон. Он произнес свое авторитетное слово в высоких инстанциях и кабинетах, и коллективу разрешили существовать. Поначалу репертуар «Пламени» состоял из самоцветовских песен, но постепенно появился и свой новый материал –

1976 году у ансамбля вышел первый гибкий миньон с песнями «Дорога дальняя», «До 16 лет», «Здравствуй, мама», «Сердце горячим останется». Вскоре случилась важная перемена в составе. Уехал навсегда за границу Михайлов, и руководство ансамблем принял композитор, аранжировщик и пианист Сергей Березин, который и оставался бессменным руководителем коллектива всю его историю.

конце 70-х в «Пламени» работали талантливые музыканты, а также вокалисты Валерий Белянин, Вячеслав Малежик. Постепенно в репертуаре ансамбля, помимо произведений членов Союза композиторов, что было непреложно в ту эпоху, стали появляться и песни Сергея Березина –

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

Важной вехой в истории вокально-инструментального ансамбля «Пламя» стал 1980 год. Появилась программа «Кинематограф», которая впоследствии вышла на двух дисках-гигантах «Время пик» и «Кинематограф». Частично она состояла из произведений музыкантов ансамбля и литературных монологов в исполнении конферансье Михаила Еремина. Эта программа определила некоторый отход от традиционного виа-стиля в сторону так называемого прогрессив-рока –

Этот луч прямой, резкий. Эти тени, голоса заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф,

Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль, доставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я гляжу со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны, как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют.

0: над собственной ролью. Плачу я и хохочу. То, что видел, с тем, что вижу, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино.
1: В этот период, пожалуй, самым запоминающимся и популярным солистом ансамбля стал Вячеслав Малежик, который написал для «Пламени» несколько своих произведений. Но проработал он в коллективе недолго, около 2 лет, и ушел заниматься сольной карьерой. А в более поздний период в ансамбль пришли певцы Алексей Кондаков и Григорий Рубцов, в исполнении которых массовый слушатель запомнил песни «На 2 дня», «Помогите кенгуру».

0: Помогите!
1: Помогите!
2: Помогите!
3: Помогите кенгуру, потому что поутру кенгуру в своем кармане обнаружила дыру.
4: Ко второй половине 80-х пламя окончательно перестроилось на набиравшую тогда моду так называемую популярную музыку. С такими песнями, как, например, «Я подарю тебе город Москву», «Зацветает Краснотал» и подобными им. –

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкальный поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи.
3: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
4: Слушайте «Радио Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

Татьяна Шорохова. «Поход на Корсунь». Историческая повесть для детей отроческого возраста. Продолжение. Монастырь. Темнота застала путников в дороге. По слабому стону, который время от времени издавал отец, да по хриплому прерывистому дыханию, Любомир определял, что он еще жив. Недолго поколебавшись, мальчик решил продолжать путь. В сумерках он уже увидел монастырские постройки. На свет, струившийся из узких окон, и шел Любомир по каменистой, слегка подмороженной дороге. У закрытых ворот перевел дух, прислушался. До его слуха донеслось далекое тихое пение, непривычное для отрока. Оно мирными, монотонными звуками всплывало в сердце, рассеивая сомнения. Поэтому Любомир уверенно дернул за веревку привратного колокола. По гравию заскрипели шаги. Кто-то направлялся к монастырским воротам. Любомир ждал без волнения. Видно, отчаянная тревога за отца сделала мальчика бесстрашным. Спокойный, негромкий голос за воротами что-то спросил по-гречески. Любомир ничего не понял, но сказал по-русски: «Помогите мне, у меня умирает отец». Мальчик услышал, как двинулся засов. Щелкнула щеколда, и ворота открылись. Перед Любомиром стоял человек среднего роста в длинном черном одеянии со светильником в руке и вглядывался в темноту. В это время Ратибор издал слабый стон. Монах подал отроку знак рукой, и Любомир вошел на широкий проезд, который вел к монастырским строениям. Когда телега вкатилась, монах закрыл ворота и повел мальчика вглубь, на ходу поправляя на Ратиборе сползающий плащ. На стук тележных колес вышли еще два человека в длинной одежде. С удивлением посмотрели на славянского мальчика в доспехах. Перекинувшись с привратником несколькими фразами, они подхватили Ратибора прямо с войлоком и внесли его в тепло небольшого каменного домика. Любомир вошел следом, осмотрелся. В углу он увидел мерцавший в маленькой чашке огонек. «Мне нужен монах Павел», — обратился к людям Любомир. Греки, услышав знакомое имя, улыбнулись, и мальчик почувствовал, как рассеялось первое напряжение от его неожиданного появления в монастыре. Отроку показали на лавку, подали воду. Он взял глиняную чашу, ради гостеприимства сделал один глоток и наклонился над Ратибором. «Отец!» Голос мальчика прозвучал тихо, но четко. Раненый по-прежнему молчал. В это время один из монахов вышел и вернулся с братьей. Монахи окружили Ратибора с сыном, понимая, что только великое горе привело к ним славянского мальчика из вражеского стана. Вдруг к Любомиру один из монахов обратился по-русски. «Я, Павел, ты меня спрашивал?» «Да, мне о вас говорил варяг Стимит. Он дружен с моим отцом Ратибором и послал меня к вам». Стимит сказал, что здесь есть источник с живой водой, и она может исцелить моего раненого отца. Я знавал боярина Ратибора. Не раз вместе рубились в сечах. Правда, давно это было. 5 лет назад. Коль к нам добрался, будем за вас молиться Богу и сделаем все, чтобы помочь отцу твоему, поклонился Любомиру Павел. Монахи вышли и через время вернулись с большими широкогорлыми кувшинами студеной воды. Ратибора раздели до пояса, над ним склонился седой, благообразный старик. Он перекрестился, перекрестил Ратибора и начал снимать повязку, наложенную знахарем. Любомир поднял глаза и рассмотрел в углу, где мерцал огонек, святой лик греческого бога. Его глаза сострадательно смотрели мальчику прямо в душу. «Спаси моего отца!» — взмолился про себя Любомир. «И я крещусь и буду верным тебе всю жизнь!» Между тем старый монах, сняв повязку и налив в ковшик воды, промыл страдальцу рану, накрыл ее лоскутом полотна. После этого монахи переложили Ратибора на чистый пол, в углу под образами,
и вылили на него один за другим 3 кувшина воды, произнося по-гречески молитву. Ратибор 3 вздрогнул. Монахи тут же подхватили раненого и уложили его на лавке у горящей печки. «Пить!» — услышал Любомир слабый голос отца и рванулся к Павлу. «Он просит пить!» Монах Павел что-то сказал монастырскому лекарю, и седовласый целитель смочил Ратибору губы. «Сынок!» — еле слышно позвал отец. Любомир низко наклонился над больным, говоря порывисто: «Я здесь, тятя, здесь!» Ратибор попробовал поднять руку, но она тут же бессильно упала на лавку. Мальчик прижался щекой к руке отца и просил его: «Тятя, не умирай, слышишь? Не умирай!» Тем временем монахи вытерли воду на полу, постелили Любомиру рядом с отцом. В келье с ними остались монах Павел и благообразный старик, которого бывший дружинник киевского князя называл Николаем. Несколько раз в эту ночь промывал лекарь рану Ратибору, меняя повязки, а Павел непрерывно читал молитвы перед образами, глядя в толстую книгу, водруженную на высокий узкий столик с наклонной поверхностью. К утру Ратибор уснул. Уснул и Любомир под тихое молитвенное чтение монаха. На 3-й день пребывания в монастыре стало ясно, что рана в груди Ратибора не воспалилась. Тяжко, мучительно, но Ратибор жил. Жил милостью Божьей, молитвой и целительной силой родниковой воды. Любомир почти не отходил от отца, живо откликаясь на каждую его нужду. Мальчика радовало то, что Ратибор больше не терял сознание. Монах Павел, 40-летний варяг-христианин, который ушел со службы князю Владимиру после гибели боярина Федора с сыном Иваном, узнал в Ратиборе доброго соседа своего убитого язычниками родственника и все свободное от монастырских послушаний время отдавал заботе о раненом. Общие хлопоты о больном сдружили Любомира с братом Павлом и 70-летним монастырским лекарем Николаем. Монах Павел хорошо говорил по-русски, и с его помощью мальчик общался с братьей. Когда же Павла не было рядом, Любомир и лекарь Николай хорошо понимали друг друга по глазам и жестам. Через неделю лечения водой кровь перестала сочиться из раны, когда Ратибор кашлял. Все это время раненого воина не кормили, только поили отварами лекарственных трав с добавлением меда и каждый день обливали целебной студеной водой. Говорил Ратибор очень редко, едва слышно. Любомир очень жалел беспомощного отца. Однажды Павел, наблюдая, как ласково Любомир погладил уснувшего Ратибора по волосам, сказал мальчику: «С тобой Христос, Любомир, ведь Бог есть любовь. Твоей любовью спасет отца Господь. Ты только молись Спасителю и проси его помощи». Наступил день, когда монахи не позвали Любомира в трапезную. Целый день он не знал, что и думать. Выйдя из домика, постоял у источника, сбегавшего чистой веселой струей по крутому склону прямо в море, понаблюдал за кружащими над водой чайками, подробно рассмотрел и пересчитал скалы, тревожно торчащие у берега. «Неуютно здесь жить», — подумал Любомир, «как в ласточкином гнезде на краю земли». В сумерках зимнего вечера, когда на небе появилась первая звезда, Павел принес мальчику еду – вареную пшеницу, заправленную медом, грецкими орехами и сушеным виноградом, и вареные груши с яблоками и смоковыми. «Сочельник сегодня, канун Рождества Христова», – объяснил монах, но мальчик почти не понял его, услышав столько незнакомых слов. Однако догадался, что в монастыре готовятся к какому-то большому празднику. Калива, так называлась вареная пшеница, оказалась очень вкусным. Начиная с вечера, в маленьком пещерном храме всю ночь шла служба. Стоя на крыльце кельи и любуясь ярким светом, струящимся в узкие окна, мальчик заслушался пением монахов, радостным, торжественным, увлекающим душу ввысь, к звездам. Наполненный каким-то новым нежным чувством, Любомир умилился, и на глазах его выступили невесть откуда взявшиеся слезы.
Стало легко, непривычно легко, на душе словно мирная, надежная, мощная сила окружила мальчика. Первый раз за столько дней тревога и боль за отца оставили сердце Любомира, и появилась уверенность, что все будет хорошо. С этим чувством Любомир и вошел к Ратибору. Отец спокойно спал. Впервые раненый проспал до утра, ни разу не закашлившись. Утром отец позвал Любомира довольно бодрым голосом, и хотя и вымученно, но улыбнулся. Сын присел у отцовской постели, и тот спросил: «Скажи, где мы, сынок, и как мы сюда попали?» И мальчик стал подробно рассказывать Ратибору о событиях последних двух недель. Вскоре в келью вошли монахи, благостные и торжественные. Перекрестившись на иконы, они поздравили пришельцев с Рождеством Христовым и позвали мальчика в трапезную. Любомир уже хотел уходить, как вдруг Ратибор попросил: «Принеси мне что-нибудь поесть, Любку». Мальчик возликовал и опрометью кинулся к лекарю, чтобы спросить о еде для отца. Монах обрадованно заторопился, поставил на поднос вино, рыбу, мед, яблоки, хлеб и понес снеть больному. Любомир за много дней впервые вкушал пищу с отцом, много шутил, похвалил Ратибора, называя его молодцом, и был по-настоящему счастлив. После трапезы зашел монах Павел, и теперь Ратибор узнал в нем воина-варяга, который служил в Киеве наемником 5 лет назад. Они тепло поздоровались. «Как ты оказался здесь?» – спросил боярин давнего знакомого. И Павел стал рассказывать Ратибору простую историю своей жизни. А Любомир вышел из кельи, окинул взглядом море, небо, пугающую красоту изогнутого, обрывистого мыса и направился к храму. Поднявшись по ступенькам, Любомир открыл тяжелую дубовую дверь с резными крестами, украшенную бронзовыми чеканными накладками, и вошел под свод небольшого пещерного храма, освещаемого красными лампадками и огоньком большой свечи на золотом подсвечнике в центре. Слева на восток солнца Любомир увидел резную перегородку из белого камня, на которой были укреплены небольшие иконы. Он заметил в центре на высоком столике икону. Рядом в вазах стояли распустившиеся цветущие ветки неизвестного Любомиру дерева. Мальчик, боясь сделать от двери даже шаг, стоял, любуясь неземной, как ему казалось, красотой. Сердце его наполнилось чувством, название которому он узнает значительно позже – благоговение. Из-за каменной загородки вышел монах, удивленно, но по-доброму посмотрел на русского мальчика. Перекрестившись и поцеловав икону на аналое, монах подошел к Любомиру, взял его за руку, и они вместе вышли из храма. Позднее монах Павел объяснил отроку, что в церковь по древнему обычаю может входить только крещеный человек, посвященный Богу жизни, истины и любви. «Я тоже хочу быть крещеным», — мысленно молвил Любомир, но вслух не сказал ни слова. С этого праздничного дня Ратибор стал быстро набирать силы, а в крещенский сочельник встал и, опираясь на Павла и Любомира, сделал несколько шагов по келье. Когда отец и сын остались одни, Любомир поведал Ратибору о том обете, который он дал Богу во время болезни боярина. «Я не хочу откладывать своего обещания, отец, чтобы благодарить Бога за твое спасение. В храме его благодарить. Я увидел веру греческую в делах монахов, многое узнал о ней от Павла и хочу просить тебя, крестись со мной», — заглядывая отцу в глаза, просительно сказал отрок. Ратибор взял в свои руки ладонь сына, помолчал, превозмогая внезапное волнение, и заговорил: «В болезни своей часто видел я храм греческий, в котором побывал во время посольства в Царьград, и понял я, что призывает меня Бог невидимый, и обещал я ему, если исцелит меня, крещение принять». И забыв о своей ране, Ратибор, как делал это всегда, прижал сына к груди. «Скоро мы с тобой еще крепче породнимся, сынок». Вошел Павел и по просветленным лицам Ратибора и Любомира понял, что между ними сейчас произошло нечто значительное.
«Олег», — обратился к нему Ратибор по старой памяти, но тут же поправился. «Павел, мы с сыном решили крещение принять. Что для этого нужно?» Монах истово перекрестился, слава Богу. Потом задумался, о чем-то соображая. Вскоре он объяснил Ратибору свою заминку. «В нашей церкви так заведено, что таинство крещения совершает епископ, а епископ, главный среди священников, находится в осажденном Херсоне. Правда, у нас живет на покое престарелый владыка Дионисий. Может быть, он вас окрестит? Мне надо с настоятелем это обсудить, как он благословит». И монах быстро вышел из кельи. Ратибор и Любомир молча дожидались возвращения Павла, возводя помыслы свои к Богу. Брат Павел возвратился радостный, воодушевленный. «Благословил настоятель, и владыка Дионисий согласился крестить вас. Случай уж очень необычный, явно по воле Божьей. Сегодня, в крещенскую ночь, когда будут освящать Агиасму, великую святыню, и совершится над вами крещение, таинство посвящения Христу. Настоятель уже поручил братии сшить для вас крещальные рубахи, а мне повелел еще раз рассказать вам о вере нашей и выучить с вами молитвы, которые вам надо знать». Ночью во время богослужения была освящена родниковая вода, налитая в большие глиняные кувшины. Отдельно в огромной деревянной бочке настоятель Алексий освятил воду монастырского источника для крещения Ратибора и Любомира. Монахи помогли Ратибору забраться в бочку со святой водой, и старый епископ Дионисий, щупленький и согбенный, трижды погрузил боярина в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа. За ним крестили Любомира. Ратибор был наречен Андреем в честь апостола Иисуса Христа Андрея Первозванного, а Любомир – Георгием в честь великомученика Георгия Победоносца. Немощный на вид, но крепкий духом монашеским, епископ Дионисий одел на могучую, израненную грудь Ратибора кипарисовый крестик с резным распятием Спасителя. Такой же крестик был одет и на грудь Любомира. После совершения таинства, одетый в сухую одежду раб Божий Андрей и отрок Георгий приняли участие в церковной службе и причастились святых христовых тайн. Через 2 недели окрепшие в здравии и вере новоявленные воины Христовы готовы были отправиться в русский стан, который, как говорили заходившие в монастырь путники, упорно стоял под стенами Херсона. Ратибор и Любомир со слезами простились с монастырской братьей. С молитвой и добрыми напутствиями, как родных, проводили их братья-иноки за монастырские угодья. Любомир ехал на оседланном коне, Ратибор на телеге. По совету брата Павла, отец и сын решили до времени не говорить своим соплеменникам о крещении, но каждый день молиться друг о друге уже именами, записанными на небе – Андрей и Георгий. Продолжение следует.

0: погоду знаю традиционно. Наоборот, спокойная погода, солнечная, такая жаркая, с тихим, слабым ветром.
1: То есть антициклон – это хорошо? Пусть они будут в отношениях.
0: Ну, как хорошо. Не будем вспоминать 2010 год, когда это был жаркий антициклон. И самое максимальное количество опасных явлений за год – 28. А чаще всего это 16-18 бывает. А в семейных отношениях, конечно, это просто будет и не семья, потому что каждый в семье должен высказать свою точку зрения. И поскольку наша семья состояла из 4 человек, то учитывались все мнения, но а конфликты, конечно, были. Но доверие, уважение и завершение – это любовь над всем.
1: А вот как вы относитесь, Ольга Дмитриевна, к своему возрасту, к морщинкам на лице? Вы же человек медийный, вас же вот все, вы говорите, что камера вас любит и снимает она вас уже. Сколько, получается, лет вас камера-то снимает?
0: 47 лет.
1: 47 лет. Поэтому наверняка вы, ну, как вот вы вообще относитесь к возрасту?
0: Да, конечно, я постарела. И в свои 69 я выгляжу уже не так, как я выглядела в 22 года. Но я думаю, мне мои слушатели, мои зрители простят и мои морщинки, потому что знают мой голос. И как я поняла, что и любят, когда я составляю прогноз погоды.
1: То есть вы философски относитесь к своему возрасту?
0: Конечно, я старею вместе с вами, дорогие слушатели.
1: Боитесь вообще перемен в жизни? И как вы их встречали в своей жизни, вот эти перемены? Были у вас, например, ну вот у вас муж рано ушел из жизни.
0: Да, это было непросто. Это, во-первых, было время, ведь дочь у меня родилась за 2 года до распада Советского Союза. Это эталонная система. Это ничего не было. Не просто ничего не было. И если, например, рубашку приносили одну на отдел, надо было разыграть ее, несмотря на то, что там кто-то носит другой размер. Это было очень сложное время. Но люди все равно ухитрялись и даже делали из бутербродного масла сливочное масло. Как-то жили дружно.
1: А как его? Можно вот лайфхак? Как это происходило? Из бутербродного в сливочное? За счет чего оно получилось?
0: Да, потому что его разогревали, а потом пену снимали. И оставалась вот субстанция, это уже более густая, это сливочное масло. Как и приносили наши уже пенсионеры, дай бог им всем здоровья, делали икру черную, то есть из кильки делали с манкой икру. Приносили.
1: И еще вкусно, да?
0: На работу. Все было вкусно, чудесно, хорошо, весело. И были у нас КВНы, и, конечно, на 8 марта даже устраивали управленческие, кто лучше торт испечет. Конечно, жюри состояло из одних мужчин. Был, например, кто всех лучше там пошьет одежду на себя. Ну, я не мастерица, но, тем не менее, какое-то второе или третье место занимала.
1: От ощущения, что вот вы много вспоминаете в то время, что это связано потому, что это были молодые годы, или потому что действительно оно было лучше, чем сейчас? Вот хочу понять.
0: Вы знаете, наверное, не лучше, чем сейчас. Это, во-первых, молодость. А во-вторых, это была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас это неспокойствие, оно создает вот этот дискомфорт, дисбаланс. И когда слышишь там что-то и говоришь, давайте займемся работой, потому что это отвлекает, это деморализует. Надо сохранять целостность. И если каждый будет выполнять свое конкретное дело профессиональное, причем я вообще за такое условие, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. И мне не нравится, когда, например, один высокопоставленный человек идет сначала на один фронт работ, а потом совсем на 180 градусов переключается на другой. Это не есть хорошо, это мое мнение. Я не знаю, может, я недальновидная, но, тем не менее, мне кажется, профессионализм, он всегда в цене должен быть.
1: Ольга Макеева, героиня программы «Верую» сегодня. Ольга Дмитриевна, что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям? Пожелать нам, во-первых, хорошей погоды и
0: да,
1: в доме тоже.
0: Дорогие мои слушатели, всем

0: нижегородцам желаю, конечно, крепкого здоровья, любви, счастья. Я не буду вот так денег желать, потому что по доходам и расход. А вот в душе комфорта, и чтобы комфортная среда была около вас. И, конечно, мира. Но а погоды не только хорошей за окном. И я думаю, что этот май, который и не стал таким уж холодным, как это было в 2024 году, он был третий после 99-го и 2000-го года, тоже холодные мая. Впереди нас ждет хорошее, комфортное лето. Счастья, здоровья вам!
1: Спасибо вам большое, Ольга Дмитриевна. Хочу предложить в финале нашей программы послушать песню «У природы нет плохой погоды». Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, была сегодня героиней программы «Веру». Слушайте нашу программу каждую пятницу в 14 и 18 часов. До встречи!

стали звездами в народе, и в регионах, и в Москве. Те, кто вещает о погоде по всем каналам на ТВ. Мы ценим преданность и дружбу,

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Концерт для валторны с оркестром си бемоль мажор. Часть вторая.

0: Известный немецкий композитор Рихард Вагнер – настоящий рекордсмен. Во-первых, он написал самую длинную в мире сольную арию. Она звучит в сцене жертвоприношения Брюнгильды в опере «Гибель богов». Время звучания арии – 14 минут 46 секунд. Во-вторых, он создал самую длинную классическую оперу – «Нюрнбергские майстерзингеры». В несокращенном варианте она звучит целых 5 часов 15 минут. А вот современники Вагнера музыку классика понимали не всегда. Однажды он пришел к издателю и сказал:
1: «Я великий композитор. Я пишу музыку будущего и разрешаю вам ее напечатать».
0: На что издатель ответил:
2: «К сожалению, я не занимаюсь музыкой будущего. Обратитесь к моему внуку».

0: Музыкальные мгновения.
1: Лист выступал на концертах буквально до последних дней своей жизни. Некоторые считают, что он является изобретателем жанра сольных концертов пианистов. Порывая со старой традицией, Лист развернул рояль так, чтобы посетители концертов могли получше разглядеть впечатляющий профиль музыканта и его руки. Иногда Лист ставил на сцену несколько инструментов и путешествовал между ними, играя на каждом с равным блеском. Эмоциональный напор и сила удара по клавишам были таковы, что во время турне он оставлял за собой по всей Европе порванные струны и сломанные молоточки. Все это являлось неотъемлемой частью представления. Лист мастерски воспроизводил на рояле звучность полного оркестра. Одно из самых популярных произведений Ференца Листа — «Венгерская рапсодия, номер 2».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Традиционно в форуме примут участие представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы, активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». 14 июля в 9:30 утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий со служения архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек – наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил в свет книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Руководителем проекта выступил настоятель Вознесенской Печерской обители архимандрит Тихон Затекин. Автор данного издания – насельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря монахиня Макария Агудина. Основная цель издания – визуально ознакомить читателей с историей создания Благовещенского собора и с его мозаичными произведениями. Автор книги поэтапно показывает, как в Дивеевском монастыре воплощалась заповедь преподобного Серафима Саровского о строительстве собора, который должен стоять в конце Святой Канавки на одной линии с колокольней и Троицким собором. В книге богато представлены иллюстрации мозаик, которые украсили собор и сделали его уникальным архитектурным сооружением современности. К другим новостям. Белорусско-российское совместное предприятие «Нижэкотранс» планирует запуск высокотехнологичного производства электротранспорта на территории особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске Нижегородской области. Напомним, что предприятие было создано в конце 2022 года. В течение третьего квартала текущего года завод планирует полностью завершить контракт по обновлению подвижного состава для нужд Нижнего Новгорода. Этот контракт предусматривает выпуск 170 трамваев, включая 26 трехсекционных и 62 электробусов. Также предприятием был выполнен заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара. Отметим, что модернизация инфраструктуры и подвижного состава общественного транспорта соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсмы в особую экономическую зону Кулибин. Там планируется создать высокотехнологичное и роботизированное производство, что позволит расширить линейку перспективной продукции. В частности, сейчас ведется разработка перспективной линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 29 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
3: Добрая песня на «Радио Образ».
4: Песня
5: «Большая медведица».
4: Автор.
5: Автор музыки Вячеслав Добрынин. Слова поэта-песенника Леонида Дербенева.
4: Песня «Большая медведица» ассоциируется сейчас с голосом только одного человека, популярного актера театра и кино, народного артиста России Михаила Боярского. Однако мало кто помнит, но изначально песню исполнил Олег Кацура, а Михаил Боярский стал вторым исполнителем этой песни. При этом он стал тем человеком, который ее популяризировал. Песня была записана участниками ансамбля «Здравствуй, песня» еще в 1984 году солистом Олегом Кацура. Песня отлично принималась публикой на концертах, а в 85-м на «Большую медведицу» был снят клип, который показали в мегапопулярной советской телепередаче «Утренняя почта». Через некоторое время участники «Веа, здравствуй, песня» услышали свою запись на радио. Однако с голосом не солиста Кацуры, а в исполнении популярного артиста театра и кино Михаила Боярского. Для удачного толчка в раскрутке мегахита Вячеслав Добрынин пригласил Боярского, который спел эту песню под инструментальную фонограмму «Веа, здравствуй, песня».
5: Исполняет народный артист России Михаил Боярский.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Появление первых аэрозолей отмечено в 1790 году. Тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 году был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 году ученые провели ряд успешных экспериментов, в ходе которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. А в 1920-30-х годах в истории аэрозоля произошел значительный прорыв. Норвежский инженер-химик из города Осло Эрик Андреас Ротхейм думал, как лучше нанести на свои лыжи воск. Для этого он изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха. И лишь в 1940 году положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Так, двум американским ученым, Лайлу Гудхью и Уильяму Салливану, служащим Департамента сельского хозяйства, был передан заказ от правительства США. Требовалось разработать небольшой аэрозольный баллон для борьбы с насекомыми. Он должен был быть наполнен химическими веществами и находиться под давлением сожиженным газом. И двое ученых добились успеха в борьбе с вредителями. В целом, за время Второй мировой войны было произведено 50 миллионов аэрозольных баллонов. Считается, что массовое производство аэрозолей началось именно с этого периода. Дальнейшее распространение производства привело к тому, что в 1947 году для гражданского применения было изготовлено 4 миллиона аэрозолей. Рост популярности применения продолжался. И вскоре, чтобы оказаться в Европе, аэрозольным баллончиком пришлось пересечь Атлантический океан. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающейся в аэрозольной упаковке. В том числе это краска, косметика, лаки и даже лекарств. Современную жизнь невозможно уже представить без аэрозоля, так как им очень удобно и экономично пользоваться.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Старый Нижний под микроскопом. Авторский цикл старшего научного сотрудника Нижегородского музея-заповедника Ивана Богомолова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается авторский цикл «Старый Нижний под микроскопом». И сейчас мы возвращаемся к многодетальным фотографиям. Продолжаем такую своеобразную экскурсию по береговой линии Старого Нижнего. Я напомню, что в прошлых выпусках мы с вами посмотрели панораму нынешней набережной Федоровского или Верхней Окской набережной, как еще подобные места раньше называли. Потом мы с вами посмотрели набережную линию от Кремля до Грибного канала. Это Волжский откос или Верхняя Волжская набережная. А сейчас мне бы хотелось продолжить обзор еще дальше. И для этого мы с вами вместе с Максимом Петровичем Дмитриевым заберемся на одну очень высокую постройку, на которой мне как раз хочется остановиться. Потому что сам я относительно недавно про нее узнал, ну, наверное, лет 5 назад. А большинство из нас вообще о ней даже не подозревает. Экскурс будет у нас здесь совершенно неожиданный, в пожарную историю. До революции было всего 5 пожарных частей. И одна из них сохранилась, это единственная, до сих пор, в том же самом здании. Найти это здание мы с вами сможем, если пойдем, будем ориентироваться на лингвистический университет, на его старый корпус. Лучше всего, если мы с вами поедем на трамвае. И нам нужно будет выйти на остановке улица Трудовая. Но сама улица Трудовая идет вниз, к улице Ковалихинской. Нам нужно идти в другую сторону. Если мы повернемся спиной к Трудовой улице, то перед нами будет как раз этот корпус, старый корпус лингвистического университета, который когда-то был школой. Так вот, этот корпус стоит на месте Троицкой Верхнепосадской церкви. И рядом с этой церковью раньше стояла пожарная часть, и если храм, к сожалению, в советские годы снесли, чтобы построить вот этот вот ныне учебный корпус лингвистического университета, то пожарная часть каким-то чудом сохранилась. И вот чтобы до нее добраться, мы с вами идем вдоль забора, который отделяет придомовую территорию уже теперь лингвистического университета от проезжей части улицы Большой Печерской. И дальше будет переулок. Мы с вами движемся вправо, и как раз мы, когда пройдем уже в глубину вот этого переулка, то с правой стороны мы с вами увидим небольшой двухэтажный дом с очень высокими дверями. И эта пожарная часть существует, ну, как минимум, с 80-х годов 19 века. И, естественно, эта часть немножко перестраивалась, потому что, разумеется, пожарная часть, то есть вышка, на которую поднимались наблюдатели, она со временем прогнивала, нужно было ее периодически обновлять. И на разных фотографиях, которые мне доводилось видеть, ее облик немножечко варьируется. Там на снимках, например, 80-х годов 19 века и на снимках уже начала 20 века. Но самое главное, что вышка была, ее поддерживали. И вот на нее, в частности, забрался Максим Петрович Дмитриев, чтобы сделать уже круговую панораму. И вот несколько снимков этой круговой панорамы мне довелось видеть. Эти снимки, в общем-то, известные. Но нас с вами из этих снимков будет интересовать кадр, который обращен в сторону современной улицы Родионова. И таким образом кадр, как вы уже догадываетесь, будет выполнен в сторону современных Верхних Печер. Ну, во-первых, мы с вами здесь увидим в самом низу это дом, который находится на улице Минина. Если мы сейчас на улице Минина поедем на маршрутке, условно говоря, или на автобусе, то, чтобы увидеть этот дом, нам нужно доехать до остановки ГИТО. И когда мы на ней выходим, ГИТО будет с одной стороны улицы Минина, а с противоположной вы увидите общежитие того же лингвистического университета и рядом с ним домик-пряник, двухэтажный, с башенкой, здание потрясающее. И вот этот дом, как раз уцелевший, попал в кадр, который мы с вами сейчас смотрим. С противоположной стороны вы узнаете улицу Большую Печерскую. И если будете внимательно смотреть на деревянные дома, то их тоже узнаете, потому что эти дома до сих пор, по счастью, существуют. На отрезке Большой Печерской улицы на подходе к Сенной площади. И вот теперь мы с вами попробуем найти на этом снимке, собственно, Сенную площадь. Она находится почти в центре кадра, чуть левее от центра. Но площадь-то нам совершенно непривычна, потому что если сейчас ее доминантой служат сразу три, а может даже четыре высотных здания, там под 20 этажей у них высота, то, естественно, до революции таких высоток быть не могло. Но сама площадь прекрасно просматривается, и деревянные сооружения, двухэтажные дома, которые составляли ее ансамбль, тоже хорошо видны. Раз нет на этом кадре высоток современных, то, естественно, открывается вид на Печорский монастырь. И несмотря на то, что эту фотографию я взял с открытки, то есть это небольшой отпечаток, его физический размер 9 на 14 сантиметров всего, четкость печати здесь очень высокая, и сам монастырь, и его главный Вознесенский собор вполне узнаваемы. Естественно, сейчас уже, если мы будем там смотреть, будет уже канатная дорога. И еще одна деталь, там сейчас уже будет находиться мусульманская мечеть. Говорю сразу, этот снимок хоть и начало 20 века, но его сделали в 1911 году, когда мечеть еще не была построена, поэтому в кадре ее нет. Еще одна очень важная деталь этой фотографии – это улица Родионова. Когда мы будем с вами на нее смотреть, вас поразит, что это вообще был пустырь. То есть там даже домов практически не видно, одни сплошные поля открываются. Это тоже вас не должно удивлять, потому что Большая Печорская улица Родионова, вот этот вот стык в районе Сенной площади, был окраиной города. Называлось место это Казанским трактом. Это место было уже загородной трассой по тем временам. И поэтому здесь уже начинались вот эти вот поля, огороды и деревни. Вот одна из самых известных – это Слобода под Новью. Вот она до сих пор существует. И до сих пор даже, если мы будем смотреть не правую, а левую сторону той же улицы Родионова, на ней мы все равно узнаем многочисленные старые дома. Вот такие детали открывает нам уникальная фотография. И мы можем убедиться, как лихо раздвинул свои границы город за прошедший 20 век, сколько много было зелени, сколько много было особняков и усадеб. Это я возвращаюсь к нижней части вот этой фотографии. И как здорово, что находились такие энтузиасты, как Максим Петрович Дмитриев, которые не ленились, которые поднимались на высокие точки и сохраняли таким образом для потомков облик старого города. До новых встреч. Всего самого доброго.
1: Старый Нижний под микроскопом. Радио «Образ». Все образуется.
3: Как не петь и не молиться, если все поет вокруг? Лес и луг, ручьи и птицы, если облик светлолицый улыбается как друг. Друг прекрасный, облик милый, вестник радости земной. В жизни бедной и унылой всюду образ белокрылый тихо веет предо мной. Сергей Клычков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 26 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду. Жителей севера области также ожидает малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 26 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 26 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
5: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: «Мам, не расстраивайся ты так». «Мальчик мой», — вдруг, не скрывая горя, заплакала императрица. «Я, наконец, получила письмо от Ани. Господи, бедная моя, сколько она перенесла! Ее держали в одиночной камере, издевались, у нее рана на лбу гноится, не заживает. Сейчас живет у едва знакомых людей, а теперь еще нас так далеко от нее увозят, ведь она из-за нас страдает, потому что моя подруга, а я ей ничем не могу помочь. Как мне ее защитить? Давай помолимся о ней. Только Господь теперь может ей помочь. Только в молитве мы теперь с ней вместе». «Бедная Аня», — только и смог сказать цесаревич, и, перекрестившись, начал читать вечерние молитвы.
1: Кто бы мог подумать, что день рождения цесаревича, 30 июля, который раньше отмечался как национальный праздник, в этом году будет таким горьким кануном ссылки из царского села. Печаль, казалось, проникла во все уголки дворца вместе с разбросанным по комнатам и залам багажом, опустевшими полками, стеллажами, шкафами и стенами, но главное – в растерянности бродящих без дела слуг, многие из которых сегодня были уволены. Кто-то, получив расчет, уходил сразу. Другие оставались, чтобы завтра проводить людей, которым не один год верой и правдой служили. Мало кто верил, что царская семья действительно сможет через 3 месяца, как обещало Временное правительство, вернуться назад в свой дом. Нагорный разбудил Алексея поздравлением с его праздником и сразу предупредил, что в 11 часов будет отслужен особый молебен у святого чудотворного образа Божьей Матери знамение, которое принесут по просьбе императрицы из Знаменской церкви. Цесаревич сразу понял, что это и будет настоящее прощание с родным домом. Хотя он с удовольствием думал о будущем путешествии, ему стало грустно. В основном из-за того, что несколько человек из ближайшей свиты родителей не могли с ними поехать. Да и часть слуг оставалась, те же садовники, с которыми он подружился, когда устраивали огород, и часть нянек, которых, несмотря на то, что царские дети выросли, никто не увольнял. Вся семья была к ним искренне привязана. Особенно обидно было всем, и Алексею тоже, что здоровье не позволяло ехать в такую даль строгому и надежному графу Бенкендорфу и милейшему старику графу Фредериксу. Без чудачеств, строгих следований всем традициям, искренней доброты которых, двор, понятно, уже никогда не остался бы прежним. Цесаревич волновался и о том, что Колю Деревенко, последнего его друга, могут оставить в царском селе. И уж, скорее всего, Сигу, его славному Сидную Иванычу, новые власти точно не разрешат поехать в Сибирь. Если они не разрешили англичанину даже просто вернуться во дворец, вряд ли ему удастся преодолеть такое далекое расстояние. Оказалось, что расставание с хорошими людьми и было самым печальным в предстоящем отъезде. Чудотворную икону на специальных носилках солдаты внесли через полукруглую залу. Святыню сопровождали священник из церкви и диакон. Процессия прошла по парадным залам и оказалась в придворной церкви, где святыню, не снимая с носилок, поставили в центре храма. Отец Афанасий положил на венчик Спасителя букетик гвоздик. Эти цветы ему утром прислала императрица, которая хотела после службы взять их с собой в дорогу. Церковь наполнилась людьми. На молебен пришли слуги, уже немногочисленная теперь свита, и солдаты караула, кто-то для охраны арестованных, кто-то из любопытства, другие из сочувствия к ссылаемой на север царской семье. Как только отец Афанасий начал служить молебен, император с императрицей сразу опустились на колени, а вслед за ними и их дети. Каждое слово в молебне, каждая нота, старательно выведенная певчими, сегодня воспринималась особенно щемяще. Это было прощание. Алексей боковым зрением увидел, что мама плачет. Но не так надрывно, почти в истерике, как это было последние дни, а обреченно и очистительно, отдавая свои слезы пречистому образу, последней надежде в сегодняшнем своем горе, прощании с домом. Беспредельный покой пречистой

0: Девы на чудотворном образе, принявшей судьбу, уготованную ей Богом, цесаревичу сейчас напомнил выражение лица мамы во время вечерних молитв. Почему-то ему показалось, что они даже внешне похожи. Было понятно, почему мама попросила принести эту икону именно сегодня. Она собиралась с духом, просила у Богородицы сил для предстоящей дальней дороги. Служба шла целый час, но цесаревич больше не чувствовал времени. Оно растворилось во всеобщей молитве. В конце он подумал, как эта мама смогла так долго простоять на коленях с ее больными ногами, но тут же отбросил эту глупую мысль. Понятно было, что и она забыла о времени и о боли. Хмурый отец настолько ушел в себя, словно отсутствовал сейчас здесь. Душой улетел куда-то далеко, молясь о чем-то важном. Сестры стояли чуть сзади. Алексей не мог видеть их лиц, он только несколько раз слышал всхлипывание кого-то из них. В конце молебна растерянный священник, потрясенный всем происходящим, подойдя к Алексею, стал поздравлять его с днем рождения. Но от нахлынувших чувств не мог подобрать нужные слова и признался, что его сердце переполнено пожеланиями и любовью к цесаревичу, которые невозможно выразить. Таким трогательным и искренним в этот момент был добрый отец Афанасий, что его потрясение передалось всем присутствующим. Император даже сжал кулаки, скрывая свое волнение. Батюшка аккуратно снял букетик гвоздик с иконы, отдавая их императрице, поцеловал ей руку. Первым приложился к святому образу Богородицы император, за ним семья, потом все присутствующие в храме. Богородица смотрела с иконы на проходящее прощание со всепонимающей печалью, и Алексею казалось, сама готова была расплакаться. После службы члены царской семьи и те, кто с ними должны были разделить ссылку, по очереди подошли к священнику за благословением в дальнюю дорогу. Он каждого осенил крестным знамением. Все скорбно, сдержанно принимали это безмолвное прощание. Только император с ласковой улыбкой сказал священнику: «Благодарю вас». Икону на носилках через парк медленно унесли стрелки третьего полка. За ними, опустив головы, не оглядываясь, ушли священник с диаконом. Полдень выдался несносно жарким, солдаты раскраснелись от жары, а батюшка неловко обмахивался длинным рукавом своего облачения. Царская семья стояла на балконе, провожая чудотворный образ. Императрица прижимала к груди красные гвоздики, освященные венцом Спасителя. И они на фоне ее белого платья алели, словно были окрашены сердцем. Палящее солнце до боли жгло повернутые к нему лица, но никто не обращал на это внимания. Алексею нестерпимо захотелось прижаться к маме, но он не решился так прилюдно проявить свою нежность и первым покинул балкон. Когда процессия с иконой исчезла из виду, императрица едва не упала от подступившей слабости и боли в ногах. С балкона ее пришлось увозить на кресле с колесами. К радости Алексея уроки в день его рождения в связи с предстоящим отъездом отменили, а вечерняя прогулка была длинной. Наверное, даже солдаты хотя бы немного, но сочувствовали уезжающим. Праздничный обед вышел на славу вкусным и обильным. Повара без сомнения открыли свои тайники с лучшими деликатесами. Да и для кого было их теперь оставлять? На столе появились любимые семьей и свитой вина. Даже обожаемые дамами крымский нектар «Шато Декем» из заповедного подвала графа Бенкендорфа был представлен несколькими бутылками. Когда перед сном к Алексею для вечерней совместной молитвы пришел отец, цесаревич ничуть не удивился. Понятно, мама, измученная сборами последних дней, неизвестностью ссылки, письмом Ани Вырубовой о ее мытарствах в Петропавловской крепости совсем обессилила, и по настойчивому требованию доктора Боткина рано легла в постель. У сестер к концу дня не осталось никакого желания общаться между собой и с братом. Все обсуждения скорого отъезда заканчивались слезами. Каждая предпочитала переживать свое горе в одиночестве, и только император оставался спокойным. а его самообладание, как волны о берег, разбивались эмоции всех домашних, свиты и слуг. Днем, даже издерганный оформлением всех формальностей и стыковкой деталей, Керенский сам не заметил, как начал жаловаться императору на неожиданные сложности и препятствия последних дней, рассказывая, как непросто ему снарядить в дорогу императорскую семью и в конце, выпив чаю, уехал повеселевший. Алексея всегда восхищало это умение отца незаметно для других людей становиться для них опорой, словно он и правда был не только ему, но и всем окружающим отцом. Целый день весь дворец бегал к императору со всеми вопросами, возникающими во время сборов. Тот спокойно, с достоинством, ни разу не потеряв терпения, не отмахнувшись от мелочей, решал чужие проблемы. И сейчас уже вечером сумасшедшего дня он без тени усталости заботливо спросил сына: «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — поерзал в кровати Алексей, — «быстрей бы уже уехать». «Ты действительно не расстроился, что мы едем в Тобольск?» «Подумаешь, если в Ливадию нельзя, тогда какая разница, куда ехать? Здесь жутко скучно. А путешествовать здорово. Ты был когда-нибудь в Тобольске?» «Только проездом. Город не успел посмотреть». «Пап, ты, мне кажется, тоже не очень расстроен, что мы уезжаем», — прищурился цесаревич. «Как сказать? Это сложный вопрос», — пожал плечами император. «Не объясняй, я понимаю», — кивнул Алексей. «Давно хотел тебя спросить, когда я был наследником, ты думал, каким я стану царем? Ну, каким мог бы стать?» Цесаревич покраснел от неловкости и неуместности своего вопроса. «Да», — стал совершенно серьезным император. «Мы часто с мамой говорили об этом». «И что?» «У тебя все было бы хорошо. Давно у России не было такого царя, каким смог бы стать ты». «Правда?» — расцвел Алексей. «А почему?» «Если бы страна приняла тебя в такое, как сейчас, время, между тобой и народом никто не смог бы разрушить доверие, словно люди тебя бы признали сами. Так было с первым из Романовых, поэтому ты никогда бы не сомневался в своем предназначении. Такого служения хватило бы на всю твою жизнь». «До самой смерти», — как эхо прошептал Алексей. «Хватит об этом», — решительно завершил разговор император. «Читай молитвы». День отъезда выдался удивительно пригожим. На небе с утра не было ни одной тучки. Император с князем Долгоруковым на прогулке сразу принялись рубить очередное дерево. Сегодня только императрица осталась в своих покоях, продолжая упаковывать вещи. Алексей с сестрами и месье Жильяр вместе долго бродили по парку, прощаясь с ним. Цесаревич затеял с садовниками серьезный разговор об огороде, показывая им богатый урожай на грядках. «Проследите, пожалуйста», — попросил он самого пожилого садовника, — «чтобы эти овощи не пропали. Соберите их и разделите между слугами». «Все исполним, как прикажете, ваше высочество», — кивал старик, не обращая внимания на недовольство солдат таким его обращением к цесаревичу. Месье Жильяр с княжнами в это время ждали Алексея на дорожке, ведущей к пруду. Нужно было попрощаться с детским островом, самым дорогим для каждого из них уголком парка. Это был центр их игр. Дворец принадлежал взрослым, а в маленьком домике с детской мебелью проходила совсем другая жизнь. Здесь обитали зачарованные принцы и принцессы. Куклы и мягкие игрушки начинали говорить, пусть даже голосами их юных хозяев. Родители, няньки, учителя, слуги в этом месте теряли свою власть. Теперь с этим островом детства приходилось расставаться. На остров вежливый месье Жильяр не стал высаживаться, оставив в этот момент своих учеников одних. В домике Алексей вдруг заметил, что сестры, обходя комнаты, вели себя словно слепые. Они трогали каждую вещь руками, может быть, чтобы запомнить на ощупь игрушки, наполнявшие их детство. Он сам сначала погладил бархат низенького кресла, а потом недолго в нем посидел, почему-то с болью подумав, какое оно маленькое, узкое, неудобное. Коленки не согнуть, пришлось вытянуть ноги. То, что он вырос из этого кресла или даже из всего домика, стало вмиг таким важным. Пришлось сделать усилие, чтобы его тоску не заметили сестры. «Жаль, все игрушки придется здесь бросить», — осмотрелась Анастасия. «Ты же давно не играешь всеми этими куклами и зайцами», — почему-то разозлился Алексей. «Зачем они тебе?»
1: «Мне не хочется их тут бросать», — взяла на руки большую красивую фарфоровую куклу Мария. «Мне кажется, без нас их обидят». Она поправила помятое, выгоревшее бежевое с кружевами ее платье.
0: «Маша, перестань, пожалуйста, не нужно больше плакать, с ума можно сойти». Сама чуть не зарыдала Ольга, хотя Мария и не плакала вовсе. «Давайте не будем мучить друг друга».
2: «Вот и я об этом», — поддержал старшую сестру Алексей.
1: «А эту куклу все равно возьму с собой», — насупилась Мария, поглядывая на других кукол, никому больше не нужных.
0: «Бери, конечно, бери», — погладила куклу по голове Татьяна. «Остальных нужно было кому-нибудь подарить, все равно пропадут», — с досадой покачала она головой. «Я тоже что-нибудь на память себе отсюда возьму». Анастасия начала перебирать сидящие на полках в шкафу мягкие игрушки, нескольких из них уронив на пол, и, наконец, выбрала небольшого бурого медведя. «Он поедет со мной».
3: Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
3: Притча дня. Поучение в примере.
4: Государство подобно семье. Есть притча о том, как у одного восточного правителя спросили, как ему удается сохранять в государстве мир и спокойствие. На что он ответил: «Государство подобно моей семье. Когда я гневаюсь, мои люди спокойны. Когда сердятся они, спокойствие сохраняю я. Мы успокаиваем и поддерживаем друг друга в разные периоды жизни». Семейное счастье, по словам святых отцов, держится на трех китах. Это любовь, уступчивость и жертвенность. Приведем в пример еще одну притчу о счастливой семье, которая раскрывает секрет благополучных отношений между супругами. По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни все гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина в торопях поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал: ну вот, сейчас начнется скандал. Но, к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала: «Извини, милый, я виновата. Я неаккуратно поставила вазу». На что супруг ответил: «Это ты меня извини, дорогая. Я виноват, что не заметил ее». Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия, а муж ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас правы

необходимо помнить, что семья, брак – это воплощение замысла Божьей о человеке, об устроении его жизни. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к Богу уподоблению. Уместно привести здесь слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». Единственная цель жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье, говорил афонский старец Паисий Святогорец.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И сегодня мы, продолжая наши прогулки по садам русской литературы, поговорим на тему, может быть, несколько странную и неожиданную для многих, и в то же время крайне интересную и до сих пор малоизученную. Сегодня будем говорить о подтекстах великой книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Своеобразие этой книги в том, что каждая эпоха открывает какой-то новый уровень этого текста. И если первые читатели и даже несколько первых поколений читателей готовы были в этом тексте видеть в первую очередь отражение русской действительности с ее помещичьим бытом, характерами русского человека XIX века, то впоследствии следующие поколения читателей, критиков, исследователей обнаруживали в этом тексте все более и более глубинные, скрытые от глаз, но очень важные смыслы и подтексты. Нам важно осознать, что Гоголь пишет «Мертвые души» как некий главный текст своей жизни. Это факт давно известный, но, тем не менее, возвращаясь к нему, мы должны еще раз понять, «Мертвые души» действительно текст, в котором Гоголь хочет сказать миру нечто главное. Напомню один интересный факт, точнее, некую интересную гипотезу, лишний раз подчеркивающий, насколько Гоголь относился к своему тексту серьезно. В работе над «Мертвыми душами», уже после того, как вышел в свет в 1842 году первый том, Гоголь работает над вторым томом. Как вы помните, работа идет уже почти 10 лет, и именно во время работы над вторым томом Гоголь пишет свою самую странную книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшую в свет в 1846 году. И эта книга, которая, как мы помним, породила огромное количество критических отзывов, прямых насмешек, недоумения, стала поводом обвинить Гоголя в чем угодно, от скудоумия до гордыни, которая обрела какие-то непомерные черты. Так вот, когда Гоголь выпускает книгу «Выбранные места», которую необходимо рассматривать как часть корпуса текста «Мертвых душ». Очевидно, что эта публицистическая книга вырастает из структуры, из круга идей, которые рассматриваются в «Мертвых душах». Так вот, когда Гоголь выпускает именно «Выбранные места», в России происходит знаковое культурное событие. В это время, в 1846 году, из Италии художник Иванов приводит свою знаменитую картину «Явление Мессии народу». И как мы помним, на этой картине среди тех, кто стоит пораженный явлением Христа, изображена фигура, чертами напоминающая Николая Васильевича Гоголя. Это факт давно известный. Действительно, Иванов, именно Гоголя, изобразил среди тех, кто стоит на заднем плане и смотрит на Мессию. У современных филологов, которые исследовали историю взаимоотношения Гоголя и Иванова, которые исследовали историю жизни Гоголя именно в середине 40-х годов, возникло предположение, что когда картина была привезена в Россию в 46-м году, Гоголь не случайно именно в это время готовит и выпускает в свет книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», потому что тем самым он хотел подчеркнуть, установить особую связь между своей книгой, в которой Гоголь решается на проповедь, на поучение, книга, в которой Гоголь пытается показать миру, как и во имя чего надо жить. И одновременно в этот момент должна была появиться картина, на которой Гоголь изображен среди фигур, стоящих около Христа. И, возможно, как предполагают исследователи, в сознании современного человека эти факты должны были соединиться. И живописное изображение Гоголя, его книга проповедей, должны были стать явлением одного порядка, восприниматься как единый текст, как единое высказывание. Однако, именно после того, как книга вышла в свет, и реакция на нее оказалась столь негативной и тотальной, что Гоголь, который, как считают, планировал некое действие, если угодно, один из первых перформансов в истории русской литературы, цель которой было как раз объединить живописное и художественное слово и образ, чтобы читатели и зрители соединили место, которое обозначено в картине, место Гоголя, которое обозначено в картине Иванова с его книгой. Так вот, после того, как книга «Выбранные места» была встречена столь негативно и резко, Гоголь отказывается от идеи какого-то перформанса, от идеи какого-то представления, как мы сейчас сказали, пользуясь слишком же современным, презентации книги на фоне этой картины, и эта связь остается не обозначенной. Это пример, наглядно доказывающий, что последнее произведение Гоголя воспринимается им как сверхважный текст, все оттенки и смыслы которого до сих пор нам недоступны, до сих пор нам не ясны. И сейчас я хотел бы на одном примере показать, как порой самый простой и, казалось бы, заурядный элемент, эпизод текста может быть прочитан под совершенно неожиданным углом зрения. Впервые данное прочтение предложил современный, замечательный гоголевед, профессор Волгоградского университета Гольденберг. Именно он обратил внимание на сцену, хорошо нам известную. Как мы помним, Чичиков, посетив Манилова, движется дальше, стремясь попасть к Собакевичу. Именно это его осознанная цель. Однако Селифан, проехав нужный поворот, поступает так, как, пишет автор, поступил бы любой русский мужик. Сбившись с дороги, он поворачивает, не спрашивая пути, на первом же попавшемся повороте. И куда судьба выведет? И в итоге Чичиков, который еще несколько минут назад пребывал в прекрасном расположении духа, мечтая о том, как он будет встречаться с Собакевичем и вспоминая о том, как он прекрасно провел время у Манилова, вдруг замечает, что бричка уже едет не по дороге, а по пахоте, кричит Селифану: «Да ты меня сейчас опрокинешь», на что Селифан, как мы помним, уверенно отвечает: «Не опрокину, барин», и в тот же момент бричка падает на бок, а Чичиков летит в грязь. В этом эпизоде на самом деле все символично, и можно отдельно размышлять о том, как Гоголь в конкретном эпизоде умел схватить какие-то важнейшие черты русского национального, народного характера с ее замечательной уверенностью в том, что все будет хорошо, и с развязкой этого ожидаемого хорошо совершенно в другой плоскости, но это отдельная тема. А давайте подробнее остановимся на этом эпизоде. Чичиков падает в грязь, идет дождь, темно, и в этот момент Павел Иванович замечает некий свет, который льется из окон дома коробочки. Оказывается, что он упал в грязь прямо под забором у входа в имение коробочки. Оказавшись там, Чичиков, как мы помним, продолжает свои попытки скупить мертвые души. И вот, казалось бы, что в этом эпизоде главное? Его можно истолковать очень просто. Чичиков сбился с пути и попал туда, куда не планировал попасть. И, как мы помним, именно встреча с коробочкой в итоге и стала одной из причин провала его аферы. Коробочка, после того, как дала согласие продать Чичикову мертвые души, едет в город с целью узнать, почем сейчас этот товар. И приезд коробочки становится одним из факторов, способствующий разоблачению Чичикова. То есть этот смысл здесь очевиден и бесспорен. Однако именно Гольденберг обращает внимание на то, что картина Чичикова, лежащего в грязи, очень напоминает популярный в живописи сюжет о преображении Савла в Павла. И апеллируя к живописной традиции, ученый замечает, что картина, когда Чичиков лежит в грязи и видит вдруг свет, идущий из окон дома коробочки, напоминает живописный сюжет, повествующий о моменте, когда Савел, узрев свет, идущий с небес, обретает свою истинную сущность и начинает новую апостольскую жизнь, превращаясь из Савла в Павла. И вот эта параллель, которая подкреплена целым кругом живописных полотен, эта параллель не кажется случайной или надуманной, а свидетельствует о том, что Гоголь, прекрасно знающий западноевропейскую живопись, на самом деле в любой, казалось бы, очень бытовой и изначально комической сцене сознательно закладывает и иной смысл. И поэтому эпизод, когда Чичиков вдруг видит свет, и этот свет оказывается для него спасением, этот эпизод можно трактовать как некое очень сложное, неоднозначно комическое, а именно многозначное повторение сюжета библейской истории, новозаветной истории. И, конечно, не происходит в сцене встречи с коробочкой превращение Чичикова в существо иного духовного рода, иного порядка, но тем самым Гоголь показывает, что за каждым шагом героя таится и какой-то иной смысл, не равный смыслу авантюрного сюжета. Вот если мы будем таким образом вчитываться в страницы мертвых душ, мы легко обнаружим, что буквально каждая деталь, каждый эпизод стремится к символическому расширению. Причем это расширение может быть и бессознательно, и порой сам Гоголь не мыслит, в какую сторону и насколько глубоко будет понят его эпизод. А иногда это вполне конкретное указание на историю иного рода. И таким образом мертвые души обнаруживают совершенно иной масштаб повествования. Есть традиционная точка зрения, что мертвые души повествуют о времени историческом, конкретном, рассказывающем о жизни России 30-40-х годов XIX века, что мертвые души – это рассказ о русском национальном мире, и, наконец, что мертвые души – это рассказ о общечеловеческом, всемирном. И это абсолютно верно, но нам важно понять, что все эти уровни переплетаются, и мертвые души – текст, который стремится к бесконечному расширению, пряча за конкретным эпизодом какой-то совершенно иной смысл.
1: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, 11 июля. Первый Нижегородский театр клоунады «На краю света» представляет спектакль клоунада под названием «Домовой». Это спектакль о той встрече, что меняет все. Знаете, бывают такие встречи, которые вселяют веру в себя, которые появляются именно тогда, когда ты совсем потерялся. И вот, познакомьтесь, девочка Ася, застенчивая скрипачка, которая так боится звучать вслух. И вдруг она находит поддержку там, где совсем не ждала, в своем собственном доме. От того, кто живет за углом, в тишине и видит тебя по-настоящему. Приходите увидеть, какими сильными могут быть дружба и взаимопонимание, когда они рождаются от сердца. Когда не нужны слова, чтобы сказать «ты не один, я здесь». Спектакль играют в уютном дворике под открытым небом. Принимайте во внимание погодные условия. Время 11:00, место арт-пространства «Кладовка», улица Покровка, дом 8. А что же еще? Есть, друзья, кое-что. И это очень интересно. На 11 июля в корпусе НГХМ «Искусство 20 века» на площади Минина запланировано интерактивное занятие «Однажды на Мосфильме». Участникам расскажут, как создавались советские киноплакаты и помогут придумать собственный фильм, а также создать к нему плакат в технике коллаж. 12 июля в Пагаузах на Стрелке начнется цикл фортепианных концертов «Пианиссимо», в котором примут участие ведущие молодые исполнители. Первым выступит нижегородец Валентин Малинин. Со сцены прозвучат композиции Шуберта, Бартока и Листа. Продолжаем, друзья. Дело в том, что лето в разгаре, а вместе с ним фестиваль «Столица закатов», а значит, скучно не будет. Итак, в предстоящее воскресенье состоится вечер, получивший поэтичное название «Из России с любовью». Он будет посвящен бессмертной классике Петра Ильича Чайковского. Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Владимира Понькина представит настоящую антологию танцевальной музыки этого великого композитора. В программе изящный полонез из оперы «Евгений Онегин», полонез из третьей сюиты, а также знаменитые фрагменты из трех легендарных балетов. Это «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Так что, ценители, трепещите! Ну а еще, друзья, не забывайте включать свои приемники каждую пятницу в это же самое время, чтобы не пропустить самую актуальную информацию про яркие и интересные перспективы предстоящих выходных. До встречи в эфире!
0: Спешите

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Ради солнца, ради звезд, ради тоненьких берез. Стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Чтоб земной тропой ходить, стоит жить. На свете стоит жить, чтобы другу, другу.

если даже ради дня, что в запасе у меня. Стоит жить, лишь бы сердцу не остыть, лишь бы сердцу не остыть.

Нижегородский дворец спорта профсоюзов был открыт 15 октября 1965 года. Его уникальность заключалась в наличии крытой ледовой арены. Он был рассчитан на 3500 зрительских мест и являлся первым спортивным сооружением такого уровня, построенным в областном центре РСФСР. На арене Дворца спорта проводились не только соревнования по зимним видам спорта. В разное время здесь проходили чемпионаты страны по художественной и спортивной гимнастике, первенство СССР по боксу, настольному теннису и мини-футболу. С 1968 года Дворец спорта стал главной ареной хоккейного клуба «Торпедо». Именно в 60-х, начале 70-х годов клуб не раз становился победителем крупных международных турниров – Полярного кубка и Кубка Шпенглера. На ледовой арене Дворца спорта в те годы набирался мастерства легендарный вратарь Виктор Коноваленко. Впоследствии двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, ставший спортивным символом Нижнего Новгорода. В июле 1974 года в судьбу спортивного сооружения вмешалась стихия. В результате сильнейшего урагана городу был причинен большой материальный ущерб. Пострадало и здание Дворца спорта. Практически полностью была снесена крыша и разрушены стеклопрофильные проемы в стенах. На устранение последствий ушло 9 месяцев. Помимо восстановления разрушенных ураганом частей здания, было принято решение о проведении в нем реконструкции и модернизации. И в 1975 году Дворец спорта уже принимал чемпионат СССР по хоккею. Все последующие годы он стал еще и экспериментальной производственной площадкой для внедрения новых инженерных технологий. Здесь был применен научный подход к вопросу эксплуатации инженерных систем и была введена формула долголетия систем ледового охлаждения. В трубы, подающие холод на бетонные покрытия арены, вводили специальный ингибитор – вещество, тормозящее химические реакции, который замедлял их коррозию. В результате трубы продержались без замены более 20 лет. В других городах их пришлось менять каждые 10 лет.

12 лет. 45-летие дворец спорта встретил полностью обновленным. В соответствии с регламентом Суперлиги российского хоккея, вместимость зрительских трибун главной арены города необходимо было увеличить до 5500 мест. Была реконструирована основа ледового покрытия с применением современных технологий защиты грунта от промерзания, этиленгликольной системы охлаждения, армирования и бетонирования толщиной 120 мм. К 50-летию дворца добавились также современные системы освещения и безопасности. Под сводами арены установлено современное 4-гранное электронное видеотабло. В 6-м секторе над тоннелем для выезда ледозаливочной машины на хоккейную площадку была построена сцена для групп поддержки любимых хоккейных команд.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: В предпоследний день 1975 года советские зрители увидели на экранах фильм-сказку «Финист. Ясный сокол». Работу над картиной начинал прославленный постановщик сказок Александр Роу. Им в соавторстве с Львом Потемкиным был написан сценарий, шла подготовка к съемкам, но Александр Артурович скончался, и фильм снял его ученик Геннадий Васильев. В картине были заняты популярные тогда актеры Михаил Пуговкин, Владимир Кононов, Георгий Вицин, Людмила Хитяева. На роль главного героя планировалось пригласить Бориса Щербакова. Однако финиста сыграл неизвестный широкой публике Вячеслав Воскресенский. Он тогда, актер Рязанского драмтеатра, приехал как-то в Москву за продуктами. И вот в очереди за вареной колбасой его и рассмотрела ассистент по подбору актеров. Александр Роу не сразу, но все же принял решение снимать в главной роли именно его. На съемках, кстати, Вячеслав Воскресенский дважды едва не погиб. Сначала на крутом берегу Москвы-реки упал вместе с конем и сильно повредил спину. В другой день плащ финиста стала затягивать в мощную ветродуйную установку, и не миновать бы беды, если бы актер не сумел вовремя расстегнуть пряжку и избавиться от плаща. Михаил же Пуговкин, как вспоминали участники съемок, страдал от радикулита и просил избавить его от сидения в холодной воде. Но в сцене в бане все-таки стоически вынес съемки в холодные декорации, куда для создания видимости парилки нагнетали театральный дым и поливали актера подогретой водой. Фильм получился ярким, динамичным, одним из наиболее полюбившихся зрителю фильмов-сказок.
4: Спасибо тебе, богатырь, за спасение от плена лютого!
5: Налетели на нас враги, слуги иноземного ворога Картауса.
6: Чай притомился после битвы-то. Попей водицы, ключевой, холодненькой. Усталость как рукой снимет.
7: Спасибо.
6: Ну как, родимый, прибавилось силушки?
7: Прибавилось. Кабы сейчас за работу, всю бы землю перепахал.
6: Поезжай, сынок, в город, воевода там тебя дожидается. Защити землю нашу.
8: В лугах ромашковых, березовых краях мне светит солнцем ясным родина моя.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Павлов принадлежит к древнейшему типу семейных наименований, который образован от православных имен и содержится в церковном календаре – святцах. Истоки этого семейного наименования восходят к латинскому слову «паулус», которое переводится как «малыш». Римское родовое имя «паулус» – «Павл» – пришло на Русь в X веке с христианством и на русской земле стало звучать как «Павел». Поскольку имя «Павел» встречается в святцах 21 раз, оно было чрезвычайно распространено на Руси. Ребенка, крещенного, например, 12 июля, когда в святцах поминается апостол Павел, называли Павлом. Апостол Павел – один из самых почитаемых святых на Руси. Вместе со святым апостолом Петром он является покровителем ремесленников и воинов.
0: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач об истории города Павлова. И речь у нас сегодня пойдет о развитии местной экономики Павловской в послевоенные годы. Но начать надо все-таки по-прежнему с Великой Отечественной войны. Дело в том, что после войны в экономике Павлова произошло серьезное изменение. Из центра производства стали слесарного товара, из центра производства инструментов Павлов стал превращаться в центр машиностроения. И началось это как раз в годы войны в связи с процессом эвакуации оборонных предприятий. Дело в том, что перед войной в Павлове предполагалось построить новые корпуса на окраине города с завода имени Сталина, занимавшегося выпуском самой разнообразной металлической продукции. Но в связи с приближающейся войной в 1940 году было решено, что эти корпуса, строящиеся, передадут наркомату авиационной промышленности. А в 1941 году на них из Москвы эвакуировали авиационный завод «Почтовый ящик номер 467». Этот завод так и остался в Павлове. В годы войны он изготавливал авиационные винты. Но бывший нарком авиационной промышленности, кстати, бывший горьковский первый секретарь обком партии Алексей Иванович Шахурин, утверждал в своих мемуарах, что каждый третий пропеллер в годы Великой Отечественной войны для нашей авиации был изготовлен именно в Павлове на заводе номер 467. После войны завод продолжил работу по созданию пропеллеров. Более того, он обзавелся собственным конструкторским бюро. В 1945 году в Павлово переместили с Урала ОКБ номер 28, который туда, в свою очередь, было эвакуировано из Москвы. Сказалось то, что часть завода номер 28, она уже во время войны влилась в наш завод номер 467. И вот таким образом было сформировано еще и конструкторское бюро. Теперь уже винты не только делали, их еще и проектировали. И первое послевоенное задание, важное для завода, это была проектировка и разработка и запуск производства винтов для первого нашего самолета, который мог нести ядерное оружие на своем борту. Знаменитая история о том, как КБ Туполева на базе Б-29 создавала свою машину. И вот как раз для нее, для этого самолета марки Ту, и делали авиационные винты. За разработку этих винтов наши инженеры получили сталинскую премию. Но было понятно, что эпоха поршневой винтовой авиации уходит в прошлое. И над заводом замаячила, в общем-то, угроза, скажем так, если не закрытие, то его переориентации на мирную продукцию типа мясорубок. Он уже иначе в одно время выпускать. Мясорубки, чугунную посуду, врезные замки. И тогда директор завода Степан Иванович Кадышев, его именем завод потом несколько десятилетий назывался, а сам он кончил свою карьеру в роли заместителя министра авиационной промышленности СССР, он решил заняться производством гидроусилителей, бустеров так называемых, то есть это усилитель гидравлический, который позволяет летчику справиться с современной тяжелой боевой реактивной авиамашиной. Опыт оказался удачным. Конструкторы, которые разработали первый павловский гидроусилитель, опять же, получили еще одну сталинскую премию, в том числе и был такой известный в Павлове конструктор, он впоследствии долго возглавлял как главный конструктор ОКБ «Восход», как стал называться выше ОКБ номер 28, Федор Федорович Куприянов. Вот он тоже был в числе разработчиков самых этих первых бустеров. Позднее добавились к бустерам еще и электрогидравлические рулевые системы. И впоследствии завод номер 467, или как он стал называться со временем, Павловский механический завод. Они, правда, в различных, скажем так, неофициальных документах себя скромно именовали «наше предприятие». Именно так, в силу секретности. Стал работать практически со всеми КБ авиационными нашей страны. Это и КБ самолетные Туполева, Ильюшина, Яковлева, Микояна и Гуревича, Сухого, Антонова. И КБ вертолетный Камов и Миль. То есть, в общем-то, ни одна машина и мирная, и боевая, она без наших гидроусилителей и рулевых систем не обходилась. Точно так же стали использоваться павловские гидравлические устройства и в военной технике. Началось уже с самой первой крылатой ракеты советской, КС-1 «Комета». Она уже была оборудована местной гидравликой. Ну а позднее практически все крылатые ракеты ей оборудовались. Ну и, в общем-то, и нынешние, скажем так, боевые системы ПВО, тоже С-300, С-400, тут же «Искандеры». Они тоже, в общем-то, имеют дело с гидравликой павловского производства. Работали половчане и с конструкторским бюро Ростислава Алексеева, делали гидравлику для судов на подводных крыльях и для экранопланов. И, разумеется, работали на космос. Ну, до сих пор с нашей гидравликой летает «Протон-М», основная пока что наша космическая ракета грузовая. И на заводе очень принято вспоминать, как яркую страницу своей истории, работу над рулевым управлением для космического корабля многоразового использования «Буран». Завод продолжает свою работу и в наши дни. По-прежнему работает преимущественно на оборону, на космос. Ну, а вторая важная страница в истории ПАО, которую сделал ее центром машиностроения, это 1952 год. Это создание на базе завода автотракторного инструмента Павловского автобусного завода. Ну, об этом надо говорить отдельно. А сейчас пока хотелось бы сказать о том, что следующее важное изменение в местном хозяйстве – это 1956 год. Вот тут уже сложно сказать, хорошо это было или плохо. В 1956 году совместным постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР была ликвидирована система промысловой кооперации. Та самая, на которой, в общем-то, держался в советские годы Павловский металлообрабатывающий район. Бывшие артели и промысловые колхозы объявлялись государственными предприятиями, меняли свои названия, зачастую меняли и профиль производимой продукции. Ну, например, бывшая замочная артель «Металлист», располагавшаяся в Павлове, превратилась в опытный экспериментальный завод по выпуску садово-огородного инструмента. Впрочем, она неплохо с этим справилась, и со временем на ее базе было создано даже научно-производственное объединение «Механструмент» с главным специализированным конструкторским бюро, которое не просто производило садово-огородный инструмент, не просто его разрабатывало, но еще имело право контролировать производство садово-огородного инструмента в любой точке Советского Союза, чем они, в общем-то, более успешно и занимались все советское время. Плюс к этому, о чем было известно несколько меньше, НПО «Механструмент» занималось еще и производством пневмоинструмента уже для машиностроения, для тяжелой промышленности, пневмогайковерты, пневмошуруповерты, техника, которая больше как бы на слуху в связи уже с нашим временем и чуть ли не с западными разработками, но, тем не менее, была она и в Советском Союзе, просто, как говорится, вне промышленности практически нигде не применялась. Так что инструментальщики составили еще один довольно мощный эшелон в истории ПАО послевоенные годы. Ну и поскольку была ликвидирована промкооперация, то государству перешла и бывшая Павловская кустарная артель, которая стала Павловским заводом металлоизделия имени Кирова. И производство традиционных замков было практически к концу 60-х годов полностью свернуто. Была такая идея, что следует развернуть замочное производство на территории Донбасса, в Углегорске. Насколько мне известно, ничего из этой идеи не вышло. Но под это дело у нас производство закрыли, под эту идею. И полностью уже завод имени Кирова сосредоточился на производстве столовых приборов из нержавеющей стали, из неизельбера, мельхиора, из серебра, чем, ну, в общем-то, до сих пор и занимается. Ну, стоит отметить, что даже в начале 21 века примерно 30% всех столовых приборов Российской Федерации изготавливались именно в Павлове. Так что, ну, в общем-то, сложно найти семью, где не было хотя бы одного ножа и одной вилки, изготовленной на заводе имени Кирова. К сожалению, был в идее о государствлении промкооперации и заметный минус. Дело в том, что стали приходить в упадок мелкие населенные пункты, мелкие села, мелкие деревни, которые до этого жили как раз за счет кустарных металлообрабатывающих артелей. Их объявили цехами более крупных предприятий. Вскоре выяснилось, что крупным предприятиям удаленные цеха содержать невыгодно. Рабочих стали переселять кого в Вачу, кого в Павлово, кого в какие-то более крупные села. И в результате мелкие деревни стали просто-напросто неперспективны. Они стали прекращать свое существование, оставшись без источников зарабатывания средств одно за другим. То есть вот эта идея передачи промкооперации в руки государства, она, в общем-то, имела и достаточно мощный и негативный момент. Даже некоторые из руководителей партии и правительства впоследствии Хрущева этого решения, так скажем, простить не могли. Но, с другой стороны, и возражать они в свое время тоже не посмели. Ну, а что касается дальнейшего развития экономики Павлова и района, то надо отметить, что ряд все-таки традиционных производств, он сохранился. Прежде всего, сохранилось производство ножей. Оно оказалось наиболее живучим, прошло и огни, и воды, и существует в районе до сих пор. Широкое производство мединструмента, правда, к началу 21 века изрядно подсократилось, но тоже, в общем-то, до сих пор рабочий поселок Тумотино мединструмент продолжает выпускать. Ну и, конечно, самый широко известный ныне промышленный бренд «Павлова», к которому тоже относится по-разному, но без которого представить нашу область и даже всю Российскую Федерацию невозможно, это маломерные автобусы. Это продукция Павловского автобусного завода. И вот о наиболее ярких моментах из истории этого предприятия мы с вами и поговорим в следующей передаче. Всего доброго, до новых встреч.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!

0: Вечная мудрость.
1: Совесть – это маленький бог. Хорошо проверь себя перед сном. Дай самому себе отчет, что ты делал, что не понравилось, где согрешил, что должен был сказать. Всегда будь внимателен к самому себе. Преподобный Гавриил Ургибадзе.

0: взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года.
2: Человеческие страдания и вера в Бога. Тема человеческого страдания является для очень многих камнем преткновения на пути к Богу. А почему так происходит? А потому что часто на пути к Богу мы отыскиваем интеллектуальные ответы на наши вопросы. Почему этих вопросов нет у глубоко верующего человека? Ведь он тоже из плоти и крови, у него тоже нервная система. Ведь он тоже наблюдает страдания, в том числе страдания собственных детей и своих ближних. Почему у глубоко верующего человека нет кризиса веры при соприкосновении со страданием? Потому что у него есть реальный опыт общения с Богом. Этот реальный опыт общения является доказательством Божьего присутствия в жизни. Этот опыт общения с Богом в первую очередь через молитву, а мы получаем ответ на наши молитвы, укрепляет нас. Человеку, который не молится и просто говорит: «Я не могу понять, почему этот ребенок страдает, а значит, Бога нет», очень часто невозможно ничего объяснить. Но нередко такие люди, проходя через собственные страдания, соприкасаются с Божьим присутствием и становятся глубоко верующими. Из ответов на вопросы участников 5-го общецерковного съезда по социальному служению 5 сентября 2015 года.

0: Радио «Образ». Все образуется. Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Поэтесса Марина Цветаева когда-то сказала: «Есть возраст души, когда хочется только одного – чтобы любимым было спокойно». Наверное, именно этим чувством полна каждая настоящая колыбельная. Мы привыкли думать, что колыбельные поет исключительно мама. Но в народной культуре это было далеко не всегда. В больших семьях старшие дети могут прекрасно успокаивать младших. Можно даже выделить целый такой жанр – сестринская колыбельная. Во многих русских семьях старшие дочери с ранних лет становились помощницами матери. Пока взрослые работали в поле, именно старшая сестра качала люльку, рассказывала сказки и пела колыбельные малышу. Иногда ей было всего 8, 9 или 10 лет. Она сама еще оставалась ребенком, но уже училась быть заботливой, терпеливой и ласковой. Наверное, поэтому сестринские колыбельные звучат особенно трогательно. «Засыпай, сестричка, птичка невеличка, сделаю тебе я бусы из рябины». Вот в таких нехитрых словах выражается любовь старшей сестренки к младшей. Она поет ей о совместных играх, праздниках, о простых, но очень важных вещах. «Птичка невеличка» или «маленькая птичка» — это еще и сама девочка, такая же беззащитная и доверчивая. Предлагаю послушать колыбельную «Птичка невеличка» прямо сейчас. Слова и музыка Анастасии Шохиной, исполняет колыбельную Анастасия Шугалей в сопровождении гуслей.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Святители земли Нижегородской.
2: Епископ Зиновий, Красовский. Преосвященный Зиновий родился в 1884 году на Нижегородской земле в семье священника Владимира Красовского и в святом крещении был наречен Владимиром. В 1909 году окончил Нижегородскую духовную семинарию по первому разряду. Еще во время обучения в семинарии юный Владимир остался сиротой, скончался его отец. 10 сентября 1909 года по благословению епископа Нижегородского и Арзамасского Назария Владимир был назначен законоучителем церковно-приходской школы деревни Бугровой Нижегородского уезда. В тот же год он женился. 29 сентября 1909 года был определен на священническое место в Троицкую церковь села Ичалки Княгининского уезда. 18 октября Преосвященный Назарий рукоположил Владимира в сан Иерея и назначил его настоятелем указанной церкви. С 29 октября 1909 года Иерей Владимир Красовский определен законоучителем двухклассного мужского училища. В 1911 году в семье священника родилась дочь Елена. Сразу после родов скончалась его супруга, и все последующие годы Владимир жил целибатом. Свой нелегкий путь Иерей Владимир проходил с честью. В 1943 году он принял монашество с именем Зиновий, и в том же году, 9 декабря, был хиротонисан во епископа Лысковского, викария Горьковской епархии. В связи со смертью епархиального архиерея, архиепископа Горьковского и Арзамасского Сергия Гришина, с 1944 года викарию Зиновию пришлось временно управлять всей Горьковской епархией. В 1946 году святейший патриарх Алексий I утвердил его правящим архиереем с титулом епископа Горьковского и Арзамасского. Ввиду болезни Преосвященного Зиновия святейший патриарх назначил ему помощника, викария Лысковского Преосвященного Максима. Епископу Зиновию довелось управлять Горьковской епархией в последний год Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Это было время, с одной стороны, всеобщей военной разрухи, голода, массовых тягот и лишений, трагических событий в каждой семье, но с другой стороны, время возрождения церковной жизни, Русской Православной Церкви в целом, время перелома в отношениях церкви и богоборческого государства. Постановлением правительства СССР от 11 августа 1945 года Русской Церкви были возвращены права юридического лица, право иметь собственность и даже производить. Стали открываться храмы. В 1930-е годы и накануне войны в Горьковской епархии они закрывались по нескольку сотен в год. В Горьковской области уже в марте 1944 года в облисполком поступило 111 заявлений с просьбой об открытии церквей. Открыто же было только 6 храмов, фактически уже действовавших. Для сравнения, до трагических лет наступления советской власти на церковь в Нижегородской епархии действовало 1126 церквей. В самом городе Горьком за годы войны было открыто лишь 3 храма, и все на окраинах. Церковь отнюдь не обрела полную свободу в своей деятельности. Понятно, что власти на местах, как активные участники политики уничтожения храмов в недалеком прошлом, находились в некотором шоке от изменения правительственного курса в отношении церкви. В лучшем случае они не препятствовали робким попыткам жизнедеятельности церковных общин. Но о том, чтобы делать встречные шаги, не могло быть и речи. Поэтому многие из первооткрытых в послевоенное время храмов пережили стадию полулегального существования. Даже ранее открытая в городе Горьком Карповская церковь около года бездействовала из-за саботажа горсовета. В 1944 году, когда владыка Зиновий вступил во временное управление обширной Горьковской епархией, здесь было всего 38 священнослужителей. 26 из них побывали в тюремном заключении. Осуждены были в основном по статье «Антисоветская агитация». В 1947-м, за год до ухода на покой владыки Зиновия, в епархии стало 55 священников и 19 диаконов. Для сравнения, еще в 1937 году, до начала последней волны репрессий, обком партии насчитал в Горьковской области 1750 священников. Жизнь сельских священников в это сложное время открытия храмов была тяжелой. Реально на содержание духовенства средств у верующих не хватало, хотя под ходатайством об открытии церкви подписывались сотни человек. Благополучнее жили священнослужители церквей на окраинах города. Например, Высоковская церковь, куда стекались тысячи православных. Она могла содержать штат в 15 человек и клир из двух священников и диакона. При этом же храме жил и получал содержание из его доходов архиерей. С 1944 года преосвященный епископ Зиновий. В 1947 году журнал Московской патриархии опубликовал вести из Горьковской епархии, где советским правительством были награждены 7 священнослужителей медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Первым в этом списке значился преосвященный Зиновий. Итак, служение владыки Зиновия в Горьковской епархии совпало с поворотным моментом в жизни всей Русской Православной Церкви и ее верных чад. Можно утверждать, что Горьковская епархия в эти годы восстала из пепла. Церковь получила возможность существования и та же заняла свое место в структуре советской власти. Однако недолго преосвященному епископу Зиновию было дано Богом нести архипастырские труды. В связи с тяжелой болезнью, которая не оставляла его в течение многих лет, он вынужден был 18 ноября 1948 года подать прошение об увольнении от дел епархии. На покое владыка Зиновий прожил не более 6 лет, невыносимо страдая от болезни. 4 июля 1954 года он принял мирную кончину. Отпевание почившего архиерея совершил его преемник, архиепископ Горьковский и Арзамасский Корнилий, в сослужении всего городского духовенства. Множество верующих пришло отдать последнее целование архипастырю-страдальцу из-за болезни, пролежавшему 6 лет без движения. Тело святителя погребено возле алтаря Троицкого Высоковского храма Нижнего Новгорода.
1: Святители земли Нижегородской.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из баклажанов. Все православные очень их любят. В народе эти необычные ягоды, а ведь с точки зрения ботаники баклажан – это ягода. Так вот, в народе их называют синенькими, а научное их наименование – послен темноплодный, который, к слову, начали выращивать еще в Древней Индии. Сегодня баклажан – одно из самых популярных растений, народных даже, можно сказать. Синенькие плотно вошли в рацион православных россиян. Их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных рулетиков, в супах. Баклажаны богаты витаминами группы В. В них много бета-каротина, есть витамины А, Е и С. Они – настоящее хранилище полезного для сердца калия, а также кальция, магния и фосфора. Есть в них натрий, железо, немного цинка. Но больше всего в этих ярких овощах или ягодах – кремния. Они полезны для здоровья, снижают риск возникновения атеросклероза, инфаркта, нормализуют давление и делают стенки сосудов более эластичными. Баклажаны богаты клетчаткой, необходимой для нормализации работы кишечника, выведения токсинов и холестерина. Калорийность, как и у большинства других овощей, у баклажанов невысокая. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить рулет из баклажанов и запеченного перца. Овощной рулет из баклажанов и болгарского перца можно приготовить буквально за 35-40 минут. Подавать же такой рулет можно не только в обычный будний день, но и на праздничный постный стол. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Баклажаны – 3 штуки. Перец болгарский – 5 штук. Соус соевый – 3 столовые ложки. Масло растительное – 2 столовые ложки. Соль – 1 четвертая чайной ложки. Перец черный молотый – 1 четвертая чайной ложки. Чеснок по вкусу, петрушка по вкусу и укроп по вкусу. Итак, мы начинаем. Подготовим необходимые ингредиенты для овощного рулета. В миску нальем соевый соус. К нему добавим растительное масло и хорошо размешаем. Баклажаны нарежем пластинами и выложим их на противень. Промажем их соусом. На противень также выложим перец. У меня весь перец не поместился, поэтому в духовку я отправила 2 противня. Запечем баклажаны в разогретой до 190 градусов духовке 15-20 минут, а перец 35 минут. Через 20 минут извлечем из духовки противень и достанем баклажаны, а перец отправим еще на 15 минут в духовку. Выложим баклажаны на пищевую пленку. Добавим соль и перец. На доске нарежем зелень и чеснок. Выложим зелень, а затем и чеснок сверху на баклажаны. Затем сверху выложим запеченный и очищенный от семян перец. Свернем аккуратно баклажаны с перцем в рулет. Замотаем его хорошо пленкой и отправим на сутки в холодильник. Через сутки снимем пищевую пленку. Нарежем овощной рулет из баклажанов и болгарского перца, подадим его к столу, украсив свежей зеленью. Отличное блюдо, которое можно подать самостоятельно. Получается сытно и очень вкусно. Поститесь на здоровье! Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике!
0: Вкусно и постно!

0: и уважаемой
1: землей, который закрывает всех людей в жару от зноя, а зимой наша земля закрывается именно облаками от выхолаживания. Вот и у меня такое видение, что вот облачный покров – это вот как пояс Богородицы нашей.
2: Какая красивая метафора. Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Сегодня героиня программы «Верую». Мы сегодня обязательно Ольгу Дмитриевну спросим, каким будет лето. Но чуть-чуть попозже мы переходим к следующей главе «Уныние».
0: Уныние.
2: Святые отцы называли уныние бесом полуденным. Ольга Дмитриевна, вот в работе синоптиков есть место и неопределенности. Прогнозы ведь не всегда сбываются. Погода порой преподносит всем нам сюрпризы. Сталкивались ли вы с унынием в такие моменты и как преодолевали это состояние?
1: С унынием, наверное, некогда унывать на нашей работе, потому что синоптику приходится следить абсолютно за состоянием атмосферы, начиная от осадков, температурного режима, ветры. У синоптика столько много проблем, что...
2: Унывать некогда, да?
1: Унывать, конечно, некогда. Это работа, постоянная работа, и именно синоптики остаются в здании управления круглосуточно, дежуря, наблюдая не только за процессами над Нижегородской областью, но также над всей Верхней Волгой, от Удмуртской республики, Кировской области, Чувашия, Мариэл, Мордовия. А вот когда я пришла в 70-х годах, приходилось составлять прогнозы и по Калуге, Туле, Рязани, Иваново, Владимиру, Ярославлю, Костроме. Вот центральный район и туда дальше, глубже.
2: А что касается вот вашей личной жизни, я знаю, что у вас были непростые периоды в жизни, вы пережили и онкологическое заболевание, были еще вызовы судьбы. Вот как справились, как приняли эти удары судьбы?
1: Вот как ни странно, опять же, работа помогает. Работа, родные люди, близкие, это вот все вкупе. Наверное, я очень такой социальный человек, как-то всегда в общении, поскольку мы даже до сих пор, почти 50 лет после окончания института, мы собираемся, и даже вот на прошлую встречу к нам приезжал из Колумбии Энрике Кортес, это колумбийский метеоролог. Мы до сих пор все созваниваемся. Ну, сейчас есть средства, когда
2: можно... Это вы в Ленинграде учились вместе, да?
1: Да, конечно. У нас из 118 стран учились ребята непосредственно в группе. Из 28 человек, почти 9 человек были иностранцы, 2 темнокожих товарища, потом из Афганистана, из Швеции, из Стокгольма, Леонид Улафсон. Гидрологами очень много ребят, венгров работало, болгар. Я непосредственно в общежитии жила из Непала, Мандира, из Катманду. В общем-то, очень веселая жизнь такая была. Но, тем не менее, что касается религии, я хочу сказать, в первый же год мы поехали на Валаам. Собрались с девчонками. Это была осень 1974 года. И тогда не был этот остров так приглажен, как сейчас мы это видим. Это была разруха, честно хочу сказать. Но создавала более-менее хорошее впечатление природа, потому что яркие краски и клёна, и других растений, и вот эти столбы, воткнутые в колодцы, чтобы хотя бы держались на этой плите каменной, была разруха. И когда входили в эти пустые стены, даже без двери, но все равно лик, например, Всевышнего, он просматривался и говорит, это можно, эту фреску можно и сделать, надо спешить, скорее, не было средств, все. И это, конечно, осталось надолго в памяти, наше первое посещение Валаама. А сейчас мы, конечно, приезжаем и видим, как все достойно, хорошо, в золоте, в белоснежных, там, в голубых, в зеленых тонах. Это все отлично.
2: Вот мы говорим сейчас об унынии в нашей главе, и святитель Феофан Затворник учил. Главное в борьбе с унынием занять себя делом, молитвой и благодарением. И я слушаю, как вы отвечаете

0: на мои вопросы, и мне кажется, что вы именно живете по этой заповеди. Занять себя делом и не унывать. Несмотря на то, что и глаза болят, и то, что вы столкнулись с таким серьезным заболеванием, и преодолели его, и чувство юмора никуда не делось, и легкость, все с вами, и вы та самая Ольга Макеева, которую мы столько лет привыкли видеть, улыбающейся, с обнадеживающими прогнозами погоды. Ну, и сейчас вопрос, который, конечно, не будем ли мы унывать этим летом, когда за окном будут холодные ветра и термометр будет показывать меньше 20 градусов тепла. Я вот про прогноз на это лето. Будем радоваться или печалиться?
1: Год, как и последние годы, неординарный. Такой теплый апрель, потом май непредсказуемый с 30-градусной жарой, потом провалами холода. Но май сам по себе капризный месяц, и скачки температуры для него наиболее показательны из всех месяцев. Наверное, только сейчас может декабрь его догнать. Я хочу сказать, что все наши садоводы в курсе, что средняя дата последнего заморозка приходится на 9 июня в самом Нижнем Новгороде. Непросто. И что последний снег у нас отмечался в 1983 году 24 июня. Я надеюсь, что в этом году такого не будет. Июнь после вот этой недели такой достаточно прохладной, холодной, я бы сказала, поскольку температурный фон на 3-5 градусов будет ниже климатической нормы. Все-таки июнь достойно встретит нижегородцев летним теплом, а жаркий такой месяц остается центральный месяц, и по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, который обязательно будет уточняться перед самим месяцем, в общем-то, температурный фон ожидается выше нормы как раз в июле. Но не нужно думать, что вот жара и ничего такого не будет. С жарой связано очень много. Это все те же большие крупные облака мощные, которые дают нам и ливни, и сильные дожди, и град, который вот только что у нас 23-го отмечался в Дзержинске и побил много машин. Это все будет. И всегда надо помнить, что в климатической летописи есть такая запись 3 июля 1974 год. Это смерч. Смерч, который редко проходит непосредственно через метеостанцию. Но вот в тот год как раз он прошел с района Дубенок, как раз через нашу метеорологическую станцию Приокского района. Достигла скорость ветра 48 метров в секунду, и прибор сломался. Это 148 метров в секунду, это 172 километра в час. Потом он, пройдя через Тобольские казармы, сбросил с дворца спорта крышу и прошел к Благовещенскому монастырю. Благовещенский монастырь тогда на его территории расположился планетарий, но он там тоже побуянил, и были срезаны вот эти две прелестные башенки у Успенской церкви, белые такие, немножко готического такого стиля, почему-то мне напоминает. Но потом епархия все восстановила, все сейчас очень красиво. И затих он потом, уже пройдя через Стрелку, перевернув там 2 500-тонных платформы, там был порт, затих в Заволжских лугах. Вот смертей не было в то лето, а вот спустя 10 лет на территории, центральной европейской территории России, был Ивановский смерч. И сейчас все могут посмотреть уже по интернету, что же он себя представлял. Потому что это было не просто сильно, это был ужас. Именно тогда смерч, который пришел из Подмосковья, унес более 70 жертв людей. Просто эта информация, конечно, не выдавалась, достаточно была закрытая. Этому смерчу приписана 5-я ступень по шкале Фьюджета, вот смерчи, их 5 различных видов, это была пятая степень.
0: Слушайте, вы нам рассказываете такие страшные истории, вы нас к чему-то готовите? Я спросила про лето, каким оно будет.
1: Дело в том, что именно летом происходят наиболее такие шквалисто-смерчевые усиления ветра. Поэтому, когда начинается гроза, в первую очередь, и всегда даже вот пресс-конференции, когда летние проходят, говорю, предупредите людей, пусть отключают телефоны. Телефон – это плохой помощник во время грозы. Именно он привлекает вот эти молнии, точечные,
0: да?
1: Конечно. Это сумасшедшая энергия, и таких случаев много. Надо все все-таки отключать и закрывать окна, да, чтобы воздухопотока не было. Гроза – это само по себе явление грозное. Именно при грозе, когда формируются вот эти большие облака, и они содержат сумасшедшую кинетическую энергию. И именно оттуда развивается вот эта веревочка, столбик, уходящий к земле, крутящегося вихря, потому что для возникновения смерча необходимо только облако. То, что мы наблюдаем на земле, завихрение, это обычный пыльный столб. Поэтому, я думаю, он не представляет угрозу жизни человека, а именно опасное явление такое природное, которое представляет угрозу жизни человека и может повлечь значительный ущерб в отраслях экономики. Сила смерча уже я показала, как-то ехала с водителем на обследование, а он мне говорит, вы знаете, я ведь был после Ивановского смерча, поехал в командировку в Ярославль и видел на березе машину «Копейку». Вот какая сила этого смерча.
0: Тем не менее, давайте верить и не будем унывать, верить в то, что лето будет теплым, как вы сказали, вы начали за здравие, это было очень прекрасно. И, в общем, за здравие мы и закончим главу уныния, верить будем, что лето будет теплым, и вот таких аномальных природных явлений, как смерч, вот эти сумасшедшие грозы, они обойдут Нижний Новгород и нашу территорию стороной. Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Сегодня героиня программы «Веруем». И мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
0: Преподобный Паисий Святогорец говорил, что терпение – это умение видеть смысл в трудностях. Вот погодные аномалии, о которых вы сейчас рассказывали, вот такие циклоны, сбои в данных – все это, конечно, испытание. А вот видите ли вы в таких ситуациях не только профессиональный вызов, но и возможность чему-то учиться у природы? Расскажите, когда трудная ситуация в работе научила вас чему-то важному? Какие выводы из такого трагичного можно сделать?
1: Ну, я не знаю, трагично это или нет, когда я еще только приехала. На мой прогноз пришлись заморозки. Заморозки, и я была уверена, что они будут. Рассчитать заморозки – это когда уже идет вегетация растений, все цветет, и заморозки могут повлечь значительный ущерб. Я предсказываю заморозки, а они не получились. Они были, но на территории Марийской ССР. Успешность прогнозов снизилась, и весь отдел из-за меня, из-за моего промаха не получал премию. Тогда еще премию и давали за наши прогнозы. Мне было очень стыдно, обидно, и я этот урок запомнила на всю жизнь, что любое дело надо очень чисто делать. Но это даже и не от нас зависит порой, поскольку субъективные и объективные факторы, они настолько близко, и я всегда привожу изречение, потому что Макеевой можно верить, можно нет, а все-таки Михаилу Васильевичу Ломоносову можно верить. Именно он сказал, если бы мы научились правильно прогнозы погоды предсказывать, нам ничего бы не оставалось требовать от Бога.
0: Преподобный Серафим Саровский учил, что терпение и смирение – крылья души. Вот выросли ли у вас эти крылья, и как вы учились терпению?
1: Вы знаете, наверное, иногда хочется вот что-то и дальше заглянуть, поскольку для того, чтобы как-то следить за процессами, надо все-таки подумать, что может за этим похолоданием быть. Будет ли это интенсивное вторжение тепла, а может опять чуть-чуть перебой, и опять будет заток холода. Такое тоже может быть. Поэтому где-то себя сдерживаешь, но прогнозировать приходится часто не просто на трое суток, а чуть-чуть побольше, потому что есть такие, например, у нас явления, как аномально жаркая погода, которые требуют именно пятидневный срок, чтобы среднесуточная температура была выше нормы этих дней на 7 градусов. И, конечно, приходится заглядывать, и любой синоптик переживает.
0: А вот в современном мире все ускоряется. Вы заметили, как быстро сейчас все крутится? Мгновенные сообщения, быстрая доставка, экспресс-решение, все быстро, скорость просто сумасшедшая. Вот как вы считаете, теряет ли терпение свою ценность, а нетерпение делает ли нас более нервными и агрессивными?
1: То, что ускорение, это нам показала нынешняя весна. Все сразу цветет. И рябина, которая в народном календаре значится как рябиновое тепло, и черемуха, которая черемухины холода. И уже тут к первоцветам добавляются сразу и анютины глазки, и все-все-все. Но все-таки вот в этой ситуации выжить, наверное, помогает моменты тишины, уединения. Как вот на том же Валааме есть пихтовая аллея одинокого странника. Там между двух деревьев может пройти только один человек и подумать о вечном, не о суетном мире, а именно о вечном. И, конечно, в нынешнее время любому, наверное, человеку надо оставлять такие моменты. Кто-то находит это в рыбалке, и не просто так, например, супруги ругают свою вторую половину. Вот, поехал на рыбалку. А может, человеку-то и надо побыть там именно. Или второй половине пойти и прогуляться где-то по лесу потихоньку.
0: А вот вы как успокаиваетесь от суеты работы, от бытовых условий, от, просто от нашего мира, который порой так жесток и непрост?
1: Да, я, конечно, перезагружаюсь, когда прихожу домой. У меня две кошки, и в свое время была такая статья, там «Три страсти Ольги Макеевой» – это работа, синоптика, путешествия и кошки. И тогда у меня не было дочки. Да, действительно, животные, они очень помогают вот в такой ситуации сбросить напряжение.
0: Спасибо большое, Ольга Дмитриевна. А наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
0: Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Милосердие не тогда милосердие, когда отдаешь лишнее, а когда ради ближнего лишаешься необходимого». Вот как вы понимаете эту мысль?
1: Ну вот, если приводить уж исторические примеры, мне кажется, вот милосердие – это самое-самое. Иоанн Кронштадтский. Вы были вот в том соборе уже в Кронштадте?
0: Нет, меня пути дороги еще туда не привели. Расскажите вот о вашем впечатлении.
1: Потому что я была и до перестройки его, до реставрации. Сейчас это, конечно, очень светло, и мы любим туда с подругами выезжать, когда я бываю в Ленинграде, в Питере, скажем так, потому что это очень хорошо. И, конечно, Иоанн Кронштадтский хоть там и имел какой-то доход, вот, поскольку умный очень человек был, но то, что приходил и даже последние сапоги с себя снимал, это вот самый, наверное, самый достойный пример. Но я Иисуса Христа не беру во внимание. И всегда мне вспоминается, как мама в свое время, календари раньше отрывные были, и вот у ней хранился этот календарь. Там была сказка такая о большой медведице. И вот шла там девочка, и ей то встречается мальчик, лежит и замерзает. Она сняла платок и так все-все с себя сняла, что оказалась голой. А это ей встречались на ее пути именно во всех ипостасях божественная сила. И поэтому, конечно, она была вознаграждена. И вот как бы на небесах эта медведица как раз и есть вот эта девочка. То есть вот такая сила ей придалась.
0: Преподобный Паисий Святогорец замечал, что милосердие – это когда видишь не недостатки человека, а его боль. Вот в повседневной жизни мы часто судим, критикуем, ждем идеальности какой-то. Вот почему люди, порой мы так вот, и жестокие к друг другу? Как вы думаете, почему, что нас вот такими делает?
1: Я сама поражаюсь. Вот как вроде она идет с ребенком, ну ты видишь этот... Не трогай этого грязного котенка. Ну, правильно, не трогай. Но можно ведь, например, своему сынишке сказать, а давай ему вот купим пакетик и положим, пусть он покушает. Но именно вот в этих моментах, не потом, что он воспитается и будущем, а именно вот этот момент требует прояви милосердие и сделай, покажи. Или идут вот сорвать и бросить. Да, выбрось эту гадость. Эта гадость была, простите, цветком, первоцветом. Поэтому и становятся потом люди черствые, потому что очень много идет из семьи. Хоть и говорят, школа там воспитывает. Начинается все с семьи. Если у нас родители любили друг друга, то это и вложено, наверное, и в моих двух старших сестрах. И я думаю, что тоже хоть частичку, но впитала этой добродетели.
0: Вот в современном мире милосердие часто подменяет благотворительностью. Ну вот перевел деньги и думаешь, ну вот я милосердный человек. А вот святые отцы учили, что милосердие требует участия. Вот вы чувствуете разницу между дать и быть рядом?
1: Я настолько к нашей грешной земле неравнодушна. И вот видя эту грязь, когда вот бросают, ну подойди ты, ну ты видишь, что эту бутылку там или эту банку. Вот третий день они валяются. Так и приходится вынуть пакет, спуститься и убрать около дома. Что это такое? Ну, неужели это надо еще объяснять? Мне кажется, это такие истины, как утром встал и почистил зубы. Мы говорим и восхищаемся. Маленький принц, Экзюпери. Так простите, маленький принц ежедневно убирал свою планету.
0: Вот часто мы действительно оправдываем черствость тем, что все так делают. Они и мне, значит, так можно. Мир жесток. Вот святые отцы учили, что милосердие – это выбор, а не реакция на обстоятельства. Как не ожесточиться, когда вокруг много боли и несправедливости? Что поможет и может сохранять сердце открытым и нечерствым, как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, тут вот как раз пример с Серафимом Саровским, который прям даже разбойников-то просил, которые его изуродовали, не поступать с ними строго, отпустить. А тут, ну да, видишь несправедливость. Это касается не только там, когда в транспорте едешь друг друга. Господи! Так наругают. Мне кажется, почаще нужно заглядывать внутрь себя и проанализировать. Я понимаю, нам легче свое свободное время уткнуться в Озон или в Альберис, посмотреть в телефон. Да нет. Ну вот обратите внимание, мне это повезло, я живу на Мещерке, и я каждый день езжу на горную часть на Бекетово. Проезжаю и участки суши, и через Волгу смотрю, и на Оку. И поэтому вот это наполнение, ежедневная смена
0: ландшафт,
1: погоды, ландшафты, она как-то наполняет. И уже приходишь, подбегаешь к гидромедцентру, уже довольствуешься, наполненная, и думаешь, на благое дело иду.
0: Милосердие – это подражание Богу. Вот какие прекрасные слова, говорил Григорий Богослов. Мы переходим к главе «Любовь».
2: Любовь.
0: У нас в гостях Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Ольга Дмитриевна, расскажите немножечко о своей семье. Как вы встретили свою любовь?
1: Да, действительно, любовь, и это, наверное, одно из самых, говорят, вот, не будет любви, не будет жизни на земле. Это действительно так, потому что благодаря любви появляются дети. Ну вот мы с дочкой, у нас семья была небольшая, уже к тому времени только мама осталась жива, и мы с мужем и дочь. А потом и муж рано очень скончался, сразу через 3 года после мамы, и мы с Машуткой, ну еще кошка у нас была, вот так жили. Но, тем не менее, вот это счастье, ведь любовь не только там к противоположному полу, да? Это любовь со своими друзьями. Посмотрите, если вы дружны были в школе с одноклассниками, это ваше время тоже чем-то наполнено одноклассниками. Если вы прошли этап студенчества, это тоже у вас. Мы до сих пор собираемся. Вот недавно из Калининграда приехала, с друзьями собирались и наслаждались совместным отдыхом. А потом у каждого есть еще затаённая какая-то любовь в сердце. И это хорошо, потому что это светлое чувство. А дочь, она полностью от меня впитала такое качество трудоголик. У меня есть 2 внука, у них разница всего 5 минут, они двойняшки, 4 с небольшим месяца. Ребята бойцы такие, уже даже где-то поднимаются, как и скалолазанье, до 4 этажа.
0: Подождите, сейчас 4,5 месяца, то есть малыш...
1: 4 года и 4 месяца.
0: 4 года и 4 месяца.
1: Ага, вот. Такие, господи, уже и там что-то и пишут, и считают. Сейчас молодежь развитая. От них стараются прятать эти телефоны. Но, конечно, те понимают, что и, наверное, уже вкусили этот запретный плод. Я вижусь с ними редко, потому что они живут далеко. 1-2 раза в год. Но Маша мне звонит каждый день, чтобы я увидела, как кашу ребята едят, как гоняют на велосипедах, как купаются.
0: Как они бабушку свою называют?
1: Просто бабушка.
0: Бабушка для них подарок судьбы, бабушка добрая, бабушка не ругает, бабушка не делает замечаний, не ставит в угол. Какое самое строгое наказание можно получить от Ольги Макеевой за непослушание?
1: Самое строгое, я думаю, что все-таки это надо сделать, нравится тебе или нет. Если мама или папа сказал, надо это сделать.
0: А иначе что может быть?
1: А иначе, значит, мы никуда вообще все не идем. Да, иначе все не идем.
0: То есть наказание в воспитательном процессе должно быть обязательно, чтобы понимать, что такое хорошо, что плохо.
1: Да, обязательно, обязательно. Вот, например, когда Машутка еще маленькая была, супруг приедет там после командировки, ой, я бы вот отдохнул. Нет, все вместе, и папа с мамой, и Маша, и бабушка идем на Верхневолжскую набережную. Сегодня у нас музей. Тогда еще был очень красивый музей краеведческий. Интересно все было.
0: Ольга Дмитриевна, а вот когда в семейных отношениях бушуют непогоды, наступает период антициклонов. Вот что здесь делать?
1: Ну, период антициклонов – это, наоборот, спокойная погода, солнечная, такая жаркая, с тихим, слабым ветром.
0: То есть антициклоны – это хорошо? Пусть они будут в отношениях.
1: Ну, как хорошо? Не будем вспоминать 2010 год, когда это был жаркий антициклон. И самое максимальное количество опасных явлений за год – 28. А чаще всего это 16-18 бывает. А в семейных отношениях, конечно, это просто будет и не семья, потому что каждый в семье должен высказать свою точку зрения. И поскольку наша семья состояла из 4 человек, то учитывались все мнения, но а конфликты, конечно, были. Но доверие, уважение и завершение – это любовь над всем.
0: А вот как вы относитесь, Ольга Дмитриевна, к своему возрасту, к морщинкам на лице? Вы же человек медийный, вас же вот все, вы говорите, что камера вас любит, и снимает она вас уже... Сколько, получается, лет у вас камера-то?
3: 47 лет.
0: 47 лет! Поэтому наверняка вы... Ну, как вот вообще относитесь к возрасту?
3: Да, конечно, я постарела, и в свои 69 я выгляжу уже не так, как я выглядела в 22 года. Но я думаю, мне мои слушатели, мои зрители простят и мои морщинки, потому что знают мой голос. И как я поняла, что и любят, когда я составляю прогнозы погоды.
0: То есть вы философски относитесь к своему возрасту?
3: Конечно, я старею вместе с вами, дорогие слушатели.
0: Боитесь вообще перемен в жизни? И как вы их встречали в своей жизни, вот эти перемены? Были у вас, например, ну вот у вас муж рано ушел из жизни.
3: Да, это было непросто. Это, во-первых, было время, ведь дочь у меня родилась за 2 года до распада Советского Союза. Это эталонная система. Это ничего не было. Не просто ничего не было. И если, например, рубашку приносили одну на отдел, надо было разыграть ее, несмотря на то, что там кто-то носит другой размер. Это было очень сложное время. Но люди все равно ухитрялись и даже делали из бутербродного масла сливочное масло. Как-то жили дружно.
0: А как его? Можно вот лайфхак? Как это происходило? Из бутербродного в сливочное? За счет чего оно получилось?
3: Да, потому что его разогревали, а потом пену снимали. И оставалась вот субстанция, это уже более густая, это сливочное масло. Как и приносили наши уже пенсионеры, дай бог им всем здоровья, делали икру черную, то есть из кильки делали с манкой икру. Приносили.
0: И еще вкусно, да?
3: На работу. Все было вкусно, чудесно, хорошо, весело. И были у нас КВНы, и, конечно, на 8 марта даже устраивали управленческие, кто лучше торт испечет. Конечно, жюри состояло из одних мужчин. Был, например, кто всех лучше там пошьет одежду на себя. Ну, я не мастерица, но, тем не менее, какое-то второе или третье место занимала.
0: От ощущения, что вот вы много вспоминаете в то время, что это связано потому, что это были молодые годы, или потому что действительно оно было лучше, чем сейчас? Вот хочу понять.
3: Вы знаете, наверное, не лучше, чем сейчас. Это, во-первых, молодость. А во-вторых, это была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас это неспокойствие, оно создает вот этот дискомфорт, дисбаланс. И когда слышишь там что-то и говоришь, давайте займемся работой. Потому что это отвлекает, это деморализует. Надо сохранять целостность. И если каждый будет выполнять свое конкретное дело профессиональное, причем я вообще за такое условие, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. И мне не нравится, когда, например, один высокопоставленный человек идет сначала на один фронт работ, а потом совсем на 180 градусов переключается на другой. Это не есть хорошо, это мое мнение. Я не знаю, может, я недальновидная, но, тем не менее, мне кажется, профессионализм, он всегда в цене должен быть.
0: Ольга Макеева, героиня программы «Верую» сегодня. Ольга Дмитриевна, что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям? Пожелайте нам, во-первых, хорошей погоды и
3: да,
0: в доме тоже.
3: Дорогие мои слушатели, всем нижегородцам желаю, конечно, крепкого здоровья, любви, счастья. Я не буду вот так денег желать, потому что подоходом и расход. А вот в душе комфорта, и чтобы комфортная среда была около вас. И, конечно, мира. Но о погоде не только хорошей за окном. И я думаю, что этот май, который и не стал таким уж холодным, как это было в 2024 году, он был третий после 99-го и 2000-го года, тоже холодные мая. Впереди нас ждет хорошее, комфортное лето. Счастья, здоровья вам!
0: Спасибо вам большое, Ольга Дмитриевна. Хочу предложить в финале нашей программы послушать песню «У природы нет плохой погоды». Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, была сегодня героиней программы «Верую». Слушайте нашу программу каждую пятницу в 14 и 18 часов. До встречи!

стали звездами в народе, и в регионах, и в Москве. Те, кто вещает о погоде по всем каналам на ТВ. Мы ценим преданность и дружбу,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Карл Нильсон, датский композитор, исполнитель, дирижер, педагог. Музыкальное мышление Нильсона было неразрывно связано с его исполнительской деятельностью. Ведь прежде чем стать композитором, он осознал себя как исполнитель. Его карьера длилась почти всю жизнь и была весьма успешной и разнообразной.

Почти 30 лет продолжалась дирижерская деятельность Нильсена. Он был безусловным авторитетом для музыкантов всех скандинавских стран. Композитор, почти всю жизнь находившийся среди разнообразных оркестров и ансамблей, и, главное, сам игравший в них, имел особое чутье к тембру. Слышал индивидуальный голос в пространстве партитуры. Много сил Карл Нильсен отдал педагогической деятельности. 15 лет он был профессором Копенгагенской консерватории, а в 1931 году был избран ее ректором. Весьма разнообразно творчество Нильсена. Он работал почти во всех современных ему музыкальных жанрах, от оперы до фортепианной миниатюры и песни. Им созданы 6 симфоний, 3 концерта, ряд одночастных оркестровых произведений, 4 струнных квартета, струнный и духовой квинтеты, фортепианные и другие камерные инструментальные произведения. Великий российский музыкант Геннадий Рождественский сказал о Нильсене так: «Его стиль нельзя определить, кроме как стиль Нильсена. Он его создал, он ни на кого не похож».

Несмотря на все многообразие творческого наследия датского композитора Карла Нильсена, симфонии и концерты, написанные в период с 1892 по 1928 год, его центральные произведения. Наряду с отдельными камерными сочинениями они наиболее полно раскрывают основные особенности мышления композитора, своеобразие его симфонического метода, индивидуальность его музыкального языка. Они отражают эволюцию его стиля. Одно из самых интересных сочинений композитора – концерт для кларнета с оркестром. Первые произведения для кларнета Нильсен написал еще в годы учебы в Королевской академии музыки в Копенгагене, и это был еще XIX век. Позднее он подчеркнул особую выразительность кларнета в квинтете 1914 года. Каждый инструмент здесь говорит на собственном языке, и в квинтете 1922 года, в его последнем опусе для камерного ансамбля, в котором он также попытался выразить характер различных инструментов. В этом концерте для кларнета Карл Нильсен представил выразительные средства инструмента с небольшим оркестром. Кларнет, писал композитор, необычный и интересный инструмент, диапазон которого шире, чем у большинства духовых. Кларнет может казаться истеричным, как, мои извинения, женщина, или как райский чарующий ветер, дующий по заповедным лугам. Еще один важный момент, очень характерный для Нильсена. Помимо самого инструмента, Карл Нильсен всегда был вдохновлен музыкантом, для которого он писал концерт. В данном случае уникальным и темпераментным кларнетистом Оге Оксенвадом, основателем и участником датского духового квинтета. Композитор хорошо его знал, знал его исполнительские возможности, работая с ним в датском королевском оркестре.

Интересная история взаимоотношений Карла Нильсена с копенгагенским духовым квинтетом, для музыкантов которого он написал несколько замечательных произведений. Нильсен услышал звуки копенгагенского квинтета, разговаривая по телефону с пианистом Кристианом Кристиансеном. В это время музыканты репетировали концертную симфонию Моцарта, и Нильсен был поражен тональной красотой и музыкальностью ансамбля. Он попросил разрешения прийти и послушать их вживую. Созданный для этих музыкантов духовой квинтет впоследствии стал едва ли не самым популярным сочинением этого жанра в XX веке. В нем ярко проявились все знания и представления Нильсена о духовых инструментах, их возможностях, технических и выразительных. По мнению музыковеда, все они использованы очень гибко и смело, и все играют одинаково важные роли. Интересно, что последняя часть духового квинтета – это темы и вариации, изображающие в музыке личности пяти музыкантов и их инструментов. Карл Нильсен был покорен навсегда творчеством, игрой замечательных музыкантов духового квинтета и пообещал по сольному концерту для каждого. Однако успел написать только два – для кларнета, который вы только что слышали, и для флейты. Премьера в Париже состоялась в октябре 1926 года. Концерт был встречен очень по-разному. Концерт для флейты с оркестром великолепно исполнен. В нем есть пикантность, драйв, много юмора. Или же «Концерт для флейты меня совершенно не заинтересовал. Это выше моего понимания». Сам же Нильсен после премьеры сказал: «Это было одно из величайших событий в моей жизни».

датский композитор Карл Нильсон, автор двух опер. В начале 20 века он задумал написать комическую оперу на основе произведения великого драматурга Людвига Хольберга, которое было написано в 1724 году. Карл Нильсон связался с Вильгельмом Андерсоном, драматургом, либреттистом, которого знал еще со студенческих лет, в надежде убедить его написать либретто для этой оперы. Андерсон сначала отказался, но в конце концов согласился, позволив Нильсону начать сочинение в мае 1904 года. Королевский театр запланировал оперу еще до того, как она была закончена. И фактически Нильсон завершил увертюру только за неделю до премьеры. Примечательно, что идея создания комической оперы на основе произведения драматурга-классика вызвала тревогу в литературных кругах. Но тем не менее опера «Маскарад» быстро завоевала популярность, превзойдя самые смелые ожидания и опасения критиков. Более того, опера стала еще популярнее, чем сама пьеса. Удивительная комедия возвращает нас в эпоху свадьбы Фигаро. Действие разворачивается в середине XVIII века в Копенгагене. Главные герои оперы, Леонора и Леандр, встречаются на бале-маскараде и с первого взгляда влюбляются без памяти друг в друга. Во время премьеры оперы в 1906 году Карл Август Нильсон сам встал за дирижерский пульт. Впрочем, композитор остался недоволен спектаклем из-за структурной слабости последних двух актов. И все же он никогда не пытался произведение усовершенствовать. Карл Август Нильсон считается основоположником современной датской композиторской школы. Поэтому неудивительно, что комедийная опера «Маскарад» признана классикой на родине композитора. Она считается национальной оперой страны. В 2006 году Министерство культуры Дании назвало оперу «Маскарад» одним из 12 величайших музыкальных произведений Дании.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. В Кстовское благочение доставит икону Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Подробнее об этих и других событиях. 14 июля в 9:30 утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий со служения архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек – наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 12 по 19 июля в Кстовское благочиние Нижегородской епархии по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия будет принесена икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Святыня будет пребывать в Центральном храме округа в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Торжественная встреча иконы состоится 12 июля в 9 часов утра. С 12 по 18 июля поклониться иконе можно будет с 7 до 18 часов, а 19 июля до 8:30 утра, после чего состоятся ее проводы. Во время пребывание святыни ежедневно после божественной литургии в 14 часов и по окончании всеночного бдения будут совершаться молебны с акафистом Святой Блаженной Матроне Московской. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил в свет книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Руководителем проекта выступил настоятель Вознесенской Печерской обители архимандрит Тихон Затекин. Автор данного издания – насельница Свято-Троицкого Сеофима Дивеевского монастыря монахиня Макария Агудина. Основная цель издания – визуально ознакомить читателей с историей создания Благовещенского собора и с его мозаичными произведениями. Автор книги поэтапно показывает, как в Дивеевском монастыре воплощалась заповедь преподобного Серафима Саровского о строительстве собора, который должен стоять в конце Святой Канавки на одной линии с колокольней и Троицким собором. В книге богато представлены иллюстрации мозаик, которые украсили собор и сделали его уникальным архитектурным сооружением современности. К другим новостям. Белорусско-российское совместное предприятие «Нижэкотранс» планирует запуск высокотехнологичного производства электротранспорта на территории особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске Нижегородской области. Напомним, что предприятие было создано в конце 2022 года. В течение третьего квартала текущего года завод планирует полностью завершить контракт по обновлению подвижного состава для нужд Нижнего Новгорода. Этот контракт предусматривает выпуск 170 трамваев, включая 26 трехсекционных и 62 электробусов. Также предприятием был выполнен заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара. Отметим, что модернизация инфраструктуры и подвижного состава общественного транспорта соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсмы в особую экономическую зону Кулибин. Там планируется создать высокотехнологичное и роботизированное производство, что позволит расширить линейку перспективной продукции. В частности, сейчас ведется разработка перспективной линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
4: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
5: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Мы продолжаем вот тот небольшой курс, который называется «Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины». И мы сегодня продолжаем разбирать повести Белкина. Мы подошли, наконец, к заключительной повести «Барышня-крестьянка». Итак, Лиза вошла в сумрак рощи. Смотрите, там солнце, тут сумрак рощи. Нет, что-то таинственное, сказочное. Ну и тут всякие леши там, то есть кто его знает, кого тут можно встретить, потому что тут уже явно сказкой повело, и в том числе и пушкинской. Глухой перекатный шум его приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. То есть, естественно, тут тоже уже возникают мысли какие. Ну, как уже в сказках, наверное. Должен появиться какой-то то ли рыцарь, то ли, так сказать, кто его знает, леший, то ли еще кто-нибудь. Но непременно кто-то должен появиться в этом сумраке рощи. Она же так воспитывалась на книгах. Но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна в роще в 6 часу весеннего утра? То есть на самом рассвете. И так она шла, задумавшись по дороге, осененная с обеих сторон высокими деревьями. Как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась, но тут же послышался мужской голос, который окрикнул: «Спокойно, багар, сюда!» То есть и появился молодой охотник из-за кустарника. «Не бойся, милая», — сказала Лиза, — «собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. Видите, какая расторопная барышня 17-летняя уже воспользовалась обстоятельствами. «Да нет, барин», — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. «Боюсь, какая злая, опять кинется». Алексей, читатель, уже догадался, что это он. Между тем, пристально глядел на молодую крестьянку. Как быть о том, что сердце его занято? Если он так пристально сначала вот с теми барышнями играл тут накануне, да? А тут вот на молодую новую крестьянку встретил. «Я провожу тебя, если ты боишься», — сказал он. «Ты позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает?» — отвечала Лиза. «Вольному воля, дорога мирская». Видите, то есть дорога мирская, то есть не военная. Да? Тут, как бы так сказать, опять же таки, такой тонкий намек на его, ну, недавнее еще, так сказать, мечтание стать военным. «Откуда ты?» «Да из Прилучина. Я дочь Василия, кузнеца. Иду по грибы». А у нее и кузовок был на веревочке. «А ты барин тугиловский, что ли?» «Так точно, я камердинер молодого барина». А теперь интересно, вот замечание рассказчику. Алексею хотелось уравнять их отношения. Вот тут, помните, я говорил о бедной Лизе Карамзина. Смотрите, там бедная Лиза, она должна бы как бы чуть-чуть приподняться на цыпочках, чтобы стать ровней Эрастом, хотя она прекрасно понимала, что никогда с ним не станет ровней. И помните ее мечтание на берегу реки, когда она увидела пастушка, который гнал отару овец, что вот если бы ее Эраст был вот таким вот пастушком, тогда подошел бы к ней, взял бы ее за руку, ну и, понятно, объяснились они бы в своих чувствах. Здесь, видите, противоположное. Вот Алексей пытается, ну, как бы, так сказать, свое положение несколько снизить с тем, чтобы стать ровней вот этой барышни-крестьянки. Причем ему захотелось это, да? Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь», — сказала она. «Не на дуру напал. вижу, что ты сам барин. Почему ж ты так думаешь? Да по всему, однако ж. Да как же барина слугу не распознаешь? И дед-то не так, и баишь иначе, и собаку кличешь не по-нашему. То есть, дескать, ну вот, наблюдательность барышни, дескать, она сразу его разоблачила. Лиза час отчису более нравилась Алексею. Ну, понятно, дескать, он сразу оценил ум, который не свойственен, наверное, крестьянским барышням. Примыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хоть это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы вперед были приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться», — осадила. Но Алексей тут же сразу почувствовал. «А кто научил тебя этой премудрости?» «Понятно, что он уже видел, как барышни себя ведут в его присутствии. Ну, если всех их перецеловал день назад, да?» — спросил Алексей. Расхохотавши, уж ли Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот такими путями распространяется просвещение. Лиза почувствовала, что вышла была из своей роли, и тотчас поправилась. А что думаешь, разве я не на барском дворе никогда не бываю? И небось всего наслышалась, да и нагляделась. Однако ж болтаю я тут с тобою и грибов не наберу. Иди-ка ты, барин, в одну сторону, а я в другую. Прощения просим. Лиза хотела удалиться, но Алексей держал ее за руку. «А как тебя зовут, душа моя?» «Акулиной», — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от рук Алексеевой. «Да пусти уж, барин, мне домой пора». «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию, кузнецу». «Что ты? Что ты? Ради Христа не приходи! Коли дома узнаешь, что я с барином в роще болтаю наедине, так мне и беда будет. Отец мой Василий кузнец прибьет меня до смерти». «Да я непременно хочу с тобой опять повидаться. Ну, а коли когда-нибудь опять сюда приду за грибами?» «Ну, а когда же?» «Да хоть завтра. Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею». «Так завтра в это время, не правда ли?» «Да-да-да. А ты не обманешь меня?» «Не обману. Побожись. Ну, вот тебе святая пятница приду». Так сказать, вот деревенская такая клятва. Молодые расстались, Лиза вышла из лесу. Естественно, пришла домой, Настя уже ожидала его. Вопросы нетерпеливые, был накрыт завтрак. Мисс Заксон уже набеленная, затянутая в рюмочку. И отец похвалил свою дочку за раннюю прогулку. Ну, то есть, все было замечательно. Вспомните, опять же, такой вот завтрак в доме у Марии Гавриловны из метели. То есть там тоже, так сказать, все готовили. Завтрак такое семейное, чинное начало нового дня, совместного завтрака, ну и, естественно, с обменом пожеланиями здоровья, выражения своей любви, участия друг к другу и так далее, и так далее. Но, понимаете, вот если мы смотрим на эти повести, то видим, что они действительно внутри как перекликаются. Ну, потом еще в конце я на это обращу внимание. То есть Пушкин какие-то приемы использует в ряде своих повестей. Повторяются они. И тут, в общем, ничего зазорного не было в то время, даже если он и использует некоторые и мотивы из повестей своих собратьев. Но в данном случае понятно, что я имею в виду Карамзина. Итак, обещание, данное на завтрашний день, более всего ее беспокоило. Но не то, что она должна, так сказать, вот появиться. Она боялась, чтобы Алексей действительно не пришел к ним в деревню и не навестил кузнеца Василия и, в общем-то, не выявил вот этот вот подлог. Потому что у кузнеца действительно была дочка, но она была очень полной и совсем была не похожа на нашу барышню-крестьянку. А с своей стороны Алексей тоже думал в восхищении, как замечает рассказчик, о новой своей знакомой. Целый день думал о ней. Ночью образ смутно к нему являлся и во сне преследовал его. И заря едва занималась, как он уже был одет, и замечательная совершенно маленькая такая деталь. Не дав себе времени зарядить ружье, пошел в поле с верным своим псом. Пошел на охоту, не зарядив ружье. Ну, настоящий охотник, правда? Только стрелять-то он уже не будет. Охота другая началась. Около получаса пошло несносным для его ожидания. То есть явно, что он пленен очарованием этой барышни, крестьянки. Увидел, наконец, между кустарника мелькнувший синий сарафан и пошел навстречу милой Акулине. Она улыбнулась в восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел, естественно, узнать, что такое. Лиза призналась, что поступок ее оказался легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что она сей раз не хотела нарушить просто данного слова и поэтому явилась. Но это будет уже последняя их встреча, потому что ни к чему доброму она не может привести. Ну, вот такое трезвое суждение крестьянской девушки. Все это было сказано на крестьянском наречии, как замечает рассказчик, но мысли и чувства, необыкновенные простоте девушки, поразили Алексея. То есть вот тут, а тем более, что запретный плод сладок, так сказать, вот тут, если нельзя больше видаться, то понятно, что еще больше захотелось, чаще с ней видаться. И он употребил все свое красноречие, чтобы отвратить от ее намерения, более не встречался. Уверял ее в невинности своих желаний, обещать никогда не подавать повода раскаянию ей, повиноваться ей во всем, заклиная ее не лишать его единственной отрады, видеться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю, говорил языком истинной любви и в эту минуту был точно влюблен, замечает рассказчик. Вот так, так сказать, внезапно пришла любовь. Лиша слушала его молча. «Дай мне слово», — сказала она наконец, — «что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово, что искать других со мной свидания не будешь, кроме тех, которые тебе назначу». То есть и Лиза постаралась застраховаться от случайной встречи, с тем, чтобы не раскрылась ее это проказа, ее тайна, потому что она же тоже чувствует появляющееся у нее чувство к этому молодому человеку, ощущает это чувство, да? Поэтому, в общем, не хочет, чтобы раскрылся ее обман, и тогда ей бы пришлось бы краснеть, и, может быть, тогда бы уже и эта их начинающаяся дружба, любовь не прекратилась самым неблагоприятным образом. Алексей поклялся тоже Святой Пятницей, но она с улыбкой остановила ее: «Мне не нужно клятвы, достаточно одного твоего обещания». После они дружески разговаривали, уже пришла пора расставаться, не расстались. Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Но вот тут я и в предыдущем разборе показывал, как, в общем-то, человеческие представления не всегда соответствует, ну, истинному делу. Да? Так сказать, и довольно-таки часто, что человек, в общем-то, заблуждается в своих каких-то мыслях, выводах, или в данном случае мы видим даже некое такое предубеждение Алексея, что может ли простая барышня, крестьянка, да, вот так легко завладеть его сердцем, вызвать такие чувства. Вот эти вот разрушения неких стереотипов у Пушкина и будет присутствовать в его повестях. Его отношения вот с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписание странной крестьянки казалось ему тягостными, но мысль не сдержать свое слово не пришла даже ему в голову. То есть, ну, хорошо воспитанный молодой человек, закончивший еще и университет. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый, имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. То есть получается, что тоже вот такой Чальдероль, то есть образ на себя взял, но на самом деле был совершенно другим. И вот тоже вот представления и разубеждения, какие встречаются у нас в том числе и в жизни. Представляем одно, то есть встречаем по одежке, но все-таки провожаем по уму. Но вот тут он тоже встречает по одежке Акулину свою. А вот дальше все больше и больше будет уже развиваться событие, как и должно быть по жизни. То есть получается так, что Пушкин в этой повести, хотя она совершенно романтическая, но все-таки нивелирует максимально романтического героя, он его развенчивает постепенно. И, скажем так, естественность поведения, естественность поступков и способствует тому, чтобы человек раскрылся полностью, его характер раскрылся во всей полноте. раскрылся этот характер человека. И различные ситуации этому способствуют. И вот Пушкин и старается смоделировать эти ситуации, в которых бы раскрылся характер и образ этого человека. «Не прошло и 2 месяцев, замечает рассказчик, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, а Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Вспомните Карамзина, Эраста и Лизу. На определенном этапе было все точно так же. Они были счастливы, ну, до поры до времени». Но там, так сказать, вот было падение Лизы, которое все разрушило. А здесь нет, здесь целомудрие. Оно сохраняется. Вот Пушкин, видите, противопоставляет свое повествование повествованию Карамзина. Значит, допускает, что может быть другое развитие событий. И он это показывает. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькали в их уме, но никогда они о том друг другу не говорили. В отличие как раз Эраста и Лизы, которые поклялись быть вместе, так сказать, до конца. А тут нет. Почему? Может быть, именно потому, что они дворяне, у них действительно и чувство достоинства было, так сказать, более обострено, и чувство долга. Потому что если дали слово, то нужно его держать. Но, видите, они здесь вообще ничего друг другу не обещали. Хотя, ну, в общем-то, все это предполагали. Причина ясная, замечает рассказчик. Алексей, как не привязан был к милой Акулине, все помнил расстояние, существующее между ним и бедной крестьянкой. То же, что когда-то бедная Лиза у Карамзина ощущала вот это вот расстояние между ней и Эраста. То есть, видите, здесь все наоборот. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами и не смела надеяться на взаимное примирение. Вот уже изначальное предубеждение у одного и другого, которое Пушкин постарается развеять своим повествованием. К тому же самолюбие ее было крайне подстрекаемой темной романтической надеждой увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Что это напоминает нам? Приготовление в метели Марии Гавриловны, которая ожидала у своих ног увидеть полковника Бурмина. То есть, понимаете, что делает Пушкин? То сказать, вот все повествование нужно рассматривать в контексте других повестей, и своих, и чужих, имеется Пушкина, то есть в контексте всей русской литературы того времени. И тогда они будут во всей полноте нам раскрываться, потому что вот эта неблагословность Пушкина, она как раз и свидетельством о том, что он подразумевает, что читатель его весьма образован. Он подразумевает, что читатель читал то же самое, что и читал он, как писатель. И поэтому вот эти вот возникающие аллюзии, они должны и помогать ему выстраивать образ соответствующий, ну и, соответственно, и следить за той интригой, которую уже выстраивает в данном случае повествователь. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. Вот у Пушкина вот это вдруг, как и Достоевский, будет потом пользоваться этим вдруг. Вот нечто такое, что может быть действительно привести к коренному изменению обстоятельств и повлиять на ход событий. Вот и Пушкин это выстраивает. Ну, я здесь просто перескажу, не буду читать. В одно ясное холодное утро Иван Петрович Берестов, как мы знаем, охотник страстный, выехал на охоту, взяв 3 пары борзых собак, ну, значит, по 3 вида зайцев, и объезживал свое поле. А в то же самое время Григорий Иванович Муромский соблазняет хорошей тоже погодой, он делает прогулки, потому что, так сказать, англичане советовали делать такие утренние прогулки, и это уже было, так сказать, поздней осени, начало зимы. И поехал на какой-то своей, так сказать, вот кляче, провел рысью по своим полям. Но как-то уж получилось, поскольку они соседи, что и заяц, которого выгнали дворовые люди Ивана Петровича, помчался в сторону Муромского, ну и кобыла его, особенно не приученная к охоте, так сказать, и тем криком и споре собак, рванула, ну и понесла его, хотя он был прекрасным наездником и удержался, было в седле, но она резко вдруг остановилась у оврага, ранее незамеченным, но вот снег, а у лошадей плохое, в общем-то, зрение. Помните, крестьяне, торжествуя, над ровнях обломляет путь, его лошадка снег почуя, плюется рысью как-нибудь, потому что, когда первый снег, нужно много вот этих темных пятен, и, в общем, лошадь боится. Ну, а тут вот резко остановилась перед оврагом, и Муромский вылетел из седла. Но тут что интересно, что, опять же таки, ирония Пушкина. Они, я имею в виду, что два соседа неожиданно вдруг очутились в расстоянии пистолетного выстрела. Вот как некая дуэль подразумевается, да, аллюзия на дуэль, совершенно очевидно. Они же враждовали, значит, вот тут вот в расстоянии дуэли. Но выстрела не произошло. Почему? Потому что вот Муромский свалился, а поскольку, так сказать, он свалился в угодьях своего соседа, то Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Он помог Муромскому забраться на седло, и Береста пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, вот дворянская честь. И таким образом Берестов возвратился домой, теперь обратите внимание, бывший военный, со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым, почти военнопленным. Замечательно, да, так сказать, вот во всех отношениях прекрасный день, правильно? Потому что, да, со славою, с победою, с зайцем и ведя своего противника почти как пленного. Вот, пожалуй, на этом я закончу нынешний наш разговор. Всего доброго. До свидания.
4: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой. «Куда пропали снегири?»
1: Милые бронятся, только ли тешатся? Милые бронятся, только тешатся. И действительно, брань бывает такая полюбовная, такая симпатичная бывает брань, что умилённое бранью сердце принимает ее как должный, даже желанный атрибут семейной жизни. Моя-то дурочка, третий день как у меня живет, мило улыбаясь, делит

Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью и креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами,
и сам покрывал.

Ай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественной Твоей властью и незреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли,

меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да

Или глаголющий, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости.

Яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны, молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую без сравнения.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть

0: церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вознеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке в Москве 6 ноября 2023 года.
2: Так уж мы устроены, когда все хорошо, то, ну и что же, так и должно быть. Но как только что-то происходит, особенно происходит то, с чем мы справиться не можем, какие-то страшные диагнозы, какая-то разруха в семейных отношениях, вот все это тогда, раня наши сердца, заставляет подумать о том, что вот ведь своей силой невозможно выкарабкаться из этой ситуации. Невозможно соединить почти что разрушенное, невозможно исцелить настолько больное, которое, кажется, и не подвергается никакому исцелению. И тогда мы обращаемся к Богу. Хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, плохо, потому что к Богу мы должны обращаться всегда, и в радостях, и в скорбях. Но с другой стороны, современный человек, захваченный вот всем тем, что окружает его, сориентированный своим сознанием и своей волею совсем не на те ценности, которые являются ценностями Евангелия, божественными ценностями, живет, конечно, своей вот этой жизнью. И если хотя бы через скорбь и через болезнь человек приходит к Богу, и то это очень хорошо. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А ведь иногда пришедший храм Божий, человек со скорбью, особенно той, которую он никак своими силами разрешить не может, получает исцеление от скорби, то чаще всего это очень сильно запечатлевается в сознании, в памяти и, более того, в убеждениях такого человека. И что греха таить? Ведь многие здесь стоящие и вообще верующие люди опираются в своих религиозных убеждениях именно на свой опыт. Потому что если бы не было опыта получения ответа от Бога, от святых икон, от Пречистой Богоматери и от всех святых, то не было бы, наверное, никакой религиозности, потому что ведь само слово «религия» обозначает связь. А как же может быть связь, если человек связи не чувствует? Сколько угодно можно говорить, я верующий, верующий, верующий, то есть у меня есть связь с Богом, я религиозный человек, а на самом деле жить совершенно не так, реально не имея с Богом никакой связи. Вот это псевдорелигиозность, или, если хотите, какая-то такая бытовая, обрядовая религиозность. Она ведь не несет нам спасения, она даже утешения нам не дает. А для того, чтобы Господь нам давал свое утешение, свою благодать, свою милость, связь-то эта должна быть реальной. Наша вера должна нас соединять с Господом. Мы должны стараться жить по Его закону. Не всегда это получается, и каждый это знает. Где-то по слабости, по различного рода обстоятельствам. Да каких только не бывает причин, когда мы не способны, не умеем, не можем или даже не хотим жить по Божьему закону. Но от этого ведь божественный закон не исчезает. Ведь призыв Господа жить в общении с Ним не испаряется от нашего неведения или, как я часто говорю, от окаменевшего нечувствия. Поэтому для того, чтобы связь с Господом сохранялась, чтобы наша вера была живой, чтобы слово «религия» по отношению к нам наполнялось реальным смыслом, что означает «связь с Богом», мы должны эту связь поддерживать. А что для этого нужно? Для этого нужно обязательно иметь опыт ежедневной молитвы. И неформальный, когда читаем молитвословие, часто не понимая даже слов, лишь бы вы исполнить некие предписания. Молитва должна наполняться реальным духовным содержанием. Мы должны действительно к Богу обращаться с дерзновением, с радостью, с надеждой. Вот тогда мы будем и чувствовать божественный ответ. А ничто не соединяет человека с Богом так, как реальный ответ от Бога полученный.
0: Первосвятительское

0: Слушающий уши да услышит.
1: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
2: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 55-е зачало Евангелия от Матфея, 13 глава, с 44 по 54 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господин. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так, что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Рассказывая притчу, Спаситель изображает Царство Божие в образе клада, который человек, вроде бы случайно, не прилагая никаких усилий, находит на чужом поле. Многие могут возразить: как же так? В другом месте Священного Писания Христос говорит о том, что Царство Божие нудится, то есть добывается трудом. Но возникшее противоречие мнимое. Эта и другая притча, изложенная в следующем стихе, больше раскрывают природу учения о царстве, чем указывают на процесс его становления. Благая весть настолько глубоко и всеобъемлюще завоевывает людские сердца, что человек отдает все, что имеет, дабы приобщиться к божественной вечности. Так же и купец, отправляясь на поиски жемчуга и найдя его, видит среди прочих жемчужину во много крат драгоценнее остальных. Чтобы приобрести ее, купец жертвует всем, что имеет. Некоторые комментаторы Священного Писания видят в образе прочих жемчужин духовный закон Израиля и ветхозаветных пророков, а в драгоценной жемчужине усматривают образ Христа. Тайна его крестных страданий и воскресения из мертвых во всей полноте открывается тем, кто всей душой и сердцем ищет Царство Божие, жертвуя всеми дурными привычками, с годами плотно укоренившимися в жизни. Притча о рыбаках, о которой упоминает только евангелист Матфей, по мысли и форме похожа на притчу о плевелах. Рыбаки, вытаскивающие сеть и отделяющие хороших рыб от плохих, подобны ангелам, отделяющим злых из среды праведных. В притче о плевелах ангелы также отделяют ядовитый сорняк от пшеницы и бросают его в печь огненную, где будет плач и скрежет зубов. Как бы резюмируя сказанное, Христос говорит о человеке, который из приобретенного духовного опыта выносит новое и старое. Новое – это новозаветные истины, принесенные в мир Сыном Божиим, ясно и доступно изложенные им в притчах. А старое – это духовный закон Израиля, данный ему Богом через пророков. Мудрый человек, наученный истинным Царство Божие, может и должен передавать эту духовную пищу нуждающимся. Это заповедь Спасителя всем нам: стяжав дух мирен, помогать спасаться другим людям. Окончив говорить, Спаситель отправляется на свою маленькую родину, в Назарет, где учил в синагоге их. Земляки, знавшие Иисуса с детства, искренне изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила. Ответить на этот вопрос мы постараемся в одной из наших следующих программ. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о почитании святых. Мы с вами говорили о том, что вначале было почитание святых в каждой отдельной церкви. Но люди общались между собой, общались епископы, общались прихожане. Они делились своим опытом церковной жизни. А ведь священное предание церкви есть не что иное, как опыт жизни церкви в Духе Святом. И, конечно, они делились своим опытом почитания святых и благодатной помощью. Но время шло, церкви укреплялись. Они стали соответствовать общегражданским разделениям древней Византийской империи, диацезам. Возникали митрополии, возникали патриархаты. И во всех церквах, которые входили в состав этих митрополий, в состав патриархатов, были святые, которые их почитали. Но время шло. Церковь изгонимой превратилась сначала в церковь религия лигита, церковь разрешенную, а потом при императоре Феодосии церковь стала уже государственной, церковь стала уже господствующей. Церковь охватывала многие широкие массы людей, и неизбежно возникали вопросы, связанные с тем, что, может быть, возможны какие-то ошибки. Может быть, у того или иного человека, которого мы хотим прославить для общецерковного почитания, недостаточно для этого оснований. И здесь церковь должна была принять на себя функции того, чтобы отделять зерна от плевел. По словам Спасителя, епископы и пресвитеры, которые сподоблялись от епископа этой благодати, должны были принимать решение. Еще раз повторюсь, решение не о том, чтобы тот или иной угодник Божий стал святым или не стал святым, а решение о том, стоит ли почитать его церковь. Постепенно эта процедура принимала канонический, принимала упорядоченный характер, и в таком упорядоченном характере процедура прославления в лике святости дошла до наших дней. Понятие прославления в лике святости еще очень часто определяют как канонизация. Канонизация от слова «канон», древнего слова, которое означает «правило», которое означает «некий образец». Так вот, канонизация в строгом понимании этого слова означает именно принятие за образец. Но хотелось бы сказать о том, что само слово, сам термин «канонизация» все-таки в большей степени принадлежит Западной Церкви. В Православной Церкви, в Русской Православной Церкви более правильно употреблять понятие «причисление к лику святых» или, как говорили раньше, «вчинение в лик святых». Как же это происходит? Во-первых, должны существовать некие временные критерии для причисления, для вчинения в лик святости. Должно пройти определенное количество лет. Хотя это соблюдается не строго. Иногда эти сроки не выдерживаются. Примером тому почитание преподобного богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского. Но, братья и сестры, с Сергием игуменом Радонежским было все слишком ясно. Там было все слишком очевидно. Ни у кого никогда даже не возникало сомнений о том, что преподобный Сергий свят, о том, что преподобный Сергий угодник Божий. Поэтому, если я не ошибаюсь, спустя около 30 лет преподобный Сергий уже был прославлен. Но, понимаете, определенных критериев нет. Ориентируются на 50 лет с момента блаженной кончины. Возможно, больше. Возможно, меньше, но наиболее вот таким общим критерием является 50 лет с момента блаженной кончины. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

и влечет к себе души наша, якода и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь привремя

Святого Михаила Тверского сравнивают со святым Дмитрием Солунским. Они оба до самозабвения были преданы своему Отечеству. Тверским Михаила прозвали за то, что он первым утвердил независимость Тверского княжения. Михаил родился в 1272 году. Он был сыном великого князя Ярослава Ярославича и племянником князя Александра Невского. Князь Ярослав умер еще до рождения своего сына. Михаила воспитывала мать, глубоко верующая княгиня Ксения. Возмужав, Михаил стал во главе Тверского княжества. После смерти князя Андрея Александровича Михаил по праву старшего получил в Орде ярлык на великое княжение. Однако московский князь Юрий Данилович начал междоусобную войну с Тверью. Юрий женился на дочери хана Узбека, правителя Золотой Орды. После этого он был признан великим князем. Затем московский князь собрал войско и двинулся на Тверь. Среди его воинов были посланы узбеком многочисленные татары. Однако тверичи под предводительством князя Михаила наголову разбили Юрия. Сражение произошло 22 декабря 1317 года. Русские захватили много пленных. В числе них оказалась и дочь узбека, которая неожиданно умерла в Твери. Юрий обвинил Михаила в отравлении жены. Под угрозой разорения Тверского княжества разгневанный узбек вызвал Михаила в Орду. Чтобы спасти своих подданных, Михаил отправился на верную смерть. В Орде его приговорили к казни. У Михаила была возможность совершить побег, однако князь мужественно отвечал: «Всю жизнь я не бегал от врагов. Если я один спасусь, а люди мои останутся в беде, какая мне слава? Пусть на все будет воля Господня». В последние дни Михаила посещали православные священники, и он исповедовался и причащался. Князь был казнен в 1318 году. Супруга Михаила Анна получила разрешение перевести останки мужа в Тверь. Тверетяне встретили гроб любимого князя на берегу Волги. Погребение было совершено 6 сентября 1320 года в Преображенском монастыре Твери. Мощи благоверного князя Михаила были обретены нетленными в 1655 году. В городском саду Твери у Волжского спуска соорудили поклонный крест Михаилу Ярославичу. В месте падения Тьмаки в Волгу была воздвигнута церковь Михаила.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

чтобы его вернули. Я нищий, и вот в пустыне я живу, как птицы даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой. Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец. Хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и беден. Смотрите, как он наг и беден. Как презирают все его. А вот это, можно сказать, откровение. Собственное восприятие своего положения в обществе. Во-первых, одиночество удивительное. С другой стороны, это удивительная проницательность. Ведь с таким человеком очень тяжело жить, да, и дружить, который видит тебя насквозь, и который знает о жизни гораздо больше, чем кто бы то на свете. Ну вот одно из стихотворений написано буквально за несколько дней до гибели. Причем, смотрите, стихотворение написано не в духе XIX века, и даже не в духе XX. Оно всегда будет современным, потому что оно удивительное. «Никто моим словам не внемлет, я один». День гаснет красными русою с полосами. На запад уклонились тучи, и камин трепещет предо мной. Я полон весь мечтами о будущем. И дни моей толпой однообразной проходят предо мною. И тщетно я ищу смущенными очами. Меж них хоть день один, отмеченный судьбой. Как подведение итогов. Когда-то в середине 13 века в Шотландии, в горной лесистой, жил поэт, чернокнижник, колдун Фома Лермонт. Был у него замечательный замок. Перед замком рос огромный дуб. Возле него приходили послушать люди Фому Лермонта, побеседовать с ним. Он очень был человек речистый. Послушать его поэзию, послушать его пророчество. Говорили, что этот человек не от мира сего. Да и кончина его, или кончина была, это тоже непонятно. Тоже была окутана какой-то и мистикой, и тайной. Говорят, что из лесу пришли два белых оленя, скорее всего, что их прислали феи, и забрали Фому Лермонта. Больше его никто никогда не видел. А в XVI веке в России появился бравый офицер, который уже на русскую манер стали называть Лермонтовым. Вот этого бравого офицера и происходит наш Михаил Юрьевич Лермонтов. Он потомок того самого Фомы Лермонта. По средневековым представлениям душа колдуна не покидает землю. Кто близ небес, тот не сражен земным. Она просто перерождается, переходит по мужской линии из одного поколения в другое. «Я счет своих лет потерял», – замечает Лермонтов. «И много было миру моему, доступно и понятно потому, что узами земными я не связан, и вечностью, и знанием наказан». С этого и начинал сегодняшнюю лекцию. Но еще одно было такое поверье, что такая вот душа, если нет потомков, просто так не может покинуть человеческое тело. Человек должен погибнуть. Кровавая. В боку дымилась крана. По капле кровь сочилась и моя. Причем обычно такая гибель сопровождается громом и молнией. Потому что душа колдуна покидает землю. Навечно покидает, потому что она ни в кого не переродилась. Когда дуэлянты приехали к подножью Машука, это было одно единственное место, где можно было драться на дуэли. Это было раннее утро. И в то утро был небесный свод так чист, что ангела полет, прилежный взор следить бы мог. Но когда секунданты не смогли примирить дуэлянтов, Мартынов отказался мириться, потому что он себя почувствовал оскорбленным. Когда стали заряжать пистолеты, на небе появились первые облака. Вот в ходе вот этих вот переговоров, приготовления, тянули жребий, потом устанавливали барьер, эти облака превратились в большую синюю тучу, которая стала нависать над Машуком. Когда уже главный секундант развел дуэлянтов и дал сигнал сходиться, эта огромная туча, нависшая над Машуком, просто повисла над местом этой дуэли. И когда Мартынов выстрелил, его выстрел совпал с сильнейшим раскатом грома, и молния, единственная молния, рассекла все небо. Потом полил дождь. Князю Васильчикову составило большого труда найти подводу. Часа через два или три он только забрал совершенно мокрое тело Лермонтова с места гибели.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Издательство ООО «Алавастр» и радио «Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой. «Куда пропали снегири?»
1: Милые бронятся, только ли тешатся? Милые бронятся, только тешатся. И действительно, брань бывает такая полюбовная, такая симпатичная бывает брань, что умилённое бранью сердце принимает ее как должный, даже желанный атрибут семейной жизни. Моя-то дурочка, третий день как у меня живет. Мило улыбаясь, делится новостью со знакомой пожилая женщина на автобусной остановке. Подцапалась со своим-то, вот и хлопнула дверью. «Молодые, притираются», — охотно поддакнула знакомая и тут же прописала рецепт. «Пусть спуск не дает. Мужики они такие. На голову сядут, если вовремя их не приструнить. Да уж учу. Кто ей, кроме матери, подскажет?» Такие привычные разговоры, такие привычные рецепты, такие привычные жизненные коллизии, семейные ссоры. Слово за слово, упрек на упрек, и заискрило, закипело, забулькало. Хлопанье двери одного, хлюпанье в платок другой. Несколько часов, реже дней напряжения, и милые бронятся, только тешатся. Желанное примирение, поспешность извинения, опять безоблачный небосвод над семейным гнездом, кажется такой надежной и такой долговременной. Но вот опять посмурнело, и обидные слова близкого человека, которые, казалось, были похоронены в самой глубине нашего сердца, вдруг выясняется, не умерли. Животы здравствуют и будоражат притихшую память и провоцируют нас на смекалку и изобретательность. Я отвечу, я так скажу, я припомню. И уже перехватило дыхание от подступившего к сердцу гнева. Побольше, поизощреннее наотмашь. Гнев услужлив. Он обладает удивительной способностью нажать на какой-то одному ему известный в человеке клапан, дабы выпустить на волю мутный поток площадной брани непотребных слов. Бывает, где-то в закоулках разума мелькнет испуганный, что я грожу, какой стыд, остановись. Но приступ гнева мгновенно прихлопнет здравую мысль и помчит нас дальше, по кочкам, пока обессиленной этой гонкой мы не падаем в изнеможении от усталости и стыда. Потом окажется, зачем кипятились? Не стоит выеденного яйца взбесившая нас проблема. Но ведь не воробей слово. Вылетел уже, закружило над нашим домом, влетело по назначению в душу ближнего, мгновенно припечатавшись к ней смертельно опасной ржой. Именно эта ржа и позволяет нам говорить о гневе, как о смертном грехе. Гнев бесследно не проходит. Ни для того, кому предназначается, ни для того, в чьем сердце закипает. Если поначалу можно благодушенствовать и снисходительно улыбаться над тем, как бронятся милые, то спустя время можно разводить руками и недоумевать сокрушенно. Но чего бы им не жить? Все есть, молодые, здоровые, а разбегаются. Не знаю точной статистики, но не ошибусь, если скажу «многие». Очень многие семьи рушатся именно из-за этого. До краев полна чаша обид, нанесенных друг другу в запале гнева, ярости. Попрано достоинство, измельчены чувства, совместная жизнь становится мукой, никому не нужным истязанием. А бывает, терпит. Обороняясь от половины своим безразличием и равнодушием, ловя на стороне мимолетные праздники, твердо зная, что никогда уже не слюбится, латают дыры в хлипкой шлюпке семейного бытия разных целей ради. Ребенок без отца, квартира неразменная, старики-родители не переживут. Беда житейской мудрости в ее деликатности. Она не блажит во все горло о своих достоинствах, а конфузливо и тихонько пристраивается где-нибудь с краешку на нашем празднике жизни. И разглядеть ее, услышать, да и усадить поближе под стать только очень внимательным и воспитанным людям. А вот хамство, гнев, злоба, раздражительность — это боссы. Эти прутся в президиум без приглашения, рассаживаются там по-свойски, опорожняют бутылки с минералкой и обязательно просят слова. Забравшись на трибуну, истошным голосом учит нас жить. «А ты его, не давай спуску, да пошел он!» «Нет-нет, не прощай, припомни, обязательно припомни!» Напичканные этим поганым товаром, мы с перекошенными злобой лицами идем в наш последний решительный бой. Ярость благородная вскипает, как волна в наших жилах, и мы крушим и беснуемся по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Этот бой не на жизнь, а на смерть. Победа любой ценой означает смерть любой ценой того, кого побеждаешь. Грех злобного гнева становится смертным именно поэтому. Разрушив нашу душу, он бросается рушить душу близкого. Он отшибает нам память, и мы забываем, что рядом именно близкий, что отдано ему столько нашей любви и нашего внимания. И если бы кто посмел обидеть его, мы бы бросились на помощь, защитили бы, обязательно защитили, а сами. Пустая душа, в коей живет злоба. Злобная, она не терпит никакого соседства, оттеняющего ее убожество и пагубную сущность. Злобных людей сразу видно. Их лица некрасивы. Они всегда настороже, правильно советуют мудрые. Когда гневишься, посмотри на себя в зеркало. Но ведь всем знакомо это чувство. Все пережили его. Наше бытие так богато на поводы гнева и раздражению. И сказать человеку «не гневись, не раздражайся», только лишний раз его прогневить. Но ведь на каждую болезнь есть управа. Кашель лечат горчишниками, радикулит массажем, температуру сбивает медом и малиной. А чем же нам исцелиться от гнева? Мы жили на одной лестничной площадке. Пожилая женщина с приветливым для всех лицом. Никогда не видела ее раздраженной, не запомнила повышенного тона в разговоре. Но иногда она забегала ко мне, и я чувствовала, ищет предлог. «Можно я позвоню? У меня что-то с телефоном. У тебя есть луковица? Борщ затеяла варить, не рассчитала». Когда однажды я позавидовала ее постоянному доброму расположению духа, она рассмеялась. «Нет-нет, у меня скверный характер. Но я поняла самое главное, чего не переносит гнев. Молчание. Вот он уже подкатил. Уже и слова нашлись, а ты сожми губы и молчи. Тебе обидно, сказали, а ты не отвечай. Запрети себе, внуши. Слово вымолвишь, умрешь. Увидишь, что гнев посрамленный бежит без оглядки. Через 5 минут вспоминаю, из-за чего это я? Молчание – золото? Да, мы слышим об этом часто. И тогда в простых и искренних словах соседки эта житейская мудрость высветилась особенно выпукло. Спустя какое-то время я прочитала о мудреце. На вопрос, о чем он жалеет и о чем не жалеет в жизни, он ответил: «Я жалею о многих своих грехах, но ни разу за долгую жизнь не пожалел о молчании». «Надо же», — подумала я, — как моя соседка Клавдия Ильинична. Мужа ее я побаивалась. Был он человеком непростым, казалось, излишне прямолинейным. Ни мед, ни подарок. У него много достоинств. Саша очень обязательный, любит порядок, дисциплину. Иногда бывает не угожу чем, сорвется, а я, чтобы потом ему стыдно не было за себя, спохватываюсь, чтобы не слушать. «Ой, забыла!» И «к тебе за луковицей». Возвращаясь, он уже откипел без свидетелей. Жизнь продолжается. От греха подальше. Убежать, спрятаться, схитрить. Все средства хороши в достижении этой цели. Быть подальше, не приближаться к греху, дабы не подвергать себя риску. А если зазевался да приблизился? Молчать. Дай обет молчания, как давали его подвижники благочестия, дабы стяжать мерен дух. 10 минут такого подвига — смехотворная цена за достойную семейную жизнь. Сегодня 10 минут, завтра 15, послезавтра столько же. И вот уже целый месяц без обид и гнева, без испорченного настроения, без подскочившего давления, без слез и истерик. Трудно бывает смолчать, порой просто невыносимо. Неопровержимые аргументы зудят на кончике языка, кажется, произнеси я их, и... они повергнут смущение моего такого же разгоряченного и красного от гнева оппонента. Обман. У оппонента свои неопровержимые аргументы, и у него они тоже на кончике языка. Ничем не завершится постыдная распря, ничем, кроме еще большей злобы и негодования. Мудрая Клавдия Ильинична не позволяла мужу выплеснуть на нее свои аргументы, не потому что правда боялась, а потому что оберегала мужа от собственного его стыда за сказанное. Завидная предусмотрительность. Вот уже несколько лет, как Клавдия Ильинична переехала в другой район. Мы давно не виделись с ней, но я всегда помню ее гладко зачесанные назад волосы, вечную спутницу улыбку, доброжелательные мудрые глаза. Недавно прослышала, у Клавдии Ильиничны ЧП. Сын, 23-летний студент, возвращался поздно вечером домой. На него напали четверо парней, сняли дубленку, отобрали деньги. Надо позвонить, посочувствовать. «Да что ты! Какое сочувствие!» В трубке привычно зазвучал приветливый голос. «Это ли не радость?» «Ну, подумай сама. Ведь это не мой сын отнял деньги, а у моего отняли. Мой-то с концерта возвращался, Чайковского ходил слушать». «Да, мудрость многого стоит. Она стоит дорогих дубленок и новеньких хрустящих баксов. Она стоит серьезные бреши в семейном бюджете, и ей вообще нет цены». Некоторые люди занимаются аутотренингом. Они приучают себя, проснувшись утром, подумать раньше других мыслей. Готов ко всему. Вот так. Готов ко всему. И в ванную чистить зубы, на кухню жарить яичницу, к телефону отвечать на звонки и на улицу, на работу. Постоянная готовность принять все превратности судьбы – похвальная готовность. Но она воспитывает борца. Борца за права и завоевания. Борца с кем? С нами. С кем окажется в одном троллейбусе, в одной очереди, в одном кабинете, в одном цехе, в одной аудитории? Недаром столько лет слова «бороться», «борьба», «борец», «борцы» были очень популярными. На все лады мы склоняли их и в самых разных контекстах использовали. А может, и агрессия наша чрезмерная – и готовность обрушиться на ближнего и испепелить его злобой и гневом произросла из того самого зернышка, брошенного в почву много лет назад. Мы приучили себя к агрессии. Нам же теперь себя и отучать. Если хотим жить по совести, по заповедям, по-божески жить, боясь греха и обиды ближнего. Конечно, мне могут возразить. Что же, теперь подставляться? Заискивать перед хамом, заглядывать в глаза обидчику, прогибаться в реверансе перед врагом. Был такой замечательный церковный деятель, богослов, современник Пушкина, святитель Филарет, Дроздов, митрополит московский. И сказал он в свое время такие слова: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Божиими». Думается, нам полезно в них вдуматься. Люби врагов своих. Другими словами, не гневись на них. Опусти перед ними свою планку нравственного совершенства. Ведь это сейчас, сию минуту, враг уничтожает тебя гневными словами. А вчера, год назад, ты также уничтожал ближнего. Пусть не его, другого, беззащитного, растерянного. Считай, что сегодня оплачено, наконец, твои счета». Помню, когда я покаялась батюшке, что нет сил терпеть обидчика, молчу, а все кипит, душа в гневе. Он устал, на меня посмотрел. Хорошо, что молчишь. И продолжай молчать. А в душе пусть никто об этом не знает. Я благодарна ему, что не стал он подталкивать меня к любви. Полюби врага, врагов любить надо. Да я сама знаю, что надо, но не полюбила вот еще. Немощь моя духовная не позволяет мне подняться на сверкающую вершину совершенства. Сокрушай врагов Отечества. Второй постулат святителя Филарета. Вот здесь-то и вспомним гнев праведный. Тот самый, что ставим мы в один ряд со святым чувством любви к родине. Праведный гнев, по сути своей, есть любовь. но любовь действенная, восстающая против того, кто грозит Отечеству. И примеров такой любви не с числа в нашей истории. Сейчас нет-нет, да и проклюнется голосок доморощенного философа-прокуратора. Как так Сергий Радонежский к миру призывал, а слябе с пересветом на поле брани отправил умирать? Не по-христиански это, не по-православному. По-христиански, по-православному. Потому что умирать за Родину всегда было делом достойным православного человека. И пойти первым в праведный бой, благословясь и перекрестившись, это мученические желанные венцы. Вот какие интересные слова сказал один историк-богослов. В славянском языке нет слова, соответствующего западноевропейскому слову «патриот». Но это не потому, что мы не любим Родину, а потому что любить Родину для нас так же естественно, как и дышать. Ведь нет же у нас слова, обозначающего человека, любящего свою мать. Потому что в какой мере человек перестает любить мать, в той мере он перестает быть человеком. А вот и третий постулат. Гнушайся врагов Божиих. Как понять это? Видимо, праведный гнев, с которым ты готов обрушиться на врага Божиего, не в словах заключается, не в обличении, не в негодовании, а в том, чтобы отвернуть от него свое лицо, презреть внутренне. Подвижники-христиане так и делали. А ночами, когда враги Божии почивали, молились о них, как о заблудших. И Господь уж сам определял их участь. Наше время до чего лукаво? Любимое некогда слово «борьба» легко заменили мы на популярные нынче терпимость. Терпимость к своим врагам, да, но терпимость к Божиим — слово-то больно уязвимое. В русском языке, великом, могучем и правдивом, оно имеет один определенный смысл и употребляется в определенном контексте. Гнев — смертный грех. Именно наш гнев, который легко и привычно выплескивается из наших душ, из которого легко и привычно лепим мы свои грязные, липкие снежки слов и швыряем ими в ближнего. Такой гнев, ох, как опасен. И для того, в кого швыряем, и для нас самих, оттачивающих свою меткость самым недостойным образом. А теряем, сколько теряем, способность понимать, способность сострадать, способность любить и жалеть, пожалеть человека, простить ему его несдержанность и гнев, пожалеть человека, снисходительно улыбнуться на его желание кольнуть побольнее, заземлить на себя, оставить в себе его невоспитанность и непривычку быть добрым. Окупится, окупится старицей такая душевная щедрость. Законы бытия неукоснительны. Они обязательно сработают в нашу пользу. Они обязательно подтвердят житейскую мудрость. Быть добрым полезно, умно, выгодно. И опровергнуть мудрость другую, которую сами мы впустили в наши головы, оправдывая смертный грех злобного гнева. Милые бронятся, только тешатся. Если бронятся, то уже не милые. Любовь не терпит брани, как не терпит неискренности чувств. Тешиться бранью может только очень злобный, нездоровый человек. Человек с перевернутой шкалой ценностей, с напряженным взглядом и очень некрасивым лицом.

0: Ярославль, Кострома. Ярославль – один из старейших русских городов, основанный в XI веке и достигший своего расцвета в XVII веке. Кстати, в 2010 году город этот отметил свое тысячелетие. Святыня Ярославля – Толкский Свято-Введенский монастырь, мощи святого Игнатия Брянчанинова, кафедральный Феодоровский собор, чудотворная икона Божией Матери Феодоровская, святые мощи благоверного князя Феодора и его чад Давида и Константина, святые мощи князей Василия и Константина Ярославских, Казанский женский монастырь, чудотворная икона Божией Матери Ярославская Казанская, святые мощи епископа Агафангела. Но начинается программа паломнической поездки с монастыря. Толкский монастырь, божественная литургия. Там возможны исповедь и причастие. В этом монастыре находится чудотворная икона Божией Матери Толкская, частица Ризы Господней, мощи святителя Игнатия Брянчанинова. После экскурсии по монастырю – переезд в Ярославль. Ярославский Кремль – известная достопримечательность Ярославля. А еще в этом древнем городе находится Феодоровская церковь, а в ней мощи святого благоверного Феодора, Давида, Константина. Казанский монастырь, святые мощи епископа Агафангела, чудотворная икона Божией Матери Казанская. Еще паломники посещают Богоявленский собор. В нем находится чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», частица мощей святителя Николая Чудотворца. В соборе Михаила Архангела частица мощей святого апостола Андрея Первозванного. Программа паломнической поездки очень насыщенная. В тот же самый день паломники посещают Кострому. Святыни Костромы – это Богоявленский Анастасиин женский монастырь, где находится чудотворная икона Божией Матери Феодоровская, чудотворная фреска Костромской Смоленской Божией Матери, крест-мощевик, состоящий из 178 частиц. А еще паломники успевают посетить Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Берите с собой емкость, чтобы набрать святой воды. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Известный немецкий композитор Рихард Вагнер – настоящий рекордсмен. Во-первых, он написал самую длинную в мире сольную арию. Она звучит в сцене жертвоприношения Брюнгильды в опере «Гибель богов». Время звучания арии – 14 минут 46 секунд. Во-вторых, он создал самую длинную классическую оперу – «Нюрнбергские майстерзингеры». В несокращенном варианте она звучит целых 5 часов 15 минут. А вот современники Вагнера музыку классика понимали не всегда. Однажды он пришел к издателю и сказал:
1: «Я великий композитор. Я пишу музыку будущего и разрешаю вам ее напечатать».
0: На что издатель ответил:
2: «К сожалению, я не занимаюсь музыкой будущего. Обратитесь к моему внуку.

0: Музыкальные мгновения.
1: Лист выступал на концертах буквально до последних дней своей жизни. Некоторые считают, что он является изобретателем жанра сольных концертов пианистов. Порывая со старой традицией, Лист развернул рояль так, чтобы посетители концертов могли получше разглядеть впечатляющий профиль музыканта и его руки. Иногда Лист ставил на сцену несколько инструментов и путешествовал между ними, играя на каждом с равным блеском. Эмоциональный напор и сила удара по клавишам были таковы, что во время турне он оставлял за собой по всей Европе порванные струны и сломанные молоточки. Все это являлось неотъемлемой частью представления. Лист мастерски воспроизводил на рояле звучность полного оркестра. Одно из самых популярных произведений Ференца Листа — «Венгерская рапсодия, номер 2».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104,2 FM.
3: Старый Нижний под микроскопом. Авторский цикл старшего научного сотрудника Нижегородского музея-заповедника Ивана Богомолова.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается авторский цикл «Старый Нижний под микроскопом». И сейчас мы возвращаемся к многодетальным фотографиям. Продолжаем такую своеобразную экскурсию по береговой линии Старого Нижнего. Я напомню, что в прошлых выпусках мы с вами посмотрели панораму нынешней набережной Федоровского или Верхней Окской набережной, как еще подобные места раньше называли. Потом мы с вами посмотрели набережную линию от Кремля до Грибного канала. Это Волжский откос или Верхняя Волжская набережная. А сейчас мне бы хотелось продолжить обзор еще дальше. И для этого мы с вами вместе с Максимом Петровичем Дмитриевым заберемся на одну очень высокую постройку, на которой мне как раз хочется остановиться. Потому что сам я относительно недавно про нее узнал, ну, наверное, лет 5 назад. А большинство из нас вообще о ней даже не подозревает. Экскурс будет у нас здесь совершенно неожиданный, в пожарную историю. До революции было всего 5 пожарных частей. И одна из них сохранилась, это единственная, до сих пор, в том же самом здании. Найти это здание мы с вами сможем, если пойдем, будем ориентироваться на лингвистический университет, на его старый корпус. Лучше всего, если мы с вами поедем на трамвае. И нам нужно будет выйти на остановке улица Трудовая. Но сама улица Трудовая идет вниз, к улице Ковалихинской. Нам нужно идти в другую сторону. Если мы повернемся спиной к Трудовой улице, то перед нами будет как раз этот корпус, старый корпус лингвистического университета, который когда-то был школой. Так вот, этот корпус стоит на месте Троицкой Верхнепосадской церкви. И рядом с этой церковью раньше стояла пожарная часть, и если храм, к сожалению, в советские годы снесли, чтобы построить вот этот вот ныне учебный корпус лингвистического университета, то пожарная часть каким-то чудом сохранилась. И вот чтобы до нее добраться, мы с вами идем вдоль забора, который отделяет придомовую территорию уже теперь лингвистического университета от проезжей части улицы Большой Печерской. И дальше будет переулок. Мы с вами движемся вправо, и как раз мы, когда пройдем уже в глубину вот этого переулка, то с правой стороны мы с вами увидим небольшой двухэтажный дом с очень высокими дверями. И эта пожарная часть существует, ну, как минимум, с 80-х годов 19 века. И, естественно, эта часть немножко перестраивалась, потому что, разумеется, пожарная часть, то есть вышка, на которую поднимались наблюдатели, она со временем прогнивала, нужно было ее периодически обновлять. И на разных фотографиях, которые мне доводилось видеть, ее облик немножечко варьируется. Там на снимках, например, 80-х годов 19 века и на снимках уже начала 20 века. Но самое главное, что вышка была, ее поддерживали. И вот на нее, в частности, забрался Максим Петрович Дмитриев, чтобы сделать уже круговую панораму. И вот несколько снимков этой круговой панорамы мне довелось видеть. Эти снимки, в общем-то, известные. Но нас с вами из этих снимков будет интересовать кадр, который обращен в сторону современной улицы Родионова. И таким образом кадр, как вы уже догадываетесь, будет выполнен в сторону современных Верхних Печер. Ну, во-первых, мы с вами здесь увидим в самом низу это дом, который находится на улице Минина. Если мы сейчас на улице Минина поедем на маршрутке, условно говоря, или на автобусе, то, чтобы увидеть этот дом, нам нужно доехать до остановки ГИТО. И когда мы на ней выходим, гетто будет с одной стороны улицы Минина, а с противоположной вы увидите общежитие того же лингвистического университета и рядом с ним домик-пряник, двухэтажный, с башенкой. Здание потрясающее. И вот этот дом, как раз уцелевший, попал в кадр, который мы с вами сейчас смотрим. С противоположной стороны вы узнаете улицу Большую Печерскую. И если будете внимательно смотреть на деревянные дома, то их тоже узнаете, потому что эти дома до сих пор, по счастью, существуют на отрезке Большой Печерской улицы, на подходе к Сенной площади. И вот теперь мы с вами попробуем найти на этом снимке, собственно, Сенную площадь. Она находится почти в центре кадра, чуть левее от центра. Но площадь-то нам совершенно непривычна, потому что если сейчас ее доминантой служат сразу три, а может даже четыре высотных здания, там под 20 этажей у них высота, то, естественно, до революции таких высоток быть не могло. Но сама площадь прекрасно просматривается, и деревянные сооружения, двухэтажные дома, которые составляли ее ансамбль, тоже хорошо видны. Раз нет на этом кадре высоток современных, то, естественно, открывается вид на Печерский монастырь. И несмотря на то, что эту фотографию я взял с открытки, то есть это небольшой отпечаток, его физический размер 9 на 14 сантиметров всего, четкость печати здесь очень высокая, и сам монастырь, и его главный Вознесенский собор вполне узнаваемы. Естественно, сейчас уже, если мы будем там смотреть, будет уже канатная дорога. И еще одна деталь, там сейчас уже будет находиться мусульманская мечеть. Говорю сразу, этот снимок хоть и начало 20 века, но его сделали в 1911 году, когда мечеть еще не была построена, поэтому в кадре ее нет. Еще одна очень важная деталь этой фотографии – это улица Родионова. Когда мы будем с вами на нее смотреть, вас поразит, что это вообще был пустырь. То есть там даже домов практически не видно, одни сплошные поля открываются. Это тоже вас не должно удивлять, потому что Большая Печерская улица Родионова, вот этот вот стык в районе Сенной площади, был окраиной города. Называлось место это Казанским трактом. Это место было уже загородной трассой по тем временам. И поэтому здесь уже начинались вот эти вот поля, огороды и деревни. Вот одна из самых известных – это Слобода Подновья. Вот она до сих пор существует. И до сих пор даже, если мы будем смотреть не правую, а левую сторону той же улицы Родионова, на ней мы все равно узнаем многочисленные старые дома. Вот такие детали открывает нам уникальная фотография. И мы можем убедиться, как лихо раздвинул свои границы город за прошедший 20 век, сколько много было зелени, сколько много было особняков и усадеб. Это я возвращаюсь к нижней части вот этой фотографии. И как здорово, что находились такие энтузиасты, как Максим Петрович Дмитриев, которые не ленились, которые поднимались на высокие точки и сохраняли таким образом для потомков облик старого города. До новых встреч. Всего самого доброго.
0: Старый Нижний под микроскопом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Большинство.
1: Я люблю твой свет из сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль доставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я гляжу со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны, как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют только раз.

0: и над собственным роем. Плачу я и хохочу, то, что видел, с тем, что вижу, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино.
1: В этот период, пожалуй, самым запоминающимся и популярным солистом ансамбля стал Вячеслав Малежик, который написал для «Пламени» несколько своих произведений. Но проработал он в коллективе недолго, около 2 лет, и ушел заниматься сольной карьерой. А в более поздний период в ансамбль пришли певцы Алексей Кондаков и Григорий Рубцов, в исполнении которых массовый слушатель запомнил песни «На 2 дня», «Помогите кенгуру».

0: Помогите!
1: Помогите!
2: Помогите!
3: Помогите кенгуру, потому что поутру кенгуру в своем кармане обнаружила дыру.
4: Ко второй половине 80-х «Пламя» окончательно перестроилось на набиравшую тогда моду так называемую популярную музыку. С такими песнями, как, например, «Я подарю тебе город Москву», «Зацветает краснотал» и подобными им. –

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. В Кстовское благочение доставит икону Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Подробнее об этих и других событиях. 14 июля в 9:30 утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек – наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 12 по 19 июля в Кстовское благочиние Нижегородской епархии по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия будет принесена икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Святыня будет пребывать в Центральном храме округа в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Торжественная встреча иконы состоится 12 июля в 9 часов утра. С 12 по 18 июля поклониться иконе можно будет с 7 до 18 часов, а 19 июля до 8:30 утра, после чего состоятся ее проводы. Во время пребывание святыни ежедневно после божественной литургии в 14 часов и по окончании всеночного бдения будут совершаться молебны с акафистом Святой Блаженной Матроне Московской. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил в свет книгу «Благовещенский собор Дивеевской обители». Руководителем проекта выступил настоятель Вознесенской Печерской обители архимандрит Тихон Затекин. Автор данного издания – насельница Свято-Троицкого Сеофима Дивеевского монастыря монахиня Макария Агудина. Основная цель издания – визуально ознакомить читателей с историей создания Благовещенского собора и с его мозаичными произведениями. Автор книги поэтапно показывает, как в Дивеевском монастыре воплощалась заповедь преподобного Серафима Саровского о строительстве собора, который должен стоять в конце Святой Канавки на одной линии с колокольней и Троицким собором. В книге богато представлены иллюстрации мозаик, которые украсили собор и сделали его уникальным архитектурным сооружением современности. К другим новостям. Белорусско-российское совместное предприятие «Нижэкотранс» планирует запуск высокотехнологичного производства электротранспорта на территории особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске Нижегородской области. Напомним, что предприятие было создано в конце 2022 года. В течение третьего квартала текущего года завод планирует полностью завершить контракт по обновлению подвижного состава для нужд Нижнего Новгорода. Этот контракт предусматривает выпуск 170 трамваев, включая 26 трехсекционных и 62 электробусов. Также предприятием был выполнен заказ по производству трамвайных вагонов для Краснодара. Отметим, что модернизация инфраструктуры и подвижного состава общественного транспорта соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсмы в особую экономическую зону Кулибин. Там планируется создать высокотехнологичное и роботизированное производство, что позволит расширить линейку перспективной продукции. В частности, сейчас ведется разработка перспективной линейки гибридного и электрического пассажирского транспорта. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: Из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Ордена и медали.
2: Награждение орденом в царское время было не только поощрением и признанием заслуг, но и важным и даже необходимым условием продвижения по службе и личного преуспевания. До 1826 года всероссийские ордена давали право на получение потомственного дворянства. Затем эта привилегия ограничилась лишь несколькими высшими орденами. Всего в дореволюционной России насчитывалось 8 названий орденов, но некоторые из них имели 3 или 4 степени, весьма неравнозначные. Знаками орденов служили крест, звезда и орденская лента. Ордена самой высшей, то есть первой степени, носились на широкой ленте, надеваемой через плечо. Сам же орден в виде креста укреплялся на ленте около бедра. Другой знак того же ордена, звезда, носился на груди. Таким образом, высшие ордена имели сразу 3 орденских знака. Человек со звездой, господин в лентах – это звучало очень внушительно. Носители орденов назывались кавалерами. При Кутузове состоял почетный караул молодцов-гвардейцев, большей частью кавалеры, как пишет Лев Толстой в «Войне и мире». Это значит, что в охране фельдмаршала находились особо отличившиеся воины, удостоенные наград. Орденский крест высокой степени надевался на узкой ленточке на шею, там, где сейчас располагается узел галстука. Крест низшей степени – на груди. Нагрудные знаки на мундире крепились на пуговичных петлицах, позднее прикалывались, но в обиходе по-прежнему чаще говорилось «крест в петлице». Нагрудные кресты носили на ленточке. Если орден был дан за военные подвиги, то это обстоятельство отмечалось особой складкой на ленточке – бантом. Погоня за орденами, как и за чинами, была характерной чертой многих дворян и чиновников. Грибоедовский Фамусов придает орденам огромное значение. Лиза говорит о нем Софье.
0: «Как все московские, ваш батюшка таков. Желал бы зять он с звездами да с чинами, а при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому б и деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он баллы».
2: А вот слова самого Фамусова.
0: «Как станешь представлять, к крестишку ли, к местечку, ну как не породеть родному человечку?»
2: Известны убийственные строки Державина.
0: «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где должно действовать умом, он только хлопает ушами».
2: Пушкин в стихотворении Чаадаеву писал:
0: «Что нужды было мне в торжественном суде холопа знатного невежды при звезде».
2: В рассказе Чехова «Толстый и тонкий» у давно не видевшихся друзей детства оказывается разное положение. Тонкий имеет Станислава, очевидно, третьей низшей степени, а Толстый дослужился до генеральского чина, две звезды, то есть, вероятно, Станислава и Анны первых степеней. И между приятелями как бы разверзается бездна. Особенность старых орденов. Ими награждали в строгой последовательности от низшего ордена к высшему и никогда не давали дважды орден одного названия той же степени. Носить можно было только высшую степень ордена. Врученные ранее низшие степени его хранились, но не надевались. Высшая степень ордена как бы указывала на то, что предыдущие степени уже получены. Только ордена с мечами, то есть выданные за военные заслуги, и орден Святого Георгия со второй половины XIX века разрешалось носить всех степеней.
1: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
0: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Темой нашего сегодняшнего разговора станет произведение, которое одна из современных и очень ярких отечественных исследовательниц литературного процесса 20-30-х годов 20 века Мариэтта Чудакова назвала так: «Это советская капитанская дочка». О каком же произведении пойдет речь? Как это ни странно, но это повесть Аркадия Петровича Гайдара «Тимур и его команда», которая вышла в свет в 1940 году. И вот по мнению Мариэтты Чудаковой, как мне представляется очень точному, центральный герой вот этой повести как раз и продолжал галерею положительных героев русской литературы. А Мариэтта Чудакова выстраивает такой ряд от Петра Гринёва до князя Мышкина. Она приводит свою аргументацию, она объясняет, какие мышкинские черты есть в Тимуре и его команде. А нам же интересно другое, то, что вот эта история оказалась вписана не просто в советскую действительность, а в большой литературный контекст, очень отчетливый литературный контекст, который составляют герои, которые несут людям добро, желают делать добро и делают это добро. Люди деятельного добра. Причем сама же Мариэтта Чудакова говорит о том, что вряд ли сам Гайдар осознавал вот эту связь и с Пушкиным, и с Достоевским, потому что он целиком был в этой советской действительности. Вот если это и происходило, то на каком-то, наверное, неосознанном уровне. А как же сама действительность сформировала этот сюжет? Из чего вообще выросла вот эта история Тимура и его команды? Мысленно писать это произведение Гайдару подсказали сами дети. Как сам Гайдар считал, он только подметил это, подхватил и облёк художественную форму. Причем подобную игру с детьми, когда дети организуются для того, чтобы совершить какой-то добрый поступок, он неоднократно сам формировал, направлял детей для того, чтобы вот это добро в форме игры каким-то образом осуществлялось. Знакомые мальчишки и девчонки становились его командой, а командиром у них был сам Аркадий Петрович Гайдар. Об этом сохранилось несколько воспоминаний. Я приведу два из них. Одно из них принадлежит Константину Георгиевичу Паустовскому, который буквально на своем личном жизненном опыте испытал, что это такое сплоченная команда Аркадия Петровича Гайдара. Вот этот рассказ. «Года за два до того, как вышел Тимур и его команда, Гайдар зашел как-то ко мне. У меня был трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного редкого лекарства. Его нигде не было. Гайдар подошел к телефону и позвонил к себе домой. «Пришлите сейчас же ко мне, — сказал он, — всех мальчиков из нашего двора. Я жду». Он повесил трубку. Через 10 минут раздался отчаянный звонок у двери. Гайдар вышел в переднюю. На площадке за дверью стояло человек 10 мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся. «Вот что, — сказал им Гайдар, — тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же во все аптеки. На юг, восток, на северо-запад. Из аптек звонить мне сюда. Все понятно?» «Понятно, Аркадий Петрович», — закричали мальчики и понеслись вниз по лестнице. Вскоре начались звонки. «Аркадий Петрович!» — кричал в трубку взволнованный детский голос. «В аптеке на Моросейке нету. Поезжай дальше, на Разгуляй». Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. Через 40 минут восторженный детский голос прокричал в трубку. «Аркадий Петрович, есть! Я достал!» «Где?» «В Мариной роще. Вези сюда немедленно». Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче. «Ну что?» – спросил меня Гайдар, собираясь уходить. «Хорошо работает моя команда». Благодарить его было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. Никого же не благодарят за то, что он с вами поздоровался. Вот эта история включена в такой очень интересный сборник жизнетворчества Гайдара. Там на самом деле вот такое множество добрых дел, которые совершает Гайдар. Вот посмотрите, тот посыл, о котором пишет Паустовский, он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. И вот это как раз и становится главной такой жизнестроительной стратегией, которая позволяет организоваться детям вокруг Тимура. Важно то, что Гайдар вот чувствует это стремление детей к свободе внутренней, в то же время чувство коллективизма, которое неизменно вот в детях есть, ведет к тому, что они собираются либо в команду Тимура, либо в шайку Квакина. Да, то есть вот в какую сторону будет направлено вот это их стремление объединиться и что-то совершать? К созиданию или разрушению? Вот как мы видим, Гайдар, вот по первому рассказу Паустовского, очень точно нашел, как детей можно организовать. А мне вот почему-то еще всегда воспоминания Паустовского напоминает очень отчетливо то, как Шерлок Холмс использует вот этих лондонских мальчишек для того, чтобы они находили ему необходимую и нужную информацию. Да, там, конечно, такой английский вариант, когда каждому дается по какой-то монетке, и дети бегут и готовы найти все, что угодно. Но это же вот стремление что-то сделать, куда-то проникнуть, раскрыть какую-то тайну. Мы вспоминаем, сколько много детской литературы сделано и написано вот именно на этом. Стремление открыть тайну, объединившись, когда это действие происходит в коллективе. Я еще раз напоминаю, Гайдар, как он сам считает, он ничего не придумывает. Он подсматривает это у детей и просто облекает это в какую-то соответствующую форму. И вот работать над этой повестью Тимур и его команда Гайдар начинает в декабре 1939 года. Мы находим запись в дневнике Гайдара. «Прошлый год в это время, после поездки в Рязань, я взялся за работу над Тимуром». Начинает ведь он ее писать первоначально не как повесть, а как сценарий. Дело в том, что в это время Гайдар активно сотрудничает с различными киностудиями. В частности, он пишет киносценарий по его очень уже в то время известной повести, популярной повести «Военная тайна». И второй сценарий по судьбе барабанщика. Кроме того, ему дают сценарии других авторов, он их редактирует, выправляет. То есть вот такое очень серьезное, полноценное сотрудничество идет с киностудиями, которые делают фильмы для детей. Повторяю еще раз, Тимурова команда тоже первоначально рождается как сценарий. Он даже так и будет напечатан сначала в журнале «Пионер» в 1940 году, в 7-8 номерах, именно как сценарий фильма. Летом 1940 года фильм будут снимать на «Волге». В конце года фильм выйдет на экраны. Тимур станет очень популярным и любимым героем советских детей. Начнут появляться огромное количество статей, в котором вот об этом новом фильме говорится. И вот только тогда, когда Гайдар закончит разработку режиссерского сценария, вот только тогда он уже запишет это как повесть. Вот, может, именно поэтому в самой повести очень серьезно сказываются приемы кинематографические. И вот еще один очень интересный факт. Дело в том, что в Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранился черновой отрывок первого варианта повести. И там герой носит имя не Тимур, а Дункан. Причем Дункан – это фамилия, имя его Вовка, Владимир. И вот принципиальный момент, то, что герой появляется не под именем, а под фамилией. Но что же происходит? Как же меняется вот это имя? Что вот за этим именем стоит? Вот для Гайдара принципиально важно было, что это имя чужое, не русское. Почему? А потому что он пытается вывести как бы литературу в такую. С одной стороны, он создает советскую литературу, да, советскую литературу для советских детей, но с другой стороны, ему принципиально важно вывести ее в какой-то контекст и выявить в герое что-то такое универсально всечеловеческое, то, что есть в человеке любой нации. Вот не случайно, например, у его героя Альки в «Военной тайне» нездешние глаза. И мы знаем, что мать Альки – это румынская революционерка. Затем вот этот же самый мотив повторится в судьбе барабанщика. Вот эти светлые, серые, какие-то нездешние глаза, они будут фиксироваться. И вот понятно, что герой вот этой повести, да, он тоже первоначально, вот, с одной стороны, как бы плоть и кровь своей страны, советской, социалистической, но с другой стороны, вот некий такой нездешний герой, имя это подчеркивало. Какими коннотациями это обрастало, или какими смыслами, какие ассоциации это порождало? Дункан. Это было имя очень многих шотландских королей. Такой вечный, свободолюбивый народ, который борется за свою независимость. Читатель той эпохи это считывал. С другой стороны, именно так назывался тот корабль, на котором отправлялись герои Жюля Верна, дети капитана Гранта, в свои странствия. Да, и здесь тоже очень такие благородные смыслы появлялись вокруг, потому что это люди, которые сплотились для того, чтобы найти потерпевшую крушение шхуну ее капитана, как бы ориентированы на то, чтобы сделать это добро, спасти, помочь. И, безусловно, вот эта традиция, она тоже накладывалась. Но весной 1940 года, когда вот еще сценарий не совсем был дописан, его в комитете по кинематографии обсуждали, и вот там как раз выразили недоумение. Хороший советский мальчик, пионер, придумал такую полезную игру. И вдруг Дункан. Мы посоветовались тут с товарищами, имя вам нужно поменять. Вот это воспоминание Камова, обыкновенная биография Аркадия Гайдар. Он говорит о том, что Гайдар очень тяжело переживал расставание с именем этого героя и никак не мог найти равноценную замену. Для него принципиально важным, чтобы вот это имя было не совсем таким обычным. И опять же, как вспоминает Камов, его вдруг осенило Тимур, имя его сына. получилось так, что поиски вот как бы с западного мира перекинулись на совсем такую ближнюю историю, на свой обжитой мир. Помимо этой инаковости, вместе с тем появлялась и еще одна такая вещь – элитарность, царственность. В то время Тимур, да, вот этот восточный правитель, он как-то был очень хорошо известен. Но самое интересное, что это, наверное, совпало и с самим Тимуром, сыном. Командирские качества которого, вот эти лидерские качества, в котором сам Аркадий Петрович Гайдар видел. И даже его называл что-то типа «мой командир». Вот так. То есть вот что сложилось, вот что произошло. Повесть эта пишется, когда существует такое серьезное предчувствие войны. И этой тревогой пронизано и вот процесс работы Гайдара над этой повестью. И в то же время, помним, на периферии там постоянно. Девочка, ее отец погиб на границе. Отец Женьки тоже уже 3 месяца на этих учениях находится. А вот что в дневниках. «Сегодня начал Дункан повесть. Война гремит на земле. Нет больше Норвегии, Голландии, Дании, Люксембурга, Бельгии. Германцы наступают на Париж, Италия на днях вступила в войну». То есть, видим, работа над повестью сопровождается вот этими размышлениями о том, что мир исчезает. И чуть позже он запишет: «Давно уже Франция разбита. Пишу Тимуру и его команду, работа идет неровно, рывками». То есть вот это постоянно фиксируется, и вот что же получается? Вот этому распадающемуся миру Гайдар противопоставляет, наоборот, командный дух и сплочение. И вот это, наверное, важно, потому что все чувствуют, что что-то происходит. Достаточно почитать периодику той поры, да, чтобы понять, что говорят о мире, но вот это ощущение, человек живет в ожидании этой войны. Тимуром и его командой Гайдар, по сути, показывал, как этому противостоять. Сплотиться, чтобы делать добро. И вот что важное он нашел, какую систему ценностей он внушал этой повестью детям. Ценность коллективизма, в хорошем смысле этого слова. Когда коллектив не подавляет, а позволяет раскрыться. Вот этот командный дух. А стремление делать добро, избавлять мир от несправедливости и делать этот мир лучше. Он показывает, что труд – это радость, потому что он совместный, и он несет радость другим людям, помогает другим. Гайдар создавал мир социально ответственных детей, у которых есть общая жизненная цель. Но вместе с тем это был мир веселья и детства, который всегда самим ребенком потом будет вспоминаться как счастливое. Все проблемы взрослого мира, да, решают дети, и это тоже очень важно. То есть они оказываются участниками этой большой жизни и творцами этой большой жизни. Ну и вот, что очень важно, один из главных вопросов, который решается в Тимуре и его команде, это пути восстановления правды. Как установить эту правду? Как бороться ради этой правды? И вот этот образ положительного, прекрасного героя Тимура, да, который идет в осуществлении своей цели даже тогда, когда получает препятствия, даже когда он оклеветан, когда он воспринимается не таким, какой он есть, вот в стремлении восстановить эту правду, вот это становится главным таким побудительным мотивом. И дети эту правду ищут, и дети эту правду находят. На самом деле, вот такое удивительное произведение, наверное, именно поэтому каждое поколение что-то в нем считывало. Поколение детей. Идеологию в нем видели только взрослые. Я думаю, что, наверное, этот текст все-таки, это произведение вернется к детям, и они его будут читать. Вот эти позитивные, положительные смыслы в нем считываем.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире